0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебе 2 австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну, не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу, ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, и на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи, и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 1000 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: В недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельная
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво. Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, ну, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 1991 году, так, между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
2: Валовый продукт. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
2: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
2: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
2: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там

0: духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдения 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Угу. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, амортизаторы не срабатывают. Угу. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
0: Возможно, перешла. Возможно. Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
0: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
0: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Инии. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. Угу. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
0: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung, и другие чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший, все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление, очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
0: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется... Азиатский кризис 1997 года, в России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
0: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко. Потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год-два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
0: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
0: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не... передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
0: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась.
1: Угу.
0: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процесс глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно.
1: Это факт, да.
0: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 20, из единицы разнообразия, свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы, в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так? Вот. Ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит, я передумал. Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Республики из Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван область 171 тысячу рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чужедайта, ахмакни кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакни кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: наращивать новые связи и эти связи распределять по мозгу. И это и есть учиться. И это лучше всего, особенно в отношении языка, происходит в раннем возрасте. Всем понятно, что нужно что-то менять во всех видах образования. Например, всерьез говорят о том, что как учитель должен играть другую роль, так и урок должен иначе быть построен. Ну какой смысл? У детей, у каждого там окей, Google, и ему 10 раз скажут, когда Наполеон женился на Жозефине. Зачем учительница берет книжку и пересказывает содержание какой-то главы? Ее можно проверить, они проверяют, они над ними смеются. В общем, но дело не в том, кто над кем смеется, а дело в том, что можно было бы сделать вывод сейчас такой, вот я могла бы сказать, пускай будут онлайн-курсы, и не надо учителей. Да, а воспитывать кто будет? Учитель – это тот, который распространяет вирусы. Понимаете, если ты его не заразишь, а компьютер не заражает. Это должен быть мастер и ученик. Должны быть очень хорошие учителя. С другой стороны, а где их взять? Вот все говорят, нужны вот плохие учителя, нужны хорошие. Где их взять? С Марса завести? Причем то, что я об этом знаю, говорит о том, что когда, помните, говорили какое-то время, ну, по крайней мере, про Россию говорили, что учителя мало зарабатывают, и поэтому туда всякие там отбросы идут. Уже давно они зарабатывают много. Это ничего не поменяло. Абсолютно не в этом дело. Должно прийти новое поколение. Не только по возрасту, но по типу профессионализм другого типа должен быть. Понимаете, должны прийти молодые люди, которым интересно. Это я не к тому, что всех старых нужно выкинуть. Среди них некоторое количество есть гениальных учителей, которых нужно держать как можно дольше и сдувать с них пылинки. Но большинство-то, понимаете, уже эти дети, которые с такой скоростью соображают, у них огромная скорость мысли. Они мгновенно находят информацию в интернете. А тут выходит такая тетушка, понимаете, которая компьютер ей подарил, там, внук, но она не научилась его включать еще. Ну, какая-то бессмысленная история. И вот она пересказывает этот старый учебник, который уже никакого... Когда мы берем эти безумные идиотические тесты на IQ, ну вот представьте себе, что мы решили бы через эти тесты прогнать Моцарта, Пушкина, Эйнштейна, даже физиков возьмем, и Нильса Бора и так далее. Они бы провалили, они бы получили низкие баллы. Этот тест не то проверяет. Мы что хотим проверить? Какая у него память? Так и говорите тогда, что вы проверяете память. Надо честно говорить. Проверяю память. Если вы проверяете интеллект, вы не проверяете интеллект. Вы проверяете одну его сторону, небольшую, которая сводится, ну, если так грубо говорить, к умению считать.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
2: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чухюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни. Вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось! Губят беды нашего сына!» — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем!» — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо!» — удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», — ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют. Значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

будете в Карабудах, Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт. Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник. И он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал. И потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал. И, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Uh-huh. Вот. Сейчас их там, ну, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы. Uh-huh. Начало самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели, молодые, uh-huh, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, который вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, что дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Uh-huh. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
2: Это, да, очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, ну, как бы, такое, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, вот, как бы, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, ну, как бы, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в, как бы, в Якутске. Как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
2: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
1: А UGC в плане, это был формат форума?
2: Форумы.
1: То есть как доски объявлений?
2: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
1: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
2: Долго это не давало никакого существенного дохода. И, соответственно, мы стали веб-студией. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
1: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
2: Да.
1: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос. То есть, чисто предпринимательский подход. Значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так. Значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора. Ну, то есть, там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит. Соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
2: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам. Угу. То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит, не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень mm-hmm. активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь, да? Или количество довольных клиентов, или, там, я не знаю,

0: Помню, как мы это делали на старте. Вот если мы сейчас говорим о Катеру, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
1: Угу.
0: И это было видно, что идет постепенно, наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
1: Знакомство? Как, да, как знакомство. Продолжили знакомство, да, использовали?
0: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось все это.
0: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да, и это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
0: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
1: Ага.
0: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
0: это
1: показатель,
0: много,
1: да?
0: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
0: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
1: Угу.
0: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес.
1: Угу.
0: Вот. Мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас все обязательно обсудим, но вот момент, как бы в IKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
0: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там, как бы, путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу в IKT и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности команды, откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. Это то есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
0: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И, ну, я считаю, что еще нужно иметь

0: и достаточно сильный интеллект. И все это, даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельности. Я такой был социофобный, еще с детства достаточно сильно заикаюсь, вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Ну, и просто про формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек, да, работают на текущий
0: Ну
1: момент,
0: да,
1: примерно,
0: почти, да.
1: да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации, как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO минус один, SEO минус два и так далее, и так далее, и так далее. Это, хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач.
0: Это же легче, если у тебя там всего лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
1: Но у
0: То
1: тебя
0: есть
1: все горит, у тебя всегда есть что-то более
0: ты
1: важное.
0: же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И вы там можете разжечь костер, сесть и там как бы все вместе помечтать, например, да? И как-то увидеть, что вас ждет, вот, да? И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься этим кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да? Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
1: Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются
0: Лидером.
1: лидером?
0: Лидером.
1: Смыслы
0: Это или
1: создаются...
0: фаундер, или CEO, ну и...
1: То есть это
0: Или и то.
1: создает один человек, и от него это исходит, или это команда, ключевая команда создает?
0: Топ-даун. Один человек.
1: Один человек.
0: Ну или там двоих, может быть, да, там. Сколько их?
1: Два партнера сели,
0: Да.
1: обсудили.
0: Да.
1: Ключевой вопрос. Когда ты строишь компанию, то есть когда компания, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть и зафиксироваться вообще, куда ты идешь? Как вот понять все-таки, вот какая, как, какая вот, какой вектор, где, какими смыслами он должен быть сопровожден? В какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
0: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, то в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было. Да? И у нас в начале долги это было спасение нашей Родины. Я Кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капаете из земли.
1: Природные ресурсы.
0: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство. Это север. Там нету никаких заводов нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT. И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которая на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не
1: могут с собой ассоциировать.
0: Это касается, да. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, но надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер. И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная 25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов, а не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go — новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположено оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Ходил по свету талант, многие хотели с ним подружиться. Ум говорил: «Талант, давай жить вместе. Ты поможешь мне талантливо использовать себя». Глупость предлагала: «Талант, иди жить ко мне. Увидев тебя рядом, люди не будут смеяться надо мной». Богатство уговаривало: «Талант, с твоей помощью я еще больше разбогатею». Бедность просила: «Талант, помоги мне вынести нужду». Но талант искал особого друга, который помог бы ему стать краше и служить людям. «Ищи друга, пока не найдешь. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно идти к цели, несмотря ни на что», — сказала таланту настойчивость. «Мне нужен именно такой друг», — воскликнул талант. «Без настойчивости любой талант бесплоден».
1: Притчи народов мира.

0: религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт.

Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: приветствую
1: большое.
2: Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 2022 году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, например, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, значит, чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония такая, ну, мощная страна большой семерки. И, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8 значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз. Переросло население, перестало значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала. Да? Может быть, он перешел из количества в качество. Потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и, понятно для остального мира.
2: Понятно,
1: да.
2: То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет. Вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет значит, событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, всегда они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты, мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли... Что говорят американцы? Говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность. Безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорит, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, да. Немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть
1: абсолютно,
2: они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают,
2: они могут,
1: сами себе
2: они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года... Первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это были считанные проценты, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много, опять же, могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только, и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть это 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, что у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду, я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, да, или отсутствие его, а если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем очень, так. Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. Угу. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в Парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написан, значит, и все. Угу. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит. Но не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина, ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторической смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китаем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака iPhone решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабо-Китай, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром, да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную Айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на ее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
2: да,
1: что...
2: Да, нельзя было никак справиться.
1: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
2: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная история, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да-да-да,
2: это прям гигантский, это центр. То есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, но ему просто не нужен был остальной мир. То есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать. Остальное было нельзя. Ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы, да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек, да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая, значит, сей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее, но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
2: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
2: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, вот по поводу... так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы, и там, с одной стороны, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церкви, ну, там, и так далее, по сути...
2: Похоже, горное вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. Китая больше семейно-клановая. И мы сейчас как бы, мы сейчас очень у нас такая первая там часть разговора, все обо всем, мы так, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно. И они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции, полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 50-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет – найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. В Новом Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения. Погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Ну и сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили еще в 2010 году на первом тигринном саммите в Санкт-Петербурге. Я напомню, что наша страна сейчас делает все, чтобы приумножить популяцию тигров. Особое внимание уделяется краснокнижным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения, но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. Их сегодня насчитывается не менее 750. Помогает охранять животный мир и центр «Амурский тигр», который создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синью и со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает Спортбаза. Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады быть рядом с вами в это прекрасное утро, где бы вы сейчас нас не слушали. Дома, в машине, на работе или в дороге, или на Яндекс.Алисе. Мы, кстати, там тоже вещаем, поэтому достаточно сказать «Алиса, включи Диалог FM». Доброе утро всем городам вещания нашей необъятной республики. Обещаем мы везде, практически в Дагестане. Поэтому, друзья, всех горячо приветствую. Весь мой родной Дагестан. Сегодня четверг, 30 июля. До выходных остается совсем немного. Поэтому кофе сегодня уже можно считать официальным топливом. А вот хорошее настроение обязательной опцией. Если будильник все-таки вас победил с третьей попытки, поздравляем. День уже начался удачно. В ближайшее время мы поговорим о главных событиях, вспомним интересные страницы истории, узнаем прогноз погоды, конечно же, подарим вам отличную музыку. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это радио, которое всех абсолютно объединяет, весь наш необъятный Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомством, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Страховщики пожаловались на увеличение сроков доставки запчастей для ремонта. Так, например, из Объединенных Арабских Эмиратов ожидание составляет до 45 дней. Об этом известием рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Кстати, по его словам, практически любая поставка из Китая также превышает практически 30-45 дней. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
2: По закону, натуральное возмещение по ОСАГО, то есть ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, страховщик должен предоставить в течение 30 дней. Глава профессионального объединения посетовал, что из-за кризиса на Ближнем Востоке и проблем с логистикой уже на территории России, соблюсти эти сроки стало еще сложнее. При этом свежих данных о том, сколько автовладельцев реально получают возможность восстановить состояние автомобиля после ДТП, во Всероссийском союзе автостраховщиков не приводят. По итогам 2024 года таких было только 5%. 5% в общем объеме возмещений по ОСАГО. В первом полугодии 2025 года 6%. Всем остальным приходится довольствоваться выплатой компенсации с учетом износа. По данным Национальной страховой информационной системы, средняя выплата в январе-апреле составила примерно 96 тысяч рублей. Суммы для ремонта почти никогда недостаточно, говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Вопрос увеличения сроков ремонта они уже лоббируют на протяжении нескольких лет. Вот это довод по поводу того, что с началом СВО, в связи с введением санкций, сильно затянулись сроки доставки. Вот теперь и топливный кризис им помогает. Они постоянно пытаются сделать все похлопления. Большинство, наверное, автомобилей за те деньги, которые заложены в так называемой единой методике, то есть это не рыночные цены, а вот специально созданная единая методика. И вот в этой единой методике, к сожалению, заносятся обычно цифры, которые практически в подавляющем большинстве случаев не хватает для того, чтобы отремонтировать автомобиль.
2: Проблемы с заказом запчастей отмечались в начале лета лишь на некоторые марки, ушедшие с российского рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
4: Все, что едет из Арабских Эмиратов и из того направления, это в основном оригинал, это очень нишевая история. Она действительно касается страховых, потому что если у вас европейский автомобиль, вы не можете быстро поставить что-то из Европы, и у вас Ближнего Востока поставка такая возможна, поэтому паузы были. Но это прошло месяц назад, в целом все более-менее нашли новые пути обхода, они существуют, и они сейчас работают, напряженность спала. Больше каких-то изменений сейчас мы не видим, и касается вот очень небольшого объема автозапчастей.
2: По данным Всероссийского союза страховщиков, цены на крупногабаритные запчасти выросли на 10-12%, но более значительно из-за топливного кризиса подорожало моторное масло, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Корианы».

0: Volkswagen Golf, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог FM. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит и

0: ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
1: Идея на миллион.
0: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Нариман Абдулмуталибов освобожден от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ну и к другим новостям. Даглесхоз ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С сегодняшнего дня по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр. Я напомню, что сейчас находится в состоянии повышенной готовности. На целях повышения надежности и качества электроснабжения филиал «Дагэнерго» сегодня проведет неотложные работы на энергообъектах в Махачкале. Планируемое отключение по адресам электричества сегодня — это братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводская Крылова и Расула Гамзатова. Возможно, также перерывы в электроснабжении на прилегающих улицах и переулках. Ну а в России сначала более 1100 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья. Об этом сообщили ТАСС в МЧС. Более 13,5 тысяч жилых домов оказались затопленными. Об этом добавили ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, в Чечне, а также в Краснодарском крае и Оренбургской областях. Число мигрантов, которые за первое полугодие этого года выдворили из территории России за правонарушение, увеличилось на 65% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, что всего из нашей страны выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получили право осуществлять эту процедуру во внесудебном порядке. Но Минпросвещение России в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручил образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности. Об этом передает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – традиционно первоочередная задача при подготовке к 1 сентября. Власти совместно с бизнесом хотят разграничить понятие трудовых и нетрудовых отношений. Фактически, сейчас у компаний нет четких критериев понимания, кто какой закон нарушает. Поэтому зачастую даже добросовестные предприниматели сталкиваются с налоговыми доначислениями. Об этом сообщают источники ведомостей. Чего опасается бизнес и как это повлияет на самих сотрудников, тему продолжат мои коллеги.
2: Сейчас бизнес рискует получить большие штрафы и доначисления налогов, НДФЛ, взносов и даже НДС совершенно для себя неожиданно. Разные проверяющие органы по-своему оценивают работу компаний с самозанятыми и подрядчиками, часто переквалифицируя обычные договоры ГПХ в трудовые. Причина путаницы – в отсутствии единого стандарта проверок. Чтобы решить проблему, Минтруд, Минэк и деловые объединения планируют выпустить специальный меморандум уже к 1 сентября, пишут ведомости. Документ четко разграничит трудовые отношения и подработку, а также установит единые правила для всех ведомств. Впрочем, у бизнеса все еще остаются опасения, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, который участвует в обсуждениях.
3: В основном это касается крупного бизнеса, маркетплейсов, где используется труд сортировщиков, доставщиков. Важно, окончательное решение, конечно, должен принимать суд. Если есть сомнения, трудовые это отношения или нет, а никак не Роструд. Это была принципиальная позиция и «Опоры России», и Российского союза промышленников, предпринимателей. Не может орган контроля и надзора вмешиваться в трудовой договор. Окончательное слово должно всегда там держать людям, те, кто нанимается на работу, и те, кто является работодателем.
2: Отношение госорганов к разным видам занятости с каждым годом становится строже, говорят собеседники Коммерсант ФМ, из-за чего малый и средний бизнес все чаще сталкивается с жесткими проверками. Максимально рискованными стали договоры ГПХ с физлицами и самозанятыми, пока небольшая судебная защита сохраняется только при работе с ИП. Но даже такие контракты налоговики иногда пытаются признать трудовыми, отмечают эксперты. Если обычный договор подряда признают трудовым, вместо льготной ставки самозанятого в 4-6%, компании приходится доплачивать 13% НДФЛ и до 30% страховых взносов, говорит гендиректор консалтингового центра «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
4: Штраф от 50 до 100 тысяч, если это плановая проверка, не перемножает. Но если, например, один работник обратился в инспекцию, потом второй работник, денег. Если все побегут, то можно перемножать на количество обратившихся. А я встречаю клиентов, не 100, 200 и больше самозанятых работников. То есть риски довольно большие. Особенно они сейчас возросли в связи с введением процедуры межведомственных комиссий. Налоговая инспекция видит все выплаты по гражданско-правовым договорам, передает сведения межведомственной комиссии, инспекции труда сообщает.
2: Четкое определение трудовых отношений снизит риск не только для бизнеса, но и для самих работников. Несмотря на отсутствие отпусков и больничных, миллионы специалистов осознанно выбирают договоры ГПХ ради гибкого графика. У такого сотрудника нет постоянного контроля со стороны руководства, привязки к офису или строгого обеда по расписанию. Еще один участник обсуждения – Ассоциация цифровых платформ, которая объединяет Wildberries, Озон, Авито и Яндекс. Президент организации Арас Дурдыев сообщил Коммерсант ФМ, что профильный бизнес уже разработал собственный стандарт – Белую книгу добросовестных практик.
5: Мы включили реальные модели, по которым работают платформы и исполнители, насытили максимально самыми распространенными, популярными профессиями, которые есть. Чем более четко определены правила игры, квалификации, тем будет лучше, белее этот рынок, и тем меньше рисков будет переквалификация в трудовые отношения.
2: Объем теневой занятости в прошлом году достиг 11,5 триллионов рублей, охватив около 8 миллионов неофициально работающих граждан. Из них примерно миллион Роструд легализовал. По оценкам ведомства, из-за серого сектора бюджет ежегодно теряет до 10% ВВП.
1: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно. Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ, это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван область 171 тысячу рублей. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. Но в Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133, общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Тегеран и Вашингтон обменялись опять ударами после 4 дней затишья. Исламская республика атаковала американскую базу в Иордании. В ответ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Ими, кстати, управляют проиранские террористические группировки. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Кроме того, военные заявили о перехвате более 30 беспилотников. На этом фоне йеменские хусисты атаковали ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море. Тегеран продолжит воевать ради контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщили нам в МИДе Ирана, но не конкретно нам, а всем журналистам. Как эскалация конфликта скажется на переговорах по возобновлению судоходства в акватории этого самого пролива. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Иран и США не обменивались ударами с пятницы. До этого стороны бомбили друг друга 2 недели подряд. Источники американских СМИ связывали паузу в боевых действиях с началом переговоров по Ормузу. В процессе участвовали как посредники – Оман, Катар, Египет и Пакистан, так и сами США. Речь о спецпосланниках Стиве Уиткофе и Джареде Кушнере. Дональд Трамп называл эти консультации очень глубокими. По сути, американский президент давал дипломатии еще один шанс, но теперь его позиция может поменяться, пишет Axios. Издание напоминает, что глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что не готов уделять переговорам много времени. Либо они пройдут быстро, либо не состоятся вовсе, заявлял он журналистам. Впрочем, США будет непросто возобновить полноценные боевые действия. Сенат до сих пор не согласовал новый военный бюджет, а Конгресс принял резолюцию о прекращении войны в Иране, отмечает NBC. Телеканал указывает и на возросшую роль Саудовской Аравии. После того, как хуситы приступили к блокаде портов королевства в Красном море, страна готова, цитата, «отвечать на любую агрессию, с которой столкнется». При этом неожиданно еще одним участником конфликта могла стать Украина. На днях ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», в ответ Тегеран планировал ударить по одному из портов в Черном море. Впрочем, главы МИД обеих стран оперативно созвонились и снизили градус напряженности. По версии Киева, атака на сухогруз была непреднамеренной. Теперь и Иран требует возмещения убытков. Вероятно, этот и другие инциденты обсуждались на последней встрече Трампа и Нетаньяху, пишет Wall Street Journal. Переговоры прошли в закрытом режиме. Лидеры назвали их позитивными, но не привели какой-либо конкретики. Правда, по информации источников издания, главу еврейского государства приняли в Вашингтоне прохладно. Трамп якобы недоволен, что Нетаньяху выступает против американских мирных инициатив в Ливане и секторе Газа. Тем не менее, США и Иран прервали 4-дневную паузу в ударах спустя всего несколько часов после завершения встречи, заключает Wall Street Journal.
1: 30 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Именно 30 июля 1930 году сборная Уругвая стала первым чемпионом мира по футболу, победив в финале первого в истории чемпионата мира. Тогда, кстати, никто еще не спорил в интернете о судействе. Максимум обсуждали матч на следующий день за чашкой чая. А вот 30 июля 1975 году в космосе успешно завершилась совместная миссия «Союз-Аполлон», которая стала символом международного сотрудничества между США и Советским Союзом. Даже в разгар политических разногласий люди могли найти всегда общий язык. Буквально на орбите. А еще сегодня отмечается Международный день дружбы. Хороший повод позвонить старому другу не только когда нужна помощь с приездом или дрелью, а просто чтобы сказать, как у тебя дела. Вот такой день, 30 июля, день спорта, космического сотрудничества и настоящей дружбы. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов «Лукойл» и «Тебойл» вообще убрали ограничения, а «Роснефть» увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
0: Диалог FM. Все время по делу.
3: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, студии Расим Загиров. Накануне ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его, кстати, обвиняют в содействии террористической деятельности. Ведомстве в ФСБ утверждают, что украинские спецслужбы применяли телеграм-бот «Дайвинчик» для привлечения россиян к диверсионным действиям. Схему, которую в ФСБ раскрыли накануне, звучит как сценарий для триллера. Но это все реальность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этом.
4: Расим, доброе утро. Все начиналось с безобидных знакомств. Молодые люди находили девушек в популярном телеграм-боте «Дайвинчик». Те соглашались на встречу и просили скинуть геолокацию. Чаще всего это был один из торговых центров. Затем девушки просили оплатить билеты в кино или отправить подарок по ссылке. Выяснилось, что ссылка была фишинговой. После этого следовал звонок. Неизвестные представлялись сотрудниками полиции или Росинфомониторинга и сообщали ужасную новость. Переведенные деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, а геолокация могла быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования молодых людей склоняли к поджогам, нападениям и другим преступлениям. За год через этого бота в преступления были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В нескольких регионах задержали 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В одном только Санкт-Петербурге было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с терактами. В Следственном комитете заявили, во взаимодействии с компетентными органами уже рассматривается вопрос о блокировке указанного ресурса. Несмотря на все вышесказанное, вызывает удивление, что в качестве доказательств СМИ используют скриншоты и видеозаписи переписок жертвы мошенников, сделанные не в Телеграме, а во ВКонтакте и в Максе. Получается, что бот, нарушающий законы Российской Федерации на одной платформе, чувствует себя вполне комфортно на двух других, которые либо принадлежат государству, либо с ним связаны. Возникают закономерные вопросы, а будут ли администрации этих платформ предупреждены или были наказаны по аналогии с Телеграма. Можно ли считать, например, Татьяну Ким ответственной за то, что на Wildberries недобросовестные продавцы отправляют клиентам кирпичи вместо заказанных смартфонов? Или же несут ли операторы связи и интернета ответственность за то, что через их сети мошенники обманывают пользователей? Разумеется, если Павел Дуров имеет отношение к действиям наших противников, он должен ответить по закону. Однако хочется вспомнить ситуацию двухлетней давности, когда основателя Telegram задержали во Франции по другим обвинениям. Тогда многие российские деятели, от политиков до журналистов и певцов, выразили ему свою поддержку. На данный момент обвинения Дурову в России официально не предъявлены, но многих волнует будущее Телеграма, который, несмотря на блокировку в стране, по причинам, которые до сих пор не до конца понятны, остается популярным. Альтернативы-то по сути нет. Макс заблокирован из-за санкций. WhatsApp в России официально также не работает, а переходить на малоизвестные зарубежные мессенджеры пока мало кто готов. В итоге сейчас в России нет полноценно работающих приложений, которые могли бы заменить тот же Telegram по функциональности и удобству. Расим.
3: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM. Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог FM. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Частный жилой дом оказался разрушен в результате оползненного процесса в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Инцидент произошел накануне на улице Еловой. В результате подвижки грунта пострадало строение под номером 23. Обошлось без жертв. Среди жильцов никто не пострадал. Для оценки обстановки и выяснения характера разрушений на место происшествия была направлена оперативная группа МЧС. Информация о степени повреждения здания и угрозе соседних построек сейчас уточняется. Логистический объект «Валверис» в Пензе был атакован сегодня, после чего на складе начался пожар. Об этом сообщили при службе компании в телеграм-канале. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали сейчас необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявленной воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического центра эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Я напомню, что логистические цепочки «Валверис» перестроены. Прием поставок и отгруза заказов осуществляется на других объектах. Временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов рассказал о планах строительства нового корпуса Дербентской центральной городской больницы, который станет крупным медицинским проектом на юге Дагестана и будет обслуживать около 700 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы и правительства Дагестана. Проект включили в схему территориального планирования Российской Федерации, что, по словам Ахмедова, определит развитие специализированной помощи на юге Дагестана. Я напомню, что сегодня больница фактически работает как межрайонный центр для жителей Дербента, Дагестанских огней и 14 районов Дагестана. Это свыше 700 тысяч человек. При этом большинство корпусов построены десятилетиями назад и не отвечают современным требованиям. Я напомню, что новый комплекс будет включать поликлинику на 1300 посещений в смену и стационар практически на 400 коек. Хунзасский районный суд Дагестана удовлетворил поданный иск в защиту прав инвалида второй группы, который пострадал от хулиганских действий. Мужчине, ставшему жертвой преступления, постановлено выплатить денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Инцидент произошел еще в 2025 году. Житель Карабудахкенского района Дагестана, действуя из хулиганских побуждений, напал на заявителя. В результате потерпевший получил закрытый перелом костей носа и лишился зуба на верхней челюсти. Виновный сейчас был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну а в Князь-Владимирском храме Махачкалы прошли праздничные богослужения и крестный ход, который посвящен Дню Крещения Руси. Божественную литургию возглавил секретарь Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви иерей Павел Каликин. После службы верующие прошли крестным ходом вокруг храма. С поздравлением к прихожанам обратился временно исполняющий министра по национальной политике, делам религии Дагестана Тагир Сутаев и передал обращение от имени своего начальника, Героя России Тимерлана Абуталибова. Но в Хасавюрте во дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые провели поединки в трех возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерство спорта Дагестана отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнире «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады быть рядом с вами в это прекрасное утро, где бы вы сейчас нас не слушали. Дома, в машине, на работе или в дороге, или на Яндекс.Алисе. Мы, кстати, там тоже вещаем, поэтому достаточно сказать «Алиса, включи Диалог ФМ». Доброе утро всем городам вещания нашей необъятной республики. Вещаем мы везде, практически в Дагестане. Поэтому, друзья, всех горячо приветствую. Весь мой родной Дагестан. Сегодня четверг, 30 июля. До выходных остается совсем немного. Поэтому кофе сегодня уже можно считать официальным топливом. А вот хорошее настроение обязательной опцией. Если будильник все-таки вас победил с третьей попытки, поздравляем. День уже начался удачно. В ближайшее время мы поговорим о главных событиях, вспомним интересные страницы истории, узнаем прогноз погоды, конечно же, подарим вам отличную музыку. Вы слушаете Диалог ФМ. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это радио, которое всех абсолютно объединяет, весь наш необъятный Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Страховщики пожаловались на увеличение сроков доставки запчастей для ремонта. Так, например, из Объединенных Арабских Эмиратов ожидание составляет до 45 дней. Об этом известием рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Кстати, по его словам, практически любая поставка из Китая также превышает практически 30-45 дней. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
2: По закону, натуральное возмещение по ОСАГО, то есть ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, страховщик должен предоставить в течение 30 дней. Глава профессионального объединения посетовал, что из-за кризиса на Ближнем Востоке и проблем с логистикой уже на территории России, соблюсти эти сроки стало еще сложнее. При этом свежих данных о том, сколько автовладельцев реально получают возможность восстановить состояние автомобиля после ДТП, во Всероссийском союзе автостраховщиков не приводят. По итогам 2024 года таких было только 5%. 5% в общем объеме возмещений по ОСАГО. В первом полугодии 2025 года 6%. Всем остальным приходится довольствоваться выплатой компенсации с учетом износа. По данным Национальной страховой информационной системы, средняя выплата в январе-апреле составила примерно 96 тысяч рублей. Суммы для ремонта почти никогда недостаточно, говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Вопрос увеличения сроков ремонта они уже лоббируют на протяжении нескольких лет. Вот это довод по поводу того, что с началом СВО, в связи с введением санкций, сильно затянулись сроки доставки. Вот теперь и топливный кризис им помогает. Они постоянно пытаются сделать все послабления. Большинство, наверное, автомобилей за те деньги, которые заложены в так называемой единой методике, то есть это не рыночные цены, а вот специально созданная единая методика. И вот в этой единой методике, к сожалению, заносятся обычно цифры, которые практически в подавляющем большинстве случаев не хватает для того, чтобы отремонтировать автомобиль.
2: Проблемы с заказом запчастей отмечались в начале лета лишь на некоторые марки, ушедшие с российского рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
4: Все, что едет из Арабских Эмиратов и из того направления, это в основном оригинал, это очень нишевая история. Она действительно касается страховых, потому что если у вас европейский автомобиль, вы не можете быстро поставить что-то из Европы, и у вас с Ближнего Востока поставка такая возможна, поэтому паузы были. Но это прошло месяц назад, в целом все более-менее нашли новые пути обхода, они существуют, и они сейчас работают, напряженность спала. Больше каких-то изменений сейчас мы не видим, и касается вот очень небольшого объема автозапчастей.
2: По данным Всероссийского союза страховщиков, цены на крупногабаритные запчасти выросли на 10-12%, но более значительно из-за топливного кризиса подорожало моторное масло, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
5: Сотрудничающие на основные машины. Понятно, что с китайцами бывают какие-то пробелы. А так, в целом, кузовник исторически тоже не хватает, еще до проблем с логистикой дороже, чем раньше перевозка сама. Но, наверное, самое большое увеличение цены сейчас это масло моторное. По всему миру просто цены повышаются, производство дорожает из-за цены на нефть. В России то же самое играет именно недоступность базового масла на многих производствах, наверное, последние 3 недели, возможно, сейчас что-то улучшается. Но из-за этого производитель повышал цену с завода.
2: Согласно рейтингу группы «Ренессанс страхования», в прошлом году самый дорогой ремонт после ДТП требовался Renault Logan – 19% от его рыночной цены. Около 15% от стоимости авто приходится тратить владельцам Volkswagen Golf, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог ФМ. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 18 и 23 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины. Однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен древности.

0: В Древней Руси, начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Райган Аргитинова назначена заместителем министра образования и науки Дагестана. Распоряжение об этом подписал Магомед Рамазанов. До ее нового назначения Аргитинова руководила организационно-аналитическим отделом Управления казначейства России по Дагестану. На еще одни кадровые перестановки заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Гайдарбек Гайдарбеков был накануне освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Мы, в свою очередь, напомним о том, что Гайдарбеков являлся олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушение антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом Мирмулу со ссылкой на республиканское УФАС рассказали. В Махачкале и Каспийске, я напомню, что сегодня работает более 20 АЗС, а цены складываются, исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора УФАС не обнаружило. При этом, по данным Росстата, за предыдущую неделю литр АИ-92 в республике стоил в среднем 108 рублей, хотя цены фактически различаются. В УФАС Дагестана почему-то статистику Росстата не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов в других регионах цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Но водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Информацию о якобы новых проверках опровергли в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит и никаких изменений на этот счет не принималось. А Украина направила спортивный арбитражный суд апелляцию на временное восстановление прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщает газета.ру. Я напомню, что ранее Международный олимпийский комитет отменил санкции в отношении наших российских спортсменов. В МОК также заявили, что не намерены пересматривать это решение из-за требований ряда европейских стран. Но большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, которые связаны с этикой и моралью. Ну и темы нашего региона, друзья, хоть и мировые, но тем не менее касаемо нас. Иран грозит сейчас наказать Украину из-за атаки на торговое судно в Каспийском море Исламской Республики Иран. В средствах массовой информации и социальных сетях обсуждают возможный ракетный удар Тегерана. На этом фоне Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Украинский президент назвал прошедшую беседу, в кавычках, хорошей. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Киев готов поддержать Белый дом даже в иранском направлении. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Прямо в канун встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне в интернете появились сообщения о том, что Иран может в самое ближайшее время нанести удар по Украине. Эксперты многочисленных СМИ в большинстве своем согласились, да, у корпуса стражей есть ракеты соответствующей дальности. Практически одновременно Владимир Зеленский, сославшись на данные своей разведки, заявил, что Россия помогает Ирану, в частности, разведданными. Журналисты в очередной раз перенаправили вопрос Дональду Трампу, благо такая возможность у них есть практически каждый день. Президент США ответил в своем стиле «Спрошу у Владимира Путина». Отшутился. Так же, как и госсекретарь Марко Рубио, который ранее отказался всерьез обсуждать эту тему. Можно предположить, что никто из высокопоставленных лиц США не хочет открыто обвинять Кремль во враждебных действиях. Тем более, что Америка поставляет оружие Украине. То есть здесь мы квиты. Как бы то ни было, Тегеран угрожает Киеву серьезным ответом на атаку иранского торгового судна в Каспийском море, в результате чего были жертвы. В ответ звучат обвинения в соучастии в боевых действиях на украинской территории. Но при чем же здесь Америка? И переговоры Зеленского с Трампом. Как-то все опять совпало. Украину посетила известный мага-блогер Лора Лунер. Буквально только что весной она активно поддерживала РФ и выступала против помощи Киеву. Но потом резко поменяла позицию на 180 градусов и стала другом Украины. Это вызвало большой резонанс в американских и мировых СМИ. Дальше больше. Пример оказался заразительным. Вслед за коллегой, популярный мага-подкастер Тим Пул, что называл Украину врагом Америки и требовал извиниться перед Россией, нынче призывает поддержать борьбу украинского народа. Известно против кого. Собственно, к чему все это? Газеты в последнее время пишут, что Дональд Трамп изменил позицию и теперь чуть ли не восхищается Зеленским. Среди причин называют вроде бы невероятную версию. Киев может помочь американскому противостоянию с Ираном. Как именно? Закрыть так называемое северное направление, Каспийский коридор, по которому Исламская Республика получает помощь, в первую очередь, от Китая, скажем, через Туркменистан, да и от России тоже. Кроме того, украинские дроны-перехватчики нужны как Америке, так и ее ближневосточным союзникам. Теперь вспоминаем почти забытую ресурсную сделку. Как Зеленский смог заинтересовать главу Белого дома? Многочисленные эксперты утверждают, США не хотят наносить сокрушительный удар по Ирану. Вместо этого они готовы устроить масштабную блокаду. Трампу нужны реальные союзники, которые готовы помогать не словами, а делами. И даже воевать. Сложно сказать, готов ли Зеленский вступить в войну с Ираном. Но, с другой стороны, атаковать дронами торговые суда – это вполне вероятно. В таком случае Киев становится без пяти минут участником антииранской коалиции наряду с Израилем. Сразу возникает вопрос, что взамен? Понятно, что помощь в противостоянии с Россией. Чтобы всего этого избежать, Москве с высокой долей вероятности предложат очередную мирную сделку. Вот такая вот вырисовывается хитрая комбинация.
1: Частный жилой дом оказался разрушен в результате оползненного процесса в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Инцидент произошел накануне на улице Еловой. В результате подвижки грунта пострадало строение под номером 23. Обошлось без жертв. Среди жильцов никто не пострадал. Для оценки обстановки и выяснения характера разрушений на место происшествия была направлена оперативная группа МЧС. Информация о степени повреждения здания и угрозе соседних построек сейчас уточняется. Логистический объект «Валверис» в Пензе был атакован сегодня, после чего на складе начался пожар. Об этом сообщили пресс-службе компании в телеграм-канале. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали сейчас необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявленной воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического центра эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Я напомню, что логистические цепочки «Валверис» перестроены. Прием поставок и отгруза заказов осуществляется на других объектах. Временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов рассказал о планах строительства нового корпуса Дербентской центральной городской больницы, которая станет крупным медицинским проектом на юге Дагестана и будет обслуживать около 700 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы и правительства Дагестана. Проект включили в схему территориального планирования Российской Федерации, что, по словам Ахмедова, определит развитие специализированной помощи на юге Дагестана. Я напомню, что сегодня больница фактически работает как межрайонный центр для жителей Дербента, Дагестанских огней и 14 районов Дагестана. Это свыше 700 тысяч человек. При этом большинство корпусов, построенные десятилетиями назад, и не отвечают современным требованиям. Я напомню, что новый комплекс будет включать поликлинику на 1300 посещений в смену и стационар практически на 400 коек. Хунзарский районный суд Дагестана удовлетворил поданный иск в защиту прав инвалида второй группы, который пострадал от хулиганских действий. Мужчине, ставшему жертвой преступления, постановлено выплатить денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Инцидент произошел еще в 2025 году. Житель Карабудахкенского района Дагестана, действуя из хулиганских побуждений, напал на заявителя. В результате потерпевший получил закрытый перелом костей носа и лишился зуба на верхней челюсти. Виновный сейчас был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну а в Князь-Владимирском храме Махачкалы прошли праздничное богослужение и крестный ход, который посвящен Дню Крещения Руси. Божественную литургию возглавил секретарь Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви иерей Павел Каликин. После службы верующие прошли крестным ходом вокруг храма. С поздравлением к прихожанам обратился временно исполняющий министра по национальной политике, делам религии Дагестана Тагир Сутаев и передал обращение от имени своего начальника Героя России Тимерлана Абуталибова. Ну, в Хасавюрте во дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые привели поединки в трех возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерство спорта Дагестана отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. Аккуратно, но настойчиво. Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы вновь заявил о намерении добиться поставленных целей на поле боя. Ранее президент России опроверг идеи прекращения огня на украинских фронтах по линии соприкосновения. На этом фоне Владимир Зеленский отправляется в США, где встретится с Дональдом Трампом. Тему продолжим о сюжете прошлых дней с Дмитрием Дризе.
2: Последние встречи в Вашингтоне Трампа с Зеленским и Трампа с Нетаньяху получились нестандартными. В том и в другом случае информации минимум. Президент Украины сообщил, что его отношения с американским коллегой значительно улучшились, стали менее эмоциональными. В ходе переговоров речь шла в основном о поставках ракет для ПВО и лицензиях на их производство на украинской территории. Что касается мирных планов, здесь полный туман. Зеленский добавил таинственности. Обсудили текущие инициативы, а также некоторые другие идеи, которые могут помочь. На слуху визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Киев впервые. Однако официально это не подтверждено. После общения с главой Белого дома Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами в Капитолии. После этого конгрессмены, друзья Украины, в торжественной обстановке сообщили о достижении двухпартийного консенсуса по законопроекту Грэма Блюменталя о разрушительных антироссийских санкциях. Тем не менее, принятие закона откладывается. Палата представителей уже на каникулах. Сенат отправится отдыхать в августе. Так что раньше осени адские санкции точно не введут. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, к этому времени многое может произойти. Документ имеет большие шансы потерять актуальность. Теперь, что касается Ближнего Востока. Так видится, что эта тема остается главной. Пока элиты Соединенных Штатов прощались с сенатором Линдси Грэмом, Иран обстрелял американские базы в Иордании. Дональд Трамп пришел в ярость и обещал выбить из них дурь сокрушительным ударом. Премьер-министр Израиля по итогам встречи с президентом США также был немногословен, но отметил, что добился главного. В Исламской Республике не может быть ядерного оружия. Поскольку никакого другого решения иранской проблемы, кроме военного, не существует в принципе, в этом ключе и будут развиваться события в ближайшее время. Такова вероятность. В этой связи хочется вернуться к словам Зеленского относительно некоторых других идей, которые помогут. Нет смысла гадать. Однако так кажется, что все это неспроста. Украина претендует на то, чтобы стать союзником Соединенных Штатов. И для этого она готова на многое. Но опять же, вперед забегать не будем.
1: 30 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Именно 30 июля 1930 году сборная Уругвая стала первым чемпионом мира по футболу, победив в финале первого в истории чемпионата мира. Тогда, кстати, никто еще не спорил в интернете о судействе. Максимум обсуждали матч на следующий день за чашкой чая. А вот 30 июля 1975 году в космосе успешно завершилась совместная миссия «Союз Аполлон», которая стала символом международного сотрудничества между США и Советским Союзом. Даже в разгар политических разногласий люди могли найти всегда общий язык. Буквально на орбите. А еще сегодня отмечается Международный день дружбы. Хороший повод позвонить старому другу не только когда нужна помощь с приездом или дрелью, а просто чтобы сказать, как у тебя дела. Вот такой день, 30 июля, день спорта, космического сотрудничества и настоящей дружбы. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно. Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Ивановская область – 171 тысячу рублей. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. Но в Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог FM, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Ну а в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения, погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Тегеран и Вашингтон обменялись опять ударами после 4 дней затишья. Исламская республика атаковала американскую базу в Иордании. В ответ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Ими, кстати, управляют проиранские террористические группировки. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Кроме того, военные заявили о перехвате более 30 беспилотников. На этом фоне йеменские хусисты атаковали ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море. Тегеран продолжит воевать ради контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщили нам в МИДе Ирана, но не конкретно нам, а всем журналистам. Как эскалация конфликта скажется на переговорах по возобновлению судоходства в акватории этого самого пролива. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Иран и США не обменивались ударами с пятницы. До этого стороны бомбили друг друга 2 недели подряд. Источники американских СМИ связывали паузу в боевых действиях с началом переговоров по Ормузу. В процессе участвовали как посредники – Оман, Катар, Египет и Пакистан, так и сами США. Речь о спецпосланниках Стиве Уиткофе и Джареде Кушнере. Дональд Трамп называл эти консультации очень глубокими. По сути, американский президент давал дипломатии еще один шанс, но теперь его позиция может поменяться, пишет Axios. Издание напоминает, что глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что не готов уделять переговорам много времени. Либо они пройдут быстро, либо не состоятся вовсе, заявлял он журналистам. Впрочем, США будет непросто возобновить полноценные боевые действия. Сенат до сих пор не согласовал новый военный бюджет, а Конгресс принял резолюцию о прекращении войны в Иране, отмечает NBC. Телеканал указывает и на возросшую роль Саудовской Аравии. После того, как хуситы приступили к блокаде портов королевства в Красном море, страна готова, цитата, «отвечать на любую агрессию, с которой столкнется». При этом неожиданно еще одним участником конфликта могла стать Украина. На днях ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», в ответ Тегеран планировал ударить по одному из портов в Черном море. Впрочем, главы МИД обеих стран оперативно созвонились и снизили градус напряженности. По версии Киева, атака на сухогруз была непреднамеренной. Теперь Иран требует возмещения убытков. Вероятно, этот и другие инциденты обсуждались на последней встрече Трампа и Нетаньяху, пишет Wall Street Journal. Переговоры прошли в закрытом режиме. Лидеры назвали их позитивными, но не привели какой-либо конкретики. Правда, по информации источников издания, главу еврейского государства приняли в Вашингтоне прохладно. Трамп якобы недоволен, что Нетаньяху выступает против американских мирных инициатив в Ливане и секторе Газа. Тем не менее, США и Иран прервали 4-дневную паузу в ударах спустя всего несколько часов после завершения встречи, заключает Wall Street Journal.
0: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Накануне ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его, кстати, обвиняют в содействии террористической деятельности. Ведомстве в ФСБ утверждают, что украинские спецслужбы применяли телеграм-бот «Дайвинчик» для привлечения россиян к диверсионным действиям. Схему, которую в ФСБ раскрыли накануне, звучит как сценарий для триллера. Но это все реальность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этом.
2: Расим, доброе утро. Все начиналось с безобидных знакомств. Молодые люди находили девушек в популярном телеграм-боте «Дайвинчик». Те соглашались на встречу и просили скинуть геолокацию. Чаще всего это был один из торговых центров. Затем девушки просили оплатить билеты в кино или отправить подарок по ссылке. Выяснилось, что ссылка была фишинговой. После этого следовал звонок. Неизвестные представлялись сотрудниками полиции или Росинфомониторинга и сообщали ужасную новость. Переведенные деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, а геолокация могла быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования молодых людей склоняли к поджогам, нападениям и другим преступлениям. За год через этого бота в преступления были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В нескольких регионах задержали 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В одном только Санкт-Петербурге было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с терактами. В Следственном комитете заявили, во взаимодействии с компетентными органами уже рассматривается вопрос о блокировке указанного ресурса. Несмотря на все вышесказанное, вызывает удивление, что в качестве доказательств СМИ используют скриншоты и видеозаписи переписок жертвы мошенников, сделанные не в Телеграме, а во ВКонтакте и в Максе. Получается, что бот, нарушающий законы Российской Федерации на одной платформе, чувствует себя вполне комфортно на двух других, которые либо принадлежат государству, либо с ним связаны. Возникают закономерные вопросы, а будут ли администрации этих платформ предупреждены или наказаны по аналогии с Телеграма. Можно ли считать, например, Татьяну Ким ответственной за то, что на Wildberries недобросовестные продавцы отправляют клиентам кирпичи вместо заказанных смартфонов? Или же несут ли операторы связи и интернета ответственность за то, что через их сети мошенники обманывают пользователей? Разумеется, если Павел Дуров имеет отношение к действиям наших противников, он должен ответить по закону. Однако хочется вспомнить ситуацию двухлетней давности, когда основателя Telegram задержали во Франции по другим обвинениям. Тогда многие российские деятели, от политиков до журналистов и певцов, выразили ему свою поддержку. На данный момент обвинения Дурову в России официально не предъявлены, но многих волнует будущее Телеграма, который, несмотря на блокировку в стране, по причинам, которые до сих пор не до конца понятны, остается популярным. Альтернативы-то по сути нет. Макс заблокирован из-за санкций. WhatsApp в России официально также не работает, а переходить на малоизвестные зарубежные мессенджеры пока мало кто готов. В итоге сейчас в России нет полноценно работающих приложений, которые могли бы заменить тот же Telegram по функциональности и удобству. Расим.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Райган Аргетинова назначена заместителем министра образования и науки Дагестана. Распоряжение об этом подписал Магомед Рамазанов. До ее нового назначения Аргетинова руководила организационно-аналитическим отделом Управления казначейства России по Дагестану. На еще одни кадровые перестановки заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Гайдербек Гайдербеков был накануне освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Мы, в свою очередь, напомним о том, что Гайдербеков являлся олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. А на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушение антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом Мирмулу со ссылкой на республиканское УФАС рассказали. В Махачкале и Каспийске, я напомню, что сегодня работает более 20 АЗС, а цены складываются, исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора УФАС не обнаружило. При этом, по данным Росстата, за предыдущую неделю литр АИ-92 в республике стоил в среднем 108 рублей, хотя цены фактически различаются. В УФАС Дагестана почему-то статистику Росстата не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов в других регионах цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Но водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Информацию о якобы новых проверках опровергли в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит и никаких изменений на этот счет не принималось. А Украина направила спортивный арбитражный суд апелляцию на временное восстановление прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщает газета.ру. Я напомню, что ранее Международный Олимпийский комитет отменил санкции в отношении наших российских спортсменов. В МОК также заявили, что не намерены пересматривать это решение из-за требований ряда европейских стран. Но большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, которые связаны с этикой и моралью. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 26 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4, 6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает Спортбаза. Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады быть рядом с вами в это прекрасное утро, где бы вы сейчас нас не слушали. Дома, в машине, на работе или в дороге, или на Яндекс.Алисе. Мы, кстати, там тоже вещаем, поэтому достаточно сказать «Алиса, включи Диалог ФМ». Доброе утро всем городам вещания нашей необъятной республики. Обещаем мы везде, практически в Дагестане. Поэтому, друзья, всех горячо приветствую. Весь мой родной Дагестан. Сегодня четверг, 30 июля. До выходных остается совсем немного. Поэтому кофе сегодня уже можно считать официальным топливом. А вот хорошее настроение обязательной опцией. Если будильник все-таки вас победил с третьей попытки, поздравляем. День уже начался удачно. В ближайшее время мы поговорим о главных событиях, вспомним интересные страницы истории, узнаем прогноз погоды, конечно же, подарим вам отличную музыку. Вы слушаете Диалог ФМ. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это радио, которое всех абсолютно объединяет, весь наш необъятный Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Страховщики пожаловались на увеличение сроков доставки запчастей для ремонта. Так, например, из Объединенных Арабских Эмиратов ожидание составляет до 45 дней. Об этом известием рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Кстати, по его словам, практически любая поставка из Китая также превышает практически 30-45 дней. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
2: По закону, натуральное возмещение по ОСАГО, то есть ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, страховщик должен предоставить в течение 30 дней. Глава профессионального объединения посетовал, что из-за кризиса на Ближнем Востоке и проблем с логистикой уже на территории России соблюсти эти сроки стало еще сложнее. При этом свежих данных о том, сколько автовладельцев реально получают возможность восстановить состояние автомобиля после ДТП, во Всероссийском союзе автостраховщиков не приводят. По итогам 2024 года таких было только 5%. 5% в общем объеме возмещений по ОСАГО. В первом полугодии 2025 года 6%. Всем остальным приходится довольствоваться выплатой компенсации с учетом износа. По данным Национальной страховой информационной системы, средняя выплата в январе-апреле составила примерно 96 тысяч рублей. Суммы для ремонта почти никогда недостаточно, говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Вопрос увеличения сроков ремонта они уже лоббируют на протяжении нескольких лет. Вот это довод по поводу того, что с началом СВО, в связи с введением санкций, сильно затянулись сроки доставки. Вот теперь и топливный кризис им помогает. Они постоянно пытаются сделать все послабления. Большинство, наверное, автомобилей за те деньги, которые заложены в так называемой единой методике, то есть это не рыночные цены, а вот специально созданная единая методика. И вот в этой единой методике, к сожалению, заносятся обычно цифры, которых практически в подавляющем большинстве случаев не хватает для того, чтобы отремонтировать автомобиль.
2: Проблемы с заказом запчастей отмечались в начале лета лишь на некоторые марки, ушедшие с российского рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
4: Все, что едет из Арабских Эмиратов и из того направления, это в основном оригинал, это очень нишевая история. Она действительно касается страховых, потому что если у вас европейский автомобиль, вы не можете быстро поставить что-то из Европы, и у вас Ближнего Востока поставка такая возможна, поэтому паузы были. Но это прошло месяц назад, в целом все более-менее нашли новые пути обхода, они существуют, и они сейчас работают, напряженность спала. Больше каких-то изменений сейчас мы не видим, и касается вот очень небольшого объема автозапчастей.
2: По данным Всероссийского союза страховщиков, цены на крупногабаритные запчасти выросли на 10-12%, но более значительно из-за топливного кризиса подорожало моторное масло, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
5: Расходники есть на основные машины. Понятно, что с китайцами бывают какие-то пробелы. А так, в целом, кузовник исторически тоже не хватает, еще до проблем с логистикой дорог, чем раньше перевозка сама. Но, наверное, самое большое увеличение цены сейчас это масло моторное. По всему миру просто цены повышаются, производство дорожает из-за цены на нефть. В России то же самое играет именно недоступность базового масла на многих производствах, наверное, последние 2 недели, возможно, сейчас что-то улучшается. Но из-за этого производитель повышал цену с завода.
2: Согласно рейтингу группы «Ренессанс страхования», в прошлом году самый дорогой ремонт после ДТП требовался «Рено Логан» – 19% от его рыночной цены. Около 15% от стоимости авто приходится тратить владельцам Volkswagen Golf, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог ФМ. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: Магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. «Ахвах» – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителя мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Нариман Абдулмуталибов освобожден от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ну и к другим новостям. Даглас Хосс ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С сегодняшнего дня по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасаюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр. Я напомню, что сейчас находится в состоянии повышенной готовности. В целях повышения надежности и качества электроснабжения филиал «Дагэнерго» сегодня проведет неотложные работы на энергообъектах в Махачкале. Планируемое отключение по адресам электричества сегодня – это братьев Нурбагандовых, Гамзата Цадасы, Гамидова, Заводская, Крылова и Расула Гамзатова. Возможно,

0: Также перерывы в электроснабжении на прилегающих улицах и переулках. Ну а в России сначала более 1100 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, об этом сообщили ТАСС в МЧС. Более 13 500 жилых домов оказались затопленными, об этом добавили ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, в Чечне, а также в Краснодарском крае и Оренбургской областях. Число мигрантов, которые за первое полугодие этого года выдворили из территории России за правонарушение, увеличилось на 65% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я напомню, что всего из нашей страны выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получили право осуществлять эту процедуру во несудебном порядке. Ну а Минпросвещение России в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности. Об этом передает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – традиционно первоочередная задача при подготовке к 1 сентября. Власти совместно с бизнесом хотят разграничить понятие трудовых и нетрудовых отношений. Фактически, сейчас у компаний нет четких критериев понимания, кто какой закон нарушает. Поэтому зачастую даже добросовестные предприниматели сталкиваются с налоговыми доначислениями. Об этом сообщают источники ведомостей. Чего опасается бизнес и как это повлияет на самих сотрудников, тему продолжат мои коллеги.
1: Сейчас бизнес рискует получить большие штрафы и доначисления налогов, НДФЛ, взносов и даже НДС совершенно для себя неожиданно. Разные проверяющие органы по-своему оценивают работу компаний с самозанятыми и подрядчиками, часто переквалифицируя обычные договоры ГПХ в трудовые. Причина путаницы – в отсутствии единого стандарта проверок. Чтобы решить проблему, Минтруд, Минэк и деловые объединения планируют выпустить специальный меморандум уже к 1 сентября, пишут ведомости. Документ четко разграничит трудовые отношения и подработку, а также установит единые правила для всех ведомств. Впрочем, у бизнеса все еще остаются опасения, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, который участвует в обсуждениях.
2: В основном это касается крупного бизнеса, маркетплейсов, где используется труд сортировщиков, доставщиков. Важно, окончательное решение, конечно, должен принимать суд. Если есть сомнения, трудовые это отношения или нет, а никак не Роструд. Это была принципиальная позиция и «Опоры России», и Российского союза промышленников, предпринимателей. Не может орган контроля и надзора вмешиваться в трудовой договор. Окончательное слово должно всегда там держать людям, те, кто нанимается на работу, и те, кто является работодателем.
1: Отношение госорганов к разным видам занятости с каждым годом становится строже, говорят собеседники «Коммерсант ФМ», из-за чего малый и средний бизнес все чаще сталкивается с жесткими проверками. Максимально рискованными стали договоры ГПХ с физлицами и самозанятыми, пока небольшая судебная защита сохраняется только при работе с ИП. Но даже такие контракты на налоговики иногда пытаются признать трудовыми, отмечают эксперты. Если обычный договор подряда признают трудовым вместо льготной ставки самозанятого в 4-6%, компании приходится доплачивать 13% НДФЛ и до 30% страховых взносов, говорит гендиректор консалтингового центра «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
3: Штраф от 50 до 100 тысяч, если это плановая проверка, не перемножают. Но если, например, один работник обратился в инспекцию, потом второй работник. Если все побегут, то можно перемножать на количество обратившихся. А я встречаю клиентов, не 100, 200 и больше самозанятых работников. То есть риски довольно большие. Особенно они сейчас возросли в связи с введением процедуры межведомственных комиссий. Налоговая инспекция видит все выплаты по гражданско-правовым договорам, передает сведения межведомственной комиссии, инспекции труда сообщают.
1: Четкое определение трудовых отношений снизит риск не только для бизнеса, но и для самих работников. Несмотря на отсутствие отпусков и больничных, миллионы специалистов осознанно выбирают договоры ГПХ ради гибкого графика. У такого сотрудника нет постоянного контроля со стороны руководства, привязки к офису или строгого обеда по расписанию. Еще один участник обсуждения – Ассоциация цифровых платформ, которая объединяет Wildberries, Озон, Авито и Яндекс. Президент организации Арас Дурдыев сообщил «Коммерсант ФМ», что профильный бизнес уже разработал собственный стандарт – «Белую книгу добросовестных практик».
4: Мы включили реальные модели, по которым работают платформы и исполнители. Насытили максимально самыми распространенными, популярными профессиями, которые есть. Чем более четко определены правила игры, квалификации, тем будет лучше, белее этот рынок, и тем меньше рисков будет переквалификация в трудовые отношения.
1: Объем теневой занятости в прошлом году достиг 11,5 триллионов рублей, охватив около 8 миллионов неофициально работающих граждан. Из них примерно миллион Роструд легализовал. По оценкам ведомства, из-за серого сектора бюджет ежегодно теряет до 10% ВВП.
0: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно. Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван. Ивановская область – 171 тысячу рублей. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. Но в Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 500 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения. Погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Тегеран и Вашингтон обменялись опять ударами после 4 дней затишья. Исламская республика атаковала американскую базу в Иордании. В ответ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Ими, кстати, управляют проиранские террористические группировки. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Кроме того, военные заявили о перехвате более 30 беспилотников. На этом фоне йеменские хусисты атаковали ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море. Тегеран продолжит воевать ради контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщили нам в МИДе Ирана, но не конкретно нам, а всем журналистам. Как эскалация конфликта скажется на переговорах по возобновлению судоходства в акватории этого самого пролива. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Иран и США не обменивались ударами с пятницы. До этого стороны бомбили друг друга 2 недели подряд. Источники американских СМИ связывали паузу в боевых действиях с началом переговоров по Ормузу. В процессе участвовали как посредники – Оман, Катар, Египет и Пакистан, так и сами США. Речь о спецпосланниках Стиве Уиткофе и Джареде Кушнере. Дональд Трамп называл эти консультации очень глубокими. По сути, американский президент давал дипломатии еще один шанс, но теперь его позиция может поменяться. Пишет Axios. Издание напоминает, что глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что не готов уделять переговорам много времени. Либо они пройдут быстро, либо не состоятся вовсе, заявлял он журналистам. Впрочем, США будет непросто возобновить полноценные боевые действия. Сенат до сих пор не согласовал новый военный бюджет, а Конгресс принял резолюцию о прекращении войны в Иране, отмечает NBC. Телеканал указывает и на возросшую роль Саудовской Аравии. После того, как хуситы фактически приступили к блокаде портов королевства в Красном море, страна готова, цитата, «отвечать на любую агрессию, с которой столкнется». При этом неожиданно еще одним участником конфликта могла стать Украина. На днях ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», в ответ Тегеран планировал ударить по одному из портов в Черном море. Впрочем, главы МИД обеих стран оперативно созвонились и снизили градус напряженности. По версии Киева, атака на сухогруз была непреднамеренной. Теперь Иран требует возмещения убытков. Вероятно, этот и другие инциденты обсуждались на последней встрече Трампа и Нетаньяху, пишет Wall Street Journal. Переговоры прошли в закрытом режиме. Лидеры назвали их позитивными, но не привели какой-либо конкретики. Правда, по информации источников издания, главу еврейского государства приняли в Вашингтоне прохладно. Трамп якобы недоволен, что Нетаньяху выступает против американских мирных инициатив в Ливане и секторе Газа. Тем не менее, США и Иран прервали 4-дневную паузу в ударах спустя всего несколько часов после завершения встречи, заключает Wall Street Journal.
0: 30 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Именно 30 июля 1930 году сборная Уругвая стала первым чемпионом мира по футболу, победив в финале первого в истории чемпионата мира. Тогда, кстати, никто еще не спорил в интернете о судействе. Максимум обсуждали матч на следующий день за чашкой чая. А вот 30 июля 1975 году в космосе успешно завершилась совместная миссия «Союз-Аполлон», которая стала символом международного сотрудничества между США и Советским Союзом. Даже в разгар политических разногласий люди могли найти всегда общий язык. Буквально на орбите. А еще сегодня отмечается Международный день дружбы. Хороший повод позвонить старому другу не только когда нужна помощь с приездом или дрелью, а просто, чтобы сказать, как у тебя дела. Вот такой он день, 30 июля, день спорта, космического сотрудничества и настоящей дружбы. Доброе утро вам желаю, Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Накануне ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его, кстати, обвиняют в содействии террористической деятельности. Ведомстве в ФСБ утверждают, что украинские спецслужбы применяли телеграм-бот «Дайвинчик» для привлечения россиян к диверсионным действиям. Схему, которую в ФСБ раскрыли накануне, звучит как сценарий для триллера. Но это все реальность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этом.
1: Расим, доброе утро. Все начиналось с безобидных знакомств. Молодые люди находили девушек в популярном телеграм-боте «Дайвинчик». Те соглашались на встречу и просили скинуть геолокацию. Чаще всего это был один из торговых центров. Затем девушки просили оплатить билеты в кино или отправить подарок по ссылке. Выяснилось, что ссылка была фишинговой. После этого следовал звонок. Неизвестные представлялись сотрудниками полиции или Росинфомониторинга и сообщали ужасную новость. Переведенные деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, а геолокация могла быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования молодых людей склоняли к поджогам, нападениям и другим преступлениям. За год через этого бота в преступления были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В нескольких регионах задержали 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В одном только Санкт-Петербурге было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с терактами. В Следственном комитете заявили, во взаимодействии с компетентными органами уже рассматривается вопрос о блокировке указанного ресурса. Несмотря на все вышесказанное, вызывает удивление, что в качестве доказательств СМИ используют скриншоты и видеозаписи переписок жертвы мошенников, сделанные не в Телеграме, а во ВКонтакте и в Максе. Получается, что бот, нарушающий законы Российской Федерации на одной платформе, чувствует себя вполне комфортно на двух других, которые либо принадлежат государству, либо с ним связаны. Возникают закономерные вопросы, а будут ли администрации этих платформ предупреждены или наказаны по аналогии с Телеграма. Можно ли считать, например, Татьяну Ким ответственной за то, что на Wildberries недобросовестные продавцы отправляют клиентам кирпичи вместо заказанных смартфонов? Или же несут ли операторы связи и интернета ответственность за то, что через их сети мошенники обманывают пользователей? Разумеется, если Павел Дуров имеет отношение к действиям наших противников, он должен ответить по закону. Однако хочется вспомнить ситуацию двухлетней давности, когда основателя Telegram задержали во Франции по другим обвинениям. Тогда многие российские деятели, от политиков до журналистов и певцов, выразили ему свою поддержку. На данный момент обвинения Дурову в России официально не предъявлены, но многих волнует будущее Телеграма, который, несмотря на блокировку в стране, по причинам, которые до сих пор не до конца понятны, остается популярным. Альтернативы-то по сути нет. Макс заблокирован из-за санкций. WhatsApp в России официально также не работает, а переходить на малоизвестные зарубежные мессенджеры пока мало кто готов. В итоге сейчас в России нет полноценно работающих приложений, которые могли бы заменить тот же Telegram по функциональности и удобству. Расим.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог ФМ. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арсен Юсупов освобожден от должности руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан в связи с упразднением ведомства. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Но за полгода на дорогах Дагестана произошло 836 ДТП, в которых погибли 131 человек. Об этом на заседании правительства Дагестана сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции Дагестана Магомед Садиков. Среди погибших в этих ДТП 10 детей, еще 1141 человек, среди которых 136 детей получили различные травмы. Столкновение автомобиля чаще всего приводило к жертвам, следом идет наезд на пешеходов и опрокидывание транспортных средств. В госавтоинспекции Дагестана отметили, что за последние три года в республике также произошли всплеск ДТП с участием мототранспортных средств. В Юждаге планируют строительство крупного медицинского комплекса на базе Дербентской центральной городской больницы. Об этом сообщил временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. Новый корпус рассчитан на поликлинику с пропускной способностью 1300 посещений в смену и стационар на 371 койку. В комплексе предусмотрены отделения хирургии, травматологии, урологии, педиатрии, онкологии и другие профили. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщает РИА со ссылкой на новый список. Ее теперь будет наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, на слуховые аппараты, а также на импланты для пластической хирургии и косметологии. Также обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках. Маркировка, я напомню, что введена для защиты населения от фальсификата. Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кеш. Два человека оказались под завалами, об этом передают РИА Новости. Спасателям удалось их достать, пострадавшие госпитализировали. Ранее центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. Накануне, я напомню, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжает выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном. Ну а 46% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. И даже если девушка красива от природы, то даже косметика не повредит ее. Главное – пользоваться ей умеренной. Еще 41% респондентов отмечают, что естественная красота всегда лучше любой косметики. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 30 июля 1863 года родился Генри Форд. Человек, который не просто сделал автомобиль массовым, а переписал правила индустриального бизнеса. Его главный прорыв – конвейерное производство – стал эталоном масштабирования. Наглядный пример эффективности – сборку шасси Ford Model T раньше делали за 12 часов 28 минут, а после внедрения конвейера – меньше, чем за 2 часа. Время сборки двигателя сократилось с почти 10 часов до считанных минут за счет дробления процесса на простые операции. Это не только резко снизило себестоимость, но и позволило контролировать качество. Каждый рабочий случае отвечал за одну понятную задачу, а брак легче было отследить. Важный бизнес-ход Форда – это полный производственный цикл. Он не полагался на сторонних поставщиков. У Форда были собственные рудники, сталелитейные заводы, лесопилки и даже суда для перевозки сырья. Такая вертикальная интеграция снижала зависимость от рынка и давала предсказуемую себестоимость – критически важный фактор для массового продукта. Влияние Форда вышло далеко за пределы автопрома. Принципы стандартизации, разделения труда и непрерывного потока стали основой для массового производства в самых разных отраслях. Даже сегодня идеи Форда читаются в современных концепциях бережливого производства. Только теперь к эффективности добавляют гибкость и технологии.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 12:00 Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады быть рядом с вами в это прекрасное утро, где бы вы сейчас нас не слушали. Дома, в машине, на работе или в дороге, или на Яндекс.Алисе. Мы, кстати, там тоже вещаем, поэтому достаточно сказать «Алиса, включи Диалог FM». Доброе утро всем городам вещания нашей необъятной республики. Обещаем мы везде, практически в Дагестане. Поэтому, друзья, всех горячо приветствую. Весь мой родной Дагестан. Сегодня четверг, 30 июля. До выходных остается совсем немного. Поэтому кофе сегодня уже можно считать официальным топливом. А вот хорошее настроение обязательной опцией. Если будильник все-таки вас победил с третьей попытки, поздравляем. День уже начался удачно. В ближайшее время мы поговорим о главных событиях, вспомним интересные страницы истории, узнаем прогноз погоды, конечно же, подарим вам отличную музыку. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это радио, которое всех абсолютно объединяет, весь наш необъятный Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Страховщики пожаловались на увеличение сроков доставки запчастей для ремонта. Так, например, из Объединенных Арабских Эмиратов ожидание составляет до 45 дней. Об этом известием рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Кстати, по его словам, практически любая поставка из Китая также превышает практически 30-45 дней. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово.
2: По закону, натуральное возмещение по ОСАГО, то есть ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, страховщик должен предоставить в течение 30 дней. Глава профессионального объединения посетовал, что из-за кризиса на Ближнем Востоке и проблем с логистикой уже на территории России, соблюсти эти сроки стало еще сложнее. При этом свежих данных о том, сколько автовладельцев реально получают возможность восстановить состояние автомобиля после ДТП, во Всероссийском союзе автостраховщиков не приводят. По итогам 2024 года таких было только 5%. 6% в общем объеме возмещений по ОСАГО. В первом полугодии 2025 года 6%. Всем остальным приходится довольствоваться выплатой компенсации с учетом износа. По данным Национальной страховой информационной системы, средняя выплата в январе-апреле составила примерно 96 тысяч рублей. Суммы для ремонта почти никогда недостаточно, говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Вопрос увеличения сроков ремонта они уже лоббируют на протяжении нескольких лет. Вот это довод по поводу того, что с началом СВО, в связи с введением санкций, сильно затянулись сроки доставки. Вот теперь и топливный кризис им помогает. Они постоянно пытаются сделать все послабления. Большинство, наверное, автомобилей за те деньги, которые заложены в так называемой единой методике, то есть это не рыночные цены, а вот специально созданная единая методика. И вот в этой единой методике, к сожалению, заносятся обычно цифры, которые практически в подавляющем большинстве случаев не хватает для того, чтобы отремонтировать автомобиль.
2: Проблемы с заказом запчастей отмечались в начале лета лишь на некоторые марки, ушедшие с российского рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
4: Все, что едет из Арабских Эмиратов и из того направления, это в основном оригинал, это очень нишевая история. Она действительно касается страховых, потому что если у вас европейский автомобиль, вы не можете быстро поставить что-то из Европы, и у вас с Ближнего Востока поставка такая возможна, поэтому паузы были. Но это прошло месяц назад, в целом все более-менее нашли новые пути обхода, они существуют, и они сейчас работают, напряженность спала. Больше каких-то изменений сейчас мы не видим, и касается вот очень небольшого объема автозапчастей.
2: По данным Всероссийского союза страховщиков, цены на крупногабаритные запчасти выросли на 10-12%, но более значительно из-за топливного кризиса подорожало моторное масло, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
5: На основные машины. Понятно, что с китайцами бывают какие-то пробелы. А так, в целом, кузовник исторически тоже не хватает, еще до проблем с логистикой. Дороже, чем раньше, перевозка сама. Но, наверное, самое большое увеличение цены сейчас это масло моторное. По всему миру просто цены повышаются, производство дорожает из-за цены на нефть. Но в России то же самое играет именно недоступность базового масла на многих производствах, наверное, последние 3 недели. Возможно, сейчас что-то улучшается. Но из-за этого производитель повышал цену с завода.
2: Согласно рейтингу группы «Ренессанс страхования», в прошлом году самый дорогой ремонт после ДТП требовался Renault Logan – 19% от его рыночной цены. Около 15% от стоимости авто приходится тратить владельцам Volkswagen Golf, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, как обещает гидрометцентр Дагестана, прогреются до плюс 32. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, море остается теплым. И все-таки совет на сегодня. Если захотелось пожаловаться на жару, сначала посмотрите на календарь, друзья. Впереди новости, полезная информация, любимые песни и хорошее настроение. Оставайтесь на Диалог ФМ. Это хорошего утра вам желает всему Дагестану Расим Загиров.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное, томатная паста для супа прекрасная.

0: 23 27 27.
1: Реклама на Dialog FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Райган Аргетинова назначена заместителем министра образования и науки Дагестана. Распоряжение об этом подписал Магомед Рамазанов. До ее нового назначения Аргетинова руководила организационно-аналитическим отделом Управления казначейства России по Дагестану. На еще одни кадровые перестановки заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Гайдербек Гайдербеков был накануне освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Мы, в свою очередь, напомним о том, что Гайдербеков являлся олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушение антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом Мирмулу со ссылкой на республиканское УФАС рассказали. В Махачкале и Каспийске, я напомню, что сегодня работает более 20 АЗС, а цены складываются, исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора УФАС не обнаружило. При этом, по данным Росстата, за предыдущую неделю литр АИ-92 в республике стоил в среднем 108 рублей, хотя цены фактически различаются. В УФАС Дагестана почему-то статистику Росстата не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов в других регионах цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Но водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Информацию о якобы новых проверках опровергли в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит и никаких изменений на этот счет не принималось. А Украина направила спортивный арбитражный суд апелляцию на временное восстановление прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщает газета.ру. Я напомню, что ранее Международный олимпийский комитет отменил санкции в отношении наших российских спортсменов. В МОК также заявили, что не намерены пересматривать это решение из-за требований ряда европейских стран. Но большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, которые связаны с этикой и моралью. Ну и темы нашего региона, друзья, хоть и мировые, но тем не менее касаемо нас. Иран грозит сейчас наказать Украину из-за атаки на торговое судно в Каспийском море Исламской Республики Иран. В средствах массовой информации и социальных сетях обсуждают возможный ракетный удар Тегерана.

0: На этом фоне Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Украинский президент назвал прошедшую беседу, в кавычках, хорошей. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Киев готов поддержать Белый дом даже в иранском направлении. Тема продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Прямо в канун встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне в интернете появились сообщения о том, что Иран может в самое ближайшее время нанести удар по Украине. Эксперты многочисленных СМИ в большинстве своем согласились, да, у корпуса стражей есть ракеты соответствующей дальности. Практически одновременно Владимир Зеленский, сославшись на данные своей разведки, заявил, что Россия помогает Ирану, в частности, разведданными. Журналисты в очередной раз перенаправили вопрос Дональду Трампу, благо такая возможность у них есть практически каждый день. Президент США ответил в своем стиле «Спрошу у Владимира Путина». Отшутился. Так же, как и госсекретарь Марко Рубио, который ранее отказался всерьез обсуждать эту тему. Можно предположить, что никто из высокопоставленных лиц США не хочет открыто обвинять Кремль во враждебных действиях. Тем более, что Америка поставляет оружие Украине. То есть здесь мы квиты. Как бы то ни было, Тегеран угрожает Киеву серьезным ответом на атаку иранского торгового судна в Каспийском море, в результате чего были жертвы. В ответ звучат обвинения в соучастии в боевых действиях на украинской территории. Но при чем же здесь Америка? И переговоры Зеленского с Трампом? Как-то все опять совпало. Украину посетила известный мага-блогер Лора Лунер. Буквально только что весной она активно поддерживала РФ и выступала против помощи Киеву. Но потом резко поменяла позицию на 180 градусов и стала другом Украины. Это вызвало большой резонанс в американских и мировых СМИ. Дальше больше. Пример оказался заразительным. Вслед за коллегой, популярный мага-подкастер Тим Пул, что называл Украину врагом Америки и требовал извиниться перед Россией, нынче призывает поддержать борьбу украинского народа. Известно против кого. Собственно, к чему все это? Газеты в последнее время пишут, что Дональд Трамп изменил позицию и теперь чуть ли не восхищается Зеленским. Среди причин называют вроде бы невероятную версию. Киев может помочь американскому противостоянию с Ираном. Как именно? Закрыть так называемое северное направление, Каспийский коридор, по которому Исламская Республика получает помощь, в первую очередь, от Китая, скажем, через Туркменистан, да и от России тоже. Кроме того, украинские дроны-перехватчики нужны как Америке, так и ее ближневосточным союзникам. Теперь вспоминаем почти забытую ресурсную сделку. Как Зеленский смог заинтересовать главу Белого дома? Многочисленные эксперты утверждают, США не хотят наносить сокрушительный удар по Ирану. Вместо этого они готовы устроить масштабную блокаду. Трампу нужны реальные союзники, которые готовы помогать не словами, а делами. И даже воевать. Сложно сказать, готов ли Зеленский вступить в войну с Ираном. Но, с другой стороны, атаковать дронами торговые суда – это вполне вероятно. В таком случае Киев становится без пяти минут участником антииранской коалиции наряду с Израилем. Сразу возникает вопрос, что взамен? Понятно. На что? Помощь в противостоянии с Россией. Чтобы всего этого избежать, Москве с высокой долей вероятности предложат очередную мирную сделку. Вот такая вот вырисовывается хитрая комбинация.
0: Частный жилой дом оказался разрушен в результате оползненного процесса в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Инцидент произошел накануне на улице Еловой. В результате подвижки грунта пострадало строение под номером 23. Обошлось без жертв. Среди жильцов никто не пострадал. Для оценки обстановки и выяснения характера разрушений на место происшествия была направлена оперативная группа МЧС. Информация о степени повреждения здания и угрозе соседних построек сейчас уточняется. Логистический объект «Валверис» в Пензе был атакован сегодня, после чего на складе начался пожар. Об этом сообщили пресс-службе компании в телеграм-канале. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали сейчас необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявленной воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического центра эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Я напомню, что логистические цепочки «Валверис» перестроены, прием поставок и отгруза заказов осуществляется на других объектах. Временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов рассказал о планах строительства нового корпуса Дербентской центральной городской больницы, которая станет крупным медицинским проектом на юге Дагестана и будет обслуживать около 700 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы и правительства Дагестана. Проект включили в схему территориального планирования Российской Федерации, что, по словам Ахмедова, определит развитие специализированной помощи на юге Дагестана. Я напомню, что сегодня больница фактически работает как межрайонный центр для жителей Дербента, дагестанских огней и 14 районов Дагестана. Это свыше 700 тысяч человек. При этом большинство корпусов построены десятилетиями назад и не отвечают современным требованиям. Я напомню, что новый комплекс будет включать поликлинику на 1300 посещений в смену и стационар практически на 400 коек. Хунзасский районный суд Дагестана удовлетворил поданный иск в защиту прав инвалида второй группы, который пострадал от хулиганских действий. Мужчине, ставшему жертвой преступления, постановлено выплатить денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Инцидент произошел еще в 2025 году. Житель Карабудахкенского района Дагестана, действуя из хулиганских побуждений, напал на заявителя. В результате потерпевший получил закрытый перелом костей носа и лишился зуба на верхней челюсти. Виновный сейчас был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну а в Князь-Владимирском храме Махачкалы прошли праздничное богослужение и крестный ход, который посвящен Дню Крещения Руси. Божественную литургию возглавил секретарь Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви иерей Павел Каликин. После службы верующие прошли крестным ходом вокруг храма. С поздравлением к прихожанам обратился временно исполняющий министра по национальной политике, делам религии Дагестана Тагир Сутаев и передал обращение от имени своего начальника Героя России Тимерлана Абуталибова. В Хасавюрте во дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые провели поединки в трех возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерство спорта Дагестана отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. Аккуратно, но настойчиво. Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы вновь заявил о намерении добиться поставленных целей на поле боя. Ранее президент России опроверг идею прекращения огня на украинских фронтах по линии соприкосновения. На этом фоне Владимир Зеленский отправляется в США, где встретится с Дональдом Трампом. Тему продолжим о сюжете прошлых дней с Дмитрием Дризе.
1: Последние встречи в Вашингтоне Трампа с Зеленским и Трампа с Нетаньяху получились нестандартными. В том и в другом случае информации минимум. Президент Украины сообщил, что его отношения с американским коллегой значительно улучшились, стали менее эмоциональными. В ходе переговоров речь шла в основном о поставках ракет для ПВО и лицензиях на их производство на украинской территории. Что касается мирных планов, здесь полный туман. Зеленский добавил таинственности. Обсудили текущие инициативы, а также некоторые другие идеи, которые могут помочь. На слуху визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Киев впервые. Однако официально это не подтверждено. После общения с главой Белого дома Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами в Капитолии. После этого конгрессмены, друзья Украины, в торжественной обстановке сообщили о достижении двухпартийного консенсуса по законопроекту Грэма Блюменталя о разрушительных антироссийских санкциях. Тем не менее, принятие закона откладывается. Палата представителей уже на каникулах. Сенат отправится отдыхать в августе. Так что раньше осени адские санкции точно не введут. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, к этому времени многое может произойти. Документ имеет большие шансы потерять актуальность. Теперь, что касается Ближнего Востока. Так видится, что эта тема остается главной. Пока элиты Соединенных Штатов прощались с сенатором Линдси Грэмом, Иран обстрелял американские базы в Иордании. Дональд Трамп пришел в ярость и обещал выбить из них дурь сокрушительным ударом. Премьер-министр Израиля по итогам встречи с президентом США также был немногословен, но отметил, что добился главного. В Исламской Республике не может быть ядерного оружия. Поскольку никакого другого решения иранской проблемы, кроме военного, не существует в принципе, в этом ключе и будут развиваться события в ближайшее время. Такова вероятность. В этой связи хочется вернуться к словам Зеленского относительно некоторых других идей, которые помогут. Нет смысла гадать. Однако так кажется, что все это неспроста. Украина претендует на то, чтобы стать союзником Соединенных Штатов. И для этого она готова на многое. Но опять же, вперед забегать не будем.
0: 30 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Именно 30 июля 1930 году сборная Уругвая стала первым чемпионом мира по футболу, победив в финале первого в истории чемпионата мира. Тогда, кстати, никто еще не спорил в интернете о судействе. Максимум обсуждали матч на следующий день за чашкой чая. А вот 30 июля 1975 году в космосе успешно завершилась совместная миссия «Союз-Аполлон», которая стала символом международного сотрудничества между США и Советским Союзом. Даже в разгар политических разногласий люди могли найти всегда общий язык. Буквально на орбите. А еще сегодня отмечается Международный день дружбы. Хороший повод позвонить старому другу не только когда нужна помощь с приездом или дрелью, а просто чтобы сказать, как у тебя дела. Вот такой день, 30 июля, день спорта, космического сотрудничества и настоящей дружбы. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2% там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно. Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван область 171 тысячу рублей.
9: Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан назначен Алексей Гулисов. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что до перехода на новую должность Гулисов работал временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Одновременно председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел еще одно кадровое назначение заместителем министра образования и науки Дагестана. Стала Райганат Гитинова. Ранее она возглавляла организационно-аналитический отдел управления Федерального казначейства по Республике Дагестан.
8: Но Каспийский городской суд удовлетворил заявление прокурора, которое подано в интересах местного жителя, который лишился дома во время весеннего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В марте-апреле текущего года сильные ливни, я напомню, что привели к разрушению дома, и мужчина остался без единого жилья и всех документов на него. Отсутствие правоустанавливающих бумаг не позволяло пострадавшему оформить положенные социальные выплаты от государства. Восстановить утерянные во время стихии документы во внесудебном порядке не представлялось возможным. В ходе разбирательства суд счел доказанным факт длительного владения и пользования заявителем разрушенным жилым домом. Судебная инстанция официально зафиксировала, что на день введения режима чрезвычайной ситуации недвижимость принадлежала именно ему. Данное решение стало основанием для получения гражданином всей причитающейся помощи от государства. В Новом Махачкале преображается двор на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории 2800 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже выполняют монтаж бордюрного камня и установку опор для будущей системы освещения. Кстати, согласно дизайн-проекту, с которым ознакомился Диалог ФМ, здесь появится уютная беседка, современные урны и скамейки. Но в Дагестане за сутки потушили 22 пожара, в том числе горели склад в Табасаранском районе, жилой дом в Буйнакском районе и легковушка в Махачкале, в которой пострадали 2 человека, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 22 пожаров 4 техногенные, 14 это сухая растительность, а еще 4 это мусор. В селе Дарвак, я напомню, что загорелся склад площадью 100 квадратов, в Карамахи частный дом на 110 квадратов, а в Махачкале у базы отдыха «Дельфин-2» загорелась ВАЗ-21. 1.15 прямо во время движения. Погибших нет. Но в России начал действовать новый государственный стандарт, который регламентирует внешние отличительные знаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, который работает в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным, четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Тегеран и Вашингтон обменялись опять ударами после 4 дней затишья. Исламская республика атаковала американскую базу в Иордании. В ответ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Ими, кстати, управляют проиранские террористические группировки. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Кроме того, военные заявили о перехвате более 30 беспилотников. На этом фоне йеменские хусисты атаковали ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море. Тегеран продолжит воевать ради контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщили нам в МИДе Ирана, но не конкретно нам, а всем журналистам. Как эскалация конфликта скажется на переговорах по возобновлению судоходства в акватории этого самого пролива. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
10: Иран и США не обменивались ударами с пятницы. До этого стороны бомбили друг друга 2 недели подряд. Источники американских СМИ связывали паузу в боевых действиях с началом переговоров по Ормузу. В процессе участвовали как посредники – Оман, Катар, Египет и Пакистан, так и сами США. Речь о спецпосланниках Стиве Уиткофе и Джареде Кушнере. Дональд Трамп называл эти консультации очень глубокими. По сути, американский президент давал дипломатии еще один шанс, но теперь его позиция может поменяться. Пишет Axios. Издание напоминает, что глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что не готов уделять переговорам много времени. Либо они пройдут быстро, либо не состоятся вовсе, заявлял он журналистам. Впрочем, США будет непросто возобновить полноценные боевые действия. Сенат до сих пор не согласовал новый военный бюджет, а Конгресс принял резолюцию о прекращении войны в Иране, отмечает NBC. Телеканал указывает и на возросшую роль Саудовской Аравии. После того, как хуситы фактически приступили к блокаде портов королевства в Красном море, страна готова, цитата, «отвечать на любую агрессию, с которой столкнется». При этом неожиданно еще одним участником конфликта могла стать Украина. На днях ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», в ответ Тегеран планировал ударить по одному из портов в Черном море. Впрочем, главы МИД обеих стран оперативно созвонились и снизили градус напряженности. По версии Киева, атака на сухогруз была непреднамеренной. Теперь Иран требует возмещения убытков. Вероятно, этот и другие инциденты обсуждались на последней встрече Трампа и Нетаньяху, пишет Wall Street Journal. Переговоры прошли в закрытом режиме. Лидеры назвали их позитивными, но не привели какой-либо конкретики. Правда, по информации источников издания, главу еврейского государства приняли в Вашингтоне прохладно. Трамп якобы недоволен, что Нетаньяху выступает против американских мирных инициатив в Ливане и секторе Газа. Тем не менее, США и Иран прервали 4-дневную паузу в ударах спустя всего несколько часов после завершения встречи, заключает Wall Street Journal.
8: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Накануне ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Его, кстати, обвиняют в содействии террористической деятельности. Ведомстве в ФСБ утверждают, что украинские спецслужбы применяли телеграм-бот «Дайвинчик» для привлечения россиян к диверсионным действиям. Схему, которую в ФСБ раскрыли накануне, звучит как сценарий для триллера. Но это все реальность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим об этом.
11: Расим, доброе утро. Все начиналось с безобидных знакомств. Молодые люди находили девушек в популярном телеграм-боте «Дайвинчик». Те соглашались на встречу и просили скинуть геолокацию. Чаще всего это был один из торговых центров. Затем девушки просили оплатить билеты в кино или отправить подарок по ссылке. Выяснилось, что ссылка была фишинговой. После этого следовал звонок. Неизвестные представлялись сотрудниками полиции или Росинфомониторинга и сообщали ужасную новость. Переведенные деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, а геолокация могла быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования молодых людей склоняли к поджогам, нападениям и другим преступлениям. За год через этого бота в преступления были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В нескольких регионах задержали 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В одном только Санкт-Петербурге было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с терактами. В Следственном комитете заявили, во взаимодействии с компетентными органами уже рассматривается вопрос о блокировке указанного ресурса. Несмотря на все вышесказанное, вызывает удивление, что в качестве доказательств СМИ используют скриншоты и видеозаписи переписок жертвы мошенников, сделанные не в Телеграме, а во ВКонтакте и в Максе. Получается, что бот, нарушающий законы Российской Федерации на одной платформе, чувствует себя вполне комфортно на двух других, которые либо принадлежат государству, либо с ним связаны. Возникают закономерные вопросы, а будут ли администрации этих платформ предупреждены или наказаны по аналогии с Телеграма. Можно ли считать, например, Татьяну Ким ответственной за то, что на Wildberries недобросовестные продавцы отправляют клиентам кирпичи вместо заказанных смартфонов? Или же несут ли операторы связи и интернета ответственность за то, что через их сети мошенники обманывают пользователей? Разумеется, если Павел Дуров имеет отношение к действиям наших противников, он должен ответить по закону. Однако хочется вспомнить ситуацию двухлетней давности, когда основателя Telegram задержали во Франции по другим обвинениям. Тогда многие российские деятели, от политиков до журналистов и певцов, выразили ему свою поддержку. На данный момент обвинения Дурову в России официально не предъявлены, но многих волнует будущее Телеграма, который, несмотря на блокировку в стране, по причинам, которые до сих пор не до конца понятны, остается популярным. Альтернативы-то по сути нет. Макс заблокирован из-за санкций. WhatsApp в России официально также не работает, а переходить на малоизвестные зарубежные мессенджеры пока мало кто готов. В итоге сейчас в России нет полноценно работающих приложений, которые могли бы заменить тот же Telegram по функциональности и удобству. Расим.
8: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
12: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
13: 30 июля 1999 года в России был принят федеральный закон о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Это был один из первых системных документов, который специально регулировал конкуренцию именно в финансовом секторе, в банках, страховании, на рынке ценных бумаг и других финансовых услугах. Закон ввел четкие правила контроля за слияниями и поглощениями. Теперь крупные сделки, способные изменить расстановку сил на рынке, должны были проходить проверку. Он запретил недобросовестные практики, например, навязывание услуг или искусственное создание барьеров для новых игроков. Кроме того, документ закрепил полномочия антимонопольных органов в отношении финансовых организаций, тем самым дав им инструменты, чтобы реагировать на нарушения. Для бизнеса это означало более прозрачные условия. Предприниматели-инвесторы могли рассчитывать на понятные правила игры. Малый и средний бизнес на финансовом рынке получил защиту от давления крупных игроков, а новые компании – шанс выйти на рынок без искусственных преград. Важно, что этот закон стал ступенью в формировании современной антимонопольной системы. Позже его положение во многом интегрировали в более общий федеральный закон о защите конкуренции 2006 года, который действует и сегодня. Так, норма, начавшаяся работать в 1999 году, помогла сделать финансовый рынок более открытым и предсказуемым, а это одно из главных условий для роста деловой активности.
12: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Райган Аргетинова назначена заместителем министра образования и науки Дагестана. Распоряжение об этом подписал Магомед Рамазанов. До ее нового назначения Аргетинова руководила организационно-аналитическим отделом Управления казначейства России по Дагестану. На еще одни кадровые перестановки заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Гайдербек Гайдербеков был накануне освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова. Мы, в свою очередь, напомним о том, что Гайдербеков являлся олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Ну а на автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо. Об этом Мирмулу со ссылкой на республиканское УФАС рассказали. В Махачкале и Каспийске, я напомню, что сегодня работает более 20 АЗС, а цены складываются, исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков карательного сговора УФАС не обнаружило. При этом, по данным Росстата, за предыдущую неделю литр АИ-92 в республике стоил в среднем 108 рублей, хотя цены фактически различаются. В УФАС Дагестана почему-то статистику Росстата не комментируют, отмечая лишь, что в регионах у независимых операторов в других регионах цена такая же или даже выше на 10-20 рублей. Но водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Информацию о якобы новых проверках опровергли в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит и никаких изменений на этот счет не принималось. А Украина направила спортивный арбитражный суд апелляцию на временное восстановление прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщает газета.ру. Я напомню, что ранее Международный Олимпийский комитет отменил санкции в отношении наших российских спортсменов. В МОК также заявили, что не намерены пересматривать это решение из-за требований ряда европейских стран. Но большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, которые связаны с этикой и моралью. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 30 июля 1935 года. Издательство Penguin Books выпустило первые карманные книги в мягкой обложке. Эту революцию в книжном бизнесе задумал Алан Лейн. Идея пришла ему почти случайно. На железнодорожной станции он не смог найти ничего достойного почитать, как газеты и журналы. Так родилась мысль – дать людям хорошую литературу в удобном и недорогом формате. Первые 10 книг «Penguin» вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. По тем временам это был смелый шаг. В сферу вошли произведения Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи и других авторов, которые раньше встречались только в дорогих твердых переплетах. Цена одной книги равнялась стоимости кофе, и это делало литературу доступной для широкой аудитории. Бизнес-модель Лейна сработала. Дешевые издания в компактном формате резко увеличили тиражи и превратили чтение в массовое явление. Penguin не просто продавал книги, он создавал новый рынок. Уже через несколько лет издательство выпускало сотни наименований, а карманный формат стал стандартом для мировой книжной индустрии. Сегодня мы воспринимаем книги в мягкой обложке как нечто привычное, но именно этот шаг Алана Лейна доказал, качественный продукт может быть одновременно доступным и прибыльным и навсегда изменил экономику издательского дела.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8 903 423 27 27.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Дорожные новости.
1: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается, и пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. «Что лучше – быть любимым или внушать страх?» – спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: «Идеально – быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее – внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам». Макиавелли подчеркивает: «Жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства». Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные мужчины – редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить. Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка. но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал, правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа – лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал, не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать – значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал, чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека. Того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя. Его первая и главная обязанность – перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли, «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора, что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими. Он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль. Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии. Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты и делают вывод: «Он один из нас». И этого достаточно, чтобы удержать власть. Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил: «Если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле». По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина. И чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема. Но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос. Ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый – винит внешнее. Сильный – адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно, будь хитрым, когда обстоятельства требуют, будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом, можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор. Или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
0: Мысли вслух.
2: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арсен Юсупов освобожден от должности руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан в связи с упразднением ведомства. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Но за полгода на дорогах Дагестана произошло 836 ДТП, в которых погибли 131 человек. Об этом на заседании правительства Дагестана сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции Дагестана Магомед Садиков. Среди погибших в этих ДТП 10 детей, еще 1141 человек, среди которых 136 детей получили различные травмы. Столкновение автомобиля чаще всего приводило к жертвам, следом идет наезд на пешеходов и опрокидывание транспортных средств. В госавтоинспекции Дагестана отметили, что за последние три года в республике также произошли всплеск ДТП с участием мототранспортных средств. В Юждаге планируют строительство крупного медицинского комплекса на базе Дербентской центральной городской больницы. Об этом сообщил временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. Новый корпус рассчитан на поликлинику с пропускной способностью 1300 посещений в смену и стационар на 371 койку. В комплексе предусмотрены отделения хирургии, травматологии, урологии, педиатрии, онкологии и другие профили. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщает РИА со ссылкой на новый список. Ее теперь будет наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, на слуховые аппараты, а также на импланты для пластической хирургии и косметологии. Также обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках. Маркировка, я напомню, что введена для защиты населения от фальсификата. Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кеш. Два человека оказались под завалами, об этом передают РИА Новости. Спасателям удалось их достать, пострадавшие госпитализировали. Ранее центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. Накануне, я напомню, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжает выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном. Ну а 46% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. И даже если девушка красива от природы, то даже косметика не повредит ее. Главное – пользоваться ей умеренной. Еще 41% респондентов отмечают, что естественная красота всегда лучше любой косметики. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
5: Добрый вечер. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире программа «Территория сделки», программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории и решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров. Каждую неделю на радио «Диалог ФМ». гости, которые знают рынок изнутри, предприниматели, риэлторы, юристы, инвесторы. Тема сегодняшней программы – юридические сложности в сфере недвижимости, с которыми сталкиваются многие, но не все знают, как их решить. В гостях у нас в студии сегодня постоянный соведущий Фарух Абдурахманов, специалист по недвижимости. Ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум ассалам. Всем добрый вечер. Всех приветствую, друзья.
5: И человек, без которого достаточно сложно представить какую-то сделку в сфере недвижимости. Юрист, который, собственно, проводит все эти сделки. Юрист из федеральной компании агентства недвижимости «Сова» Плохих Любовь Сергеевна. Любовь, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Муслим, Фарух.
5: Ну, по традиции, немного о себе, чтобы наши радиослушатели были в курсе, кто будет им объяснять эти тонкости юридические, как с ними работать, как ты вообще пришла в сферу недвижимости, почему юриспруденция. Будь добра.
7: Я занимаюсь юриспруденцией уже на протяжении 8 лет. В сфере недвижимости я чуть больше 5 лет. До этого я работала в Воронеже, вот, переехала в республику и, соответственно, здесь начала заниматься недвижкой. Почему выбрала недвижку? Потому что интересная сфера. Поговорила со знакомыми, которые рассказали, какие есть сложности. Захотелось помочь людям изучить этот рынок и, в принципе, понять, какие есть проблемы и чем я могу быть полезна, опять же, как юрист.
5: Я так понимаю, работы у тебя здесь предостаточно.
6: Непочатый край.
7: У меня
6: край.
7: Здесь ее непочатый край, это точно.
5: Фарух, давай начнем с тебя. Вопрос.
6: Давай, как раз у меня есть вопрос. Первый, начнем, наверное, с аренды. Начнем с малого, пойдем к большему. Зачастую очень многие собственники жилья, которые сдают аренду, в аренду квартиру, не понимают, для чего им нужен договор аренды, чем он может их обезопасить. Можешь немного рассказать, может, у тебя в практике какие-то ситуации случались, где этот договор был полезен или же, наоборот, не полезен?
7: Достаточно часто на своей практике я встречаюсь с тем, что собственники отказываются подписывать договор, причем сами собственники, не арендаторы, а именно арендодатели. Почему, чем они это объясняют? Кто-то от налогов уходит, кто-то не хочет, чтобы знали соседи, родственники, там, друзья и так далее. Но на самом деле это очень-очень огромная проблема. Почему? Потому что договор, как в принципе и любой другой документ, защищает их, в первую очередь, собственников. Почему? Потому что как минимум есть данные людей, которые будут у них проживать. Угу. Так или иначе, они передают паспортные данные, это все прописывается в договоре, и обозначаются конкретные условия. На каких условиях снимают? Сколько будет арендная плата, какого числа должна поступать эта оплата. Uh-huh. Потому что если это не будет зафиксировано на бумаге, где будет по факту стоять подпись, будет достаточно тяжело потом доказать и просить свои денежные средства назад. А еще, кстати, в Республике Дагестан часто на своей же практике сталкиваюсь с тем, что арендодатели, получается, сталкиваются с такой проблемой, что их имущество портится. Кто-то там, не знаю, обои порвал, мебель сломали, дверь вынесли, потому что там, не знаю, друзья какие-то ходили и так далее. Как раз-таки в договоре это прописывается.
6: То есть в договоре, правильно понимаю, указывается, делается, точнее, опись имущества.
7: Да, все верно. Составляется помимо договора, к нему идет неотъемлемая часть договора, это акт приема-передачи, где как раз-таки прописывается вся мебель, вся техника, которая имеется, в каком она количестве, в каком она состоянии. И как раз-таки, если вдруг что-то произойдет, собственник, имея этот договор, имеет право требовать компенсацию за вред.
6: А смотри, такой вопрос. Вот, допустим, затопили квартиру. Кто должен оплачивать по договору условно?
5: Прописывается ли это вообще?
7: Это же
5: форс-мажор или
7: да, конечно, это форс-мажорное обстоятельство. Нужно понимать, по какой причине было затопление. Это первый момент. Могло быть затопление по вине непосредственно жителей, которые проживают в этой квартире.
6: Забыл выключить кран, да?
7: Вот, например, забыл выключить кран. Соответственно, что происходит в этой ситуации? В этой ситуации платит арендатор. потому что он затопил.
6: Uh-huh. Вот. А если труба прорвалась, затопили соседи, и соседи потом приходят, жалуются, просят возместить ущерб, и собственник уже начинает перекидывать эту ответственность на того, кто снимает у него это жилье.
7: Вот, а это, кстати, не совсем правильно. Как раз-таки этот случай считается, который не зависит от стороны, которая снимает помещение, и, соответственно, всю юридическую ответственность будет нести собственник. И собственник уже должен будет далее разбираться с этими обстоятельствами. То есть он обращается в ЖКХ, в управляйку, которая ведет. По какой причине это произошло?
6: Вот как раз у меня вопрос складывается именно в том ключе, что условно управляющая компания ЖКХ не обслуживает дом должным образом, не менялись трубы давно. В таком случае что делать, как поступить собственникам уже?
7: Обращаться в правоохранительные органы и привлекать к ответственности управляйку, которая ведет дом.
6: А то есть это будет какая-то экспертиза, наверное?
7: Конечно,
6: да?
7: Будет проводиться экспертиза в любом случае, неважно по какой это вине, чтобы вообще установить виновника, всегда проводится экспертиза. Всегда как раз-таки понять причину, из-за кого, вследствие чего. Если вина в управляйке, соответственно, составляется определенный акт, в котором будет написано, что причина была в трубе, потому что она там условно не менялась 50 лет в доме. Соответственно, с этим документом можно уйти уже и в суд подавать и просить компенсацию, в том числе компенсацию для себя и для соседей, которые в частности будут участвовать в этом иске.
5: Пошли разбирательства, квартира затоплена. Пока эти разбирательства идут, квартира в таком же состоянии остается и после решения, принятого, например, в пользу там, пострадавшего, там какой-то срок дается определенный, да, на то, чтобы компенсировать это все, или как это должно быть?
7: Самое главное, когда произошла такая ситуация, затопило, пожар там произошел и так далее, не трогать вообще квартиру до момента, пока не пришел эксперт, вообще ничего не делать. Единственное, что я советую, ну, это, наверное, даже все страховые компании, если к ним обращаться, они советуют фиксировать все на фото и видео, угу. То есть в момент, когда это произошло. Прям зафиксировать и ничего не трогать. Ни в коем случае, если это затопило, не убирать воду, не нужно там ее вытаскивать, ну, и так далее.
5: Не считая того, что нужно перекрыть просто.
7: Просто перекрываем, да, и все, да? Просто перекрываем и все, но все последствия мы не
6: фиксацию,
7: трогаем.
6: Нормально.
7: Да, и делаем фиксацию, да, как я уже сказала, это очень важно. Соответственно, как только сделал эксперт, угу. Пока он будет выносить решение, пока там будет вестись всякие судебные разборки, претензионные разборки, в этот период времени после эксперта уже можно приступать к ремонтам и выполнять работы. В том числе, и самое главное, когда делать ремонт после таких происшествий, собирать все чеки, чтобы потом, опять же, попросить компенсацию у управляющей компании.
5: А есть у нас, или правильно будет сказать, у тебя в практике, может быть, может не конкретно у тебя, но может там слышала, что у нас в Дагестане вот такие вот судебные дела, они как бы, ну, ведутся и выигрываются.
7: Да, у нас такие есть. Если изучить судебную практику, в том числе Республики Дагестан и других регионов, это достаточно распространенная практика, потому что, к сожалению, складывается обстоятельство, что управляющие компании не все достойно выполняют свою работу.
5: Я объясню, почему у меня такой вопрос возник. У нас в практике часто бывает, что я не хочу подписывать договор. Либо, ну, я сам как-нибудь. И чаще всего, как они, собственники, так скажем, да, они же скачивают какой-то стандартный договор, наверное, и даже не вникают в него, там, может быть, какие-то мелкие корректировки, и дают его на подпись. Дает ли такой договор гарантию безопасности? Или, опять же, это какой-то определенный риск несет?
7: Договор, который просто скачан с первой ссылки в интернете?
5: Ну да, ну я вот сталкивался, когда вот разговариваешь, да я как бы сам справлюсь, ну окей, сам справишься. Или вопрос задает встречный, а чем ты можешь, чем ты отличаешься от меня, ты как агент, почему я должен через тебя сдавать квартиру, когда ты говоришь, что есть договор юридически подкрепленный, грамотно составленный, который обезопасит себя, тебя и арендодателя, и арендатора. Часто слышу, что да, я сам могу скачать этот договор, составить его и подписать.
7: Да, вот. Кстати, такое часто бывает, наверное, на ежедневной основе сталкиваюсь, но есть проблема. Агент, юрист – это третье лицо, которое не зависит там от сторон. И наша задача, опять же, как юристов, агентов, сделать так, чтобы договор страховал обе стороны, а не только одну, чтобы договор не был кабальный.
5: Да.
7: То есть он должен подстраховывать как собственника, для собственника я чуть ранее уже обозначила, как он его страхует, для арендатора, в свою очередь, этот договор служит, опять же, подтверждением, что установлена оплата. Эту оплату, кстати, хочу заметить, нельзя изменять в течение года. Угу. То есть можно менять и повышать оплату только раз в год. Кстати, многие об этом не знают.
6: Если вот изменение цены произошло, нужно ли договор перезаключать?
7: Нужно составлять дополнительное соглашение к договору. Сам договор перезаключать не обязательно, угу. Но дополнительное соглашение обязательно нужно. А еще некоторые договоры предусматривают историю, что изменение цены договора разрешено посредством того, что это будет зафиксировано в переписках каких-то мессенджерах, в том числе или по электронной почте.
5: Это тоже берется в учет,
7: конечно,
5: да?
7: Да, конечно, это все нужно учитывать. И обычные стандартные договоры, ну давайте так, они на то и стандартные. Все-таки они должны быть более расширенные, которые будут...
6: Точно под
7: каждую ситуацию будет, потому что каждая сделка, потому что аренда это тоже сделка, она индивидуальная. Угу. Разные условия, разные квартиры. Многие собственники говорят, я не хочу, чтобы у меня в стене дырку сверлили.
5: Угу, да,
7: стандартный договор это не предусматривает. Логично,
5: это уже
7: что...
5: доп. Соглашение получается,
7: нет,
5: да?
7: Нет, это уже можно включить просто изначально в договоре пунктом. Да, то есть изначально можно это все обговорить. Не хочет человек, чтобы с животными жили? Без проблем, сразу обозначаем. Собственнику сразу говорят, допустим, арендаторы, то, что буду там проживать я и муж мой, к примеру. Соответственно, я и муж будут прописаны в договоре. И если вдруг там появятся какие-то третьи лица непонятные, и еще будут жалобы со стороны соседей, собственник имеет полное право выселить их.
6: А еще чем защищает этот договор именно тех, кто снимает квартиру?
7: Ну, первое, как я уже отметила, то, что цена фиксируется, он не может ее изменять. Следовательно,
5: просто не может утром проснуться и сказать, короче, ты сегодняшнего дня ты 40 тысяч платишь, а не 20.
7: Да, да.
6: И выселять тоже, наверное, да?
7: Да, вот как раз это второй пункт хотела назвать, то, что срок договора устанавливается.
6: Просто у нас в республике есть такая тенденция, что летом, пожалуйста, освободите квартиру, я хочу сдавать ее посуточно, условно, и дороже.
7: Да, еще очень часто...
6: А вы с маленькими детьми идите на улицу, ищите себе какой-нибудь вариант.
7: Да, еще любят предупреждать об этом за один день. Вот как раз-таки в договоре можно предусмотреть этот вариант, когда может быть расторжение договора. Условно нужно предупредить там за месяц, за два, за три, чтобы человек, который сейчас снимает квартиру, у него было время на то, чтобы найти новое жилье, чтобы не остаться с теми же детьми на улице.
5: То есть, если так вот смоделировать ситуацию, там завтра ко мне приходит человек в такой же ситуации, говорит, все, съезжай, я имею право не съезжать, согласно договору, правильно? И могу даже еще, наверное, сотрудников полиции вызвать, да?
7: Да, потому что у вас есть договор, и если вы его не нарушаете, то имеете полное право там проживать.
5: Mm-hmm.
7: Да, то есть вас никто не имеет права выгнать. Mm-hmm. То есть можно требовать, если вдруг прям вообще уже выгоняют, условно, вы пришли, там вышли на улицу, а собственник пришел, просто ключ поменял, да, вставил и ушел, а вы просто не можете войти в квартиру. Даже в таком случае можно вызвать участкового, показать ему договор, то, что есть заключен mm-hmm. договор, я проживаю на этих условиях, на этих основаниях. Опять же, участковый пройдет, соберет показания соседей, что да, они там живут, не шумят, все нормально.
5: И жалоб нет?
7: Жалоб никаких нет, и они смогут точно так же дальше продолжать жить там.
6: Так, у меня вот последний вопрос касаемо, наверное, аренды. Вот мы заключили договор, Люба, ты говорила как раз о том, что собственники не хотят платить налоги. Можно ли как-то это упростить? Я вот полагаю, что можно просто зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать налог именно самозанятого.
7: Да, конечно, можно и подавать это путем самозанятости. И у самозанятого, например, налог намного меньше, чем если просто от физического лица это будет происходить.
6: Угу. То есть нужно ли этот договор регистрировать?
7: Если договор заключается сроком менее чем на 11 месяцев, то его регистрировать не нужно. Но если он заключается 11 месяцев и один день, то есть и далее, там на 2 года, на 3 года, то его регистрировать нужно. Но я как юрист, даже если договор составляется на 1 месяц, на 2 или 3, я советую все-таки договор регистрировать. потому что зарегистрированный договор, опять же, не получится просто так быстро расторгнуть. Угу. Нужно это будет уже в любом случае зафиксировать в Росреестре о том, что идет расторжение договора, и составить непосредственный документ, который это будет подтверждать.
5: Угу. Ну, в общем, если резюмировать тему аренды, в целом договор арендодатель и арендатор могут заключить между собой сами самостоятельно, но это должен быть грамотно продуманный и учтенные все детали, да, должны быть договор. Но лучше обращаться к юристам, в агентство недвижимости. Почему? Потому что они специализируются, и они все-таки своими договорами гарантируют какую-то безопасность обеим сторонам.
7: Да, все верно, потому что они независимые лица, которые будут защищать обе стороны.
5: Отлично, отлично. Немного рынок недвижимости, затронем вторичку. Скажи, пожалуйста, в твоей практике самые, наверное, давай такой сленг используем, трешовые случаи именно по вторичке, именно здесь, в нашей республике, в Дагестане, с которым ты столкнулась, можешь вспомнить что-то такое, что тебя, можно сказать, повергло в шок?
7: Ох, их было так много, но, ну, наверное, самый главный – я не буду подписывать договор купли-продажи.
5: Такое тоже бывает?
7: Да. Ну, то есть они на полном серьезе говорят, я не буду подписывать договор купли-продажи. Почему я должен что-то подписывать? Это вообще странно. Но это, скажем так, редкий случай. На самом деле меня повергло в шок, что не собирают вообще документы для продажи. Угу. Я очень редко сталкиваюсь с этим. Причем я разговариваю и с другими коллегами из других агентств, в частности, и с частными риэлторами. И многие вообще даже не понимают, для чего это нужно. Например, та же самая справка о зарегистрированных.
5: Угу. Да,
7: сталкивался. Многие вообще не понимают, зачем она нужна, для чего она нужна, что она дает. А на самом деле она очень сильно защищает новых покупателей, которые...
6: Ну да, если там дети несовершеннолетние.
7: Да, потому что несовершеннолетних детей вообще выписать нельзя даже через суд, потому что суд будет на стороне детей.
6: Ну, как всегда.
7: Да.
6: Поэтому, ну да, очень удивительная история, когда они просят эту справку, не требуют ни риэлтора, ни покупателя. Ладно, покупателям скидка. Не все знают тонкость.

0: пишут.
1: Продолжим эту тему после короткой рекламы.
2: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
12: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
13: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
1: Друзья, тема нашей сегодняшней передачи – это юридические сложности в сфере недвижимости. И у вас есть прекрасная возможность задать вопрос в прямом эфире и получить на него грамотный ответ. Номер телефона 661048. Звоните, ждем. 661048. А мы продолжаем, Люба, по части вторичного рынка, трешовых историй, которые были у тебя в практике.
0: Да, вот как раз-таки сейчас только разбирали. Была у меня такая история. Приходит мужчина, говорит: хочу купить квартиру. Угу. Он говорит: ну я ее уже нашел, просто сопроводите мне сделку. Ну, первое, что начинает, давайте там документы соберем, давайте организуем. Он говорит: ну есть проблема. Я говорю: какая? Он говорит: ну, собственник не должен знать, что он продает. Я говорю: как так? В смысле?
1: Что или кому?
0: Собственник не должен знать то, что квартира вообще продается. Ага. Он говорит, я говорю: в смысле, я вообще не поняла, в чем ситуация. Происходит следующее. Он говорит: это квартира, которую я записал на свою жену.
1: Офигеть.
0: Я говорю: ну, я говорю, может быть, мы ее просто переоформим? Я говорю: все, я говорю, я правильно понимаю, вы же ее типа хотите купить? Он говорит: да, я ее хочу купить для второй жены.
1: То есть у первой жены покупает квартиру,
0: да,
1: для второй жены.
0: Да, у первой есть квартира, он хочет купить ее.
1: Кто этот воин?
0: Да, и чтобы жена первая не знала. Потому что у второй жены он хочет забрать эти деньги. Второй жене он не говорит то, что эта квартира принадлежит первой жене.
1: Ох, как мы скучно живем.
0: Да.
14: Я, честно говоря, сейчас немножко, знаешь... У меня шоком это тяжело называть. Эту схему еще нужно было придумать сначала в своей голове, а потом еще ее попробовать реализовать.
1: Ты скажи, это получилось все осуществить?
0: Ну, конечно же, анонимно это все не получилось. То есть я ему сразу обозначила процедуру, как это будет происходить, что в любом случае она является собственником, так или иначе она узнает. И следующий момент. Они же в любом случае столкнутся. Я у него спрашиваю: на вторую жену же будешь квартиру оформлять? Он говорит: ну да, на вторую буду. Я говорю: так они же увидятся.
1: Друг друга,
0: он,
1: да,
0: говорит: нет, под... а я этого не хочу. Но логично, к сожалению, ничего не получилось. Он сказал: буду искать тогда какой-то другой вариант.

0: Слушай, а в этой ситуации разве нельзя было оформить доверенность генерального на представление? И пускай бы через
1: есть нюанс. Первая жена не должна была знать, что квартира продается и будет переоформляться.
0: Какой квест серьезный. Какой квест. Да, надеюсь, это, у него все получилось.
2: Это, по-моему, покруче, чем американские горки.
1: В принципе, ну, кстати, наверное, не редкость, не такая уж трешовая история. Часто бывает, что жены втайне от мужей покупают недвижимость.
2: Будучи в браке?
1: Будучи в браке, они покупают недвижимость.
0: А как
1: и, как правило, они это покупают не вторичное жилье, а покупают новостройки, которые как раз-таки не по ФЗ-214 строятся. Mm-hmm. У меня на практике достаточно много было таких ситуаций, когда, ну, видно, что человек мается, не знает, нужно ему покупать, не нужно, советуется, обдумывает, потому что приходит за тем, нужно покупать эту новостройку, нет. Вот, и тут дальше складывается обстоятельство. Я говорю, ну, первое, что я советую, это посоветоваться с родственниками. Спрашиваю, там, супруг есть? Она говорит, да, есть. Я говорю, посоветуйтесь с супругом. Я говорю, это главный человек, который вам наверняка поможет. Она говорит, меньше знает, крепче спит. Вот так вот и живем.
0: А чем объясняют-то? Для чего они вообще вот такое?
2: Готовят
0: вот
2: подушку безопасности.
1: Да, да, готовят подушку безопасности.
0: Тема,
1: да.
0: Болезненная тема для нас. Слушай, ну вот ты затронула тему новостроек. Давайте, наверное, немного поговорим и об этом.
2: Давай, давай, как раз отличная тема. Я думаю, Люба нам и нашим слушателям немного откроет глаза. Первый вопрос, самый главный, как не попасться в ловушку красивых цифр, красивых картинок, как проверить застройщика и как быть уверенным, что он его достроит.
0: Да и вообще, нужно ли его проверять? Может быть, без этого можно
1: Нет,
0: обойтись?
1: Нет, конечно, нужно проверять. Я, кстати, очень не очень отношусь к тому, что застройщиков не проверяют и полагаются на мнение, потому что он там брат, сват, друг. На самом деле, опять же, я повторюсь, как мы по вторичке разговаривали, то, что нужно подходить сюда с холодной головой, нужно взвешенно подходить, потому что, ну, у вас миллионы на руках, у вас тысячи на руках, зачем? Нельзя их просто так выкидывать на ветер. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно же, проверять документы. Какие? Понятное дело, что первое, с чего стоит начать, это разрешение на строительство. И самое главное, не просто его наличие. Нужно смотреть, что указано там. На кого, на чье имя оно выдано. Если оно выдано на физическое лицо, это значит, что уже не компания будет осуществлять строительство, а по факту какое-то физическое лицо.
2: Да, вот еще часто бывает такая история, что земля в собственности у кого-то строит, разрешение выдано на второго человека, а строит вообще там другой человек.
1: Да, вот как раз-таки человек, на кого выдано разрешение на строительство, по факту какое-то другое лицо осуществляет строительство или компания, между ними должен быть заключен договор подряда о том, что вот эта компания на основании вот этого разрешения на строительство будет предоставлять услуги по строительству. Угу. Этот договор подряда должен быть зафиксирован и, опять же, составлен грамотно, а не просто первая ссылка, скачанная с интернета. Кстати, такое тоже было, тоже пытались мне предоставлять, когда проверяла один из объектов. Еще в разрешении на строительство, помимо того, что нужно обращать внимание на того, кого выдано, это еще на кадастровый номер земельного участка. Для чего? Чтобы проверять, что сейчас есть на этой земле. Какие есть ограничения, обременения, аресты.
2: Вот ты сейчас это сказала, Люб.
1: Да.
2: Расскажи слушателям, где это можно проверить. Можно ли это онлайн сделать?
0: Самостоятельно?
2: Да, самостоятельно, да, потому что, ну, знаешь, мы как риэлтора зачастую даем информацию, рассказываем, но люди все равно уходят на подумать, уходят mm-hmm. на посоветоваться. Вот для тех людей, кто уходит подумать, посоветоваться, либо сомневается в словах специалистов, ну, такое часто бывает, не безосновательно, как говорится. Есть ли такие агрегаторы, где они могут проверить это сами?
1: Да, конечно, это официальный сайт Росреестра, справочная информация в режиме онлайн. Туда достаточно ввести только кадастровый номер, и mm-hmm. можно уже узнать, кто является собственником, сколько собственником, с какого года, когда, какая кадастровая стоимость, какое назначение, если мы говорим про землю. Соответственно, если там про строительство многоэтажки, должно быть соответствующее разрешение. Mm-hmm. Вот. Далее можно посмотреть, в чьей она вообще, ну, форму собственности можно посмотреть, государственная, негосударственная, есть ли договор аренды, нет его и так далее. То есть это обычная информация, которую можно посмотреть самостоятельно в интернете буквально за 2 минуты.
2: То есть на сайте справочная информация, да. Мы можем посмотреть информацию о, ну, об объекте недвижимости, да. В данном случае мы говорим про землю, значит, про землю. То есть мы можем увидеть, есть ли там обременения, правильно понимаю,
1: да.
2: Какие-то запреты, аресты.
1: Да. То есть мы это можем увидеть уже там. Это будет в самом низу на этой странице, четко и ясно будет написано. Соответственно, если вы это видите, это уже должен быть звоночек, и вы об этом должны обозначить тому самому застройщику, который вам пытается продать объект недвижимости. Вы должны запросить, какое основание, попросить документы, потому что, как правило, если арест, то это вообще серьезное обременение. Как правило, идут судебные разбирательства, значит. Судебные разбирательства разные могут быть, в том числе и под снос здания может быть. Следующий момент. Если запрещение регистрации, скажем так, это уже, это значительно, но это решаемо. В каком плане? В том плане, что, например, на застройщике просто есть какой-нибудь неоплаченный долг, условно, там, в 1000 рублей, и он будет там болтаться. Но заплатит он эту 1000 рублей, будет жить спокойно, и это обременение снимут.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, нам известно, что в агентстве «Сова» очень избирательны по отношению к партнерам, именно застройщикам. И проходит действительно очень серьезную проверку. Вот скажи, пожалуйста, все равно вот ты перечислила пул условно каких-то там бумаг, на что обращать внимание, а есть ли такое вот то, что тебе попадает на стол, когда приходит партнер, на что ты, обрати внимание, ты дальше даже не смотришь? Вот, и что можно было бы порекомендовать, вот один момент, допустим, чтобы не перебирать это все, чтобы можно было порекомендовать слушателям, сказать, вот если вот здесь вот какой-то момент есть сомнительный, то скорее лучше воздержаться, чем идти дальше и как-то углубляться в этот вопрос.
1: Но когда клиенты ко мне обращаются, так или иначе, я все равно проверяю досконально, даже если я вижу с первой строчки о том, что все будет плохо. Угу. Первое, на что я обращаю, это вид разрешенного использования земельного участка.
0: Угу.
1: К сожалению.
0: То есть,
1: может быть такое, что оно выдано под апартаменты, по факту продают как жилой комплекс, то есть жилое помещение, то есть многоквартирный дом.
0: У нас есть такая практика.
1: К сожалению, есть такое, да. Также обращаю внимание на количество этажей, которых разрешено строить.
2: И сколько по факту заявляют.
1: Потому что очень часто, опять же, это бывает в основном, когда идет разрешение на строительство на апартаменты, как правило, там этажность невысокая. Ну, то есть, условно, 5-6 этажей. А по факту они строят, ну, и заявляют, что они будут строить жилой комплекс 18 этажей. Это уже нельзя, это уже незаконная стройка.
0: Угу.
1: И действовать не в рамках разрешения.
2: Кстати, есть еще такая история. Натыкался, что разрешение выдано на деловое управление, сейчас мне память не изменяет, а строят по факту многоквартирные дома тоже.
0: А деловое управление что такое?
1: Торговый центр, бизнес, ну, бизнес-центр своего рода.
0: А это земля в частных руках бывает чаще, да, или как? Или
1: по-разному, все зависит от локации, в которой находится. Вот, оно может быть в том числе и в частной, как раз-таки мы, наверное, про один комплекс говорим.
0: Угу.
1: Да, есть такое, то, что на деловое управление выдано, и там 3 этажа, а по факту строят, если я не ошибаюсь, 16 или 18 этажей застройщик заявляет. Рисует просто шикарную, красивую картинку, у него реклама.
2: Цена тоже, кстати, у них зачастую довольно-таки низкая относительно того, что сейчас вообще на рынке происходит.
1: Кстати, да, как правило, объекты, которые, ну, продаются, и они, скажем так, нечисты на руку,
0: угу.
1: У них цена за квадратный метр очень-очень низкая.
0: И подозрительно, это
1: подозрительно привлекательно, да. И, как правило, кстати, я сталкиваюсь с этой историей, и, опять же, когда я разговаривала уже с обманутыми дольщиками, я им, ну, прямо задала вопрос, что вас подвигло на это, почему вы купили у них, если там изначально были проблемы.
0: Угу.
1: Да, там кто-то говорит, там родственники посоветовали, да там друзья, потому что кто-то вложился, но это не самое главное. Они говорят, ну потому что у них первоначальный взнос был 300 тысяч, а у меня на руках под подушкой 300 тысяч лежало.
0: Угу.
1: Так
0: угу.
1: Здесь повод задуматься, какой застройщик, который тратит просто миллиарды на то, чтобы построить,
0: угу.
1: ну, будет продавать с таким первоначальным взносом объекты?
2: Вот мы, кстати, обсуждали этот вопрос с Абдулой, да.
0: Витина Лабнова у нас в гостях.
2: Мы обсуждали этот вопрос с Абдулой, сколько там в среднем выходит себестоимость за квадратный метр, и он назвал нам что-то порядка 70-80, да, да. Ну, это он учетом брал компанию, которая строит, ну, достаточно неплохо, угу. Потому что эта информация была дана ему от них, сколько они тратят за квадратный метр. Ну, опять же, как показывает практика, ну, в среднем, там, 1050-60, я думаю, средняя цена за квадратный метр.
0: Сегодня.
2: Да, и люди, когда покупают квартиру за 60-70 тысяч рублей, ну, опять же, здесь все-таки стоит задуматься.
1: Да, но люди, опять же, повторюсь, вот мне клиенты не раз говорили о том, что их привлекает цена и первоначальный взнос. Они говорят, у нас есть вот эти 300 тысяч.
0: Нам говорят, куда-то надо вложить,
1: их надо их куда-то деть. Я говорю, зачем? Они говорят, ну, вот такое чувство, как будто они мешаются. Я говорю, да положите вы их под подушку, они целее будут. Я уже не говорю про вклады какие-то. То есть даже просто положи ты под подушку, но накопи ты еще. Да, цены там на недвижимость растут, они с каждым годом там больше, больше, больше, недвижка никогда в цене не падает. Но тем не менее, всякое может произойти, там больше начнешь зарабатывать, и, соответственно, там через условный там год-два у тебя может появиться тот же материнский капитал, к примеру, это дополнительная денежка.
2: Я думаю, что это, честно говоря, не самый лучший совет – хранить денежку под подушкой.
1: Ну, это, конечно, да.
2: Нужно учитывать,
1: хотя бы лучше, чем вкладывать вообще непонятные стройки.
2: С этим я согласен, я полностью согласен, что лучше сохранить какой-то капитал, но под подушкой не самый лучший вариант, да. Все равно хранить, да. Потому что инфляция все равно, она…
0: Съедает.
1: Она, да, все равно съест, это понятно, да, но… Лучше пусть они под подушкой или, скажем так, прокайфовать на них, но...
0: Чем отдать, а потом, короче, да, и грызть себя, потом куда-то никуда отдал. Друзья, мы уходим на короткую рекламу, после чего вернемся к вам.
3: Территория сделки на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
0: Друзья, напоминаю вам номер прямого эфира 66-10-48. Звоните, задавайте свои вопросы по части юриспруденции в сфере недвижимости. С удовольствием вам ответим. А мы продолжаем. Мы как раз вот перешли в тематику новостроя. Мы вот обсудили
2: обманутых дольщиков.
0: Вот, как раз к ним хотелось бы перейти, Фарух.
2: Отлично.
0: Вот мы сейчас последние дни наблюдаем, да, в соцсетях, что какие у нас там цифры, по-моему, около 4000 обманутых дольщиков, и это около 6 миллиардов, по-моему, да, суммарно там ущерб. Вот, и они уже доходят до того, что на Красную площадь уходят, обращаются напрямую там к президенту страны. Люба, с точки зрения вот твоей работы, да, как бы люди, хотя мы это уже частично задели здесь, тем не менее, как люди могли бы в этой ситуации себя обезопасить от подобных ситуаций, ну и как обезопасить себя в будущем? Что,
2: как и как сказать? Вернуть себе деньги, самый главный вопрос.
0: Да. Угу, если есть шанс вообще, короче, вернуть.
1: Первый, наверное, самый главный момент – это изначально проверять и смотреть документы. Смотреть договор, который вам дают, смотреть условия, которые там есть, и подписывать. Опять же, обманутые дольщики, как правило, что с ними заключалось? С ним же не заключался договор долевого участия, который регистрировался в Росреестре.
0: Угу.
1: Нет, то есть по факту это был документ, который, ну, где-то там в углу составили,
0: на
1: грубо
0: коленках.
1: Говоря, на коленках составили, да, и дали подписать, и они даже не читали, потому что, ну, люди доверились, потому что, как правило, что делают застройщики такие? Они говорят, у нас там так классно будет, у нас там и школа, и садик, и там, я не знаю, навороченные лифты, и домофоны, и вообще все что угодно. Не нужно вестись на эту картинку, нужно, опять же, подходить с холодной головой, проверять документы, это самое главное. В идеале, чтобы застройщик работал по ФЗ-214 и заключался договор ДДУ, открывались эскроу-счета, и эти эскроу-счета пополнялись в том объеме, в котором они должны быть, а не так, что в договоре ДДУ условно отражают 3 миллиона, а по факту ее купили за 10 миллионов.
2: Ну, отлично, Люб, раз ты это затронула тоже, давай так, подскажи, сколько вообще застройщиков тогда в Махачкале работают по ДДУ, используют эскроу-счета и пополняют их? Чтобы, ну, вот понимание было, просто мы сейчас, получается, говорим так красиво, говорим по тому, как это все правильно, но у нас немного специфика своя, да, как выяснилось, как выясняется, как, ну, мы видим, мы живем в этом обществе, да. Как нам быть, если не все застройщики работают по ДДУ, не все работают с эскроу-счетами, но при всем при этом мы хотим купить квартиру, мы хотим, чтобы наши деньги не улетели в воздух, и, соответственно, чтобы через время мы получили свое жилье достроенное, чтобы нас не обманули. И, опять же, я вернусь к своему вопросу, который уже Муслим задал. Если вот ситуация, то, что с дольщиками получилось, как вернуть здесь свои деньги?
0: Если такое произошло уже.
1: Вообще, первое, с чего стоит начать, как вопрос про кто работает по ФЗ. На самом деле, к счастью, что мир в республике начал потихонечку меняться в лучшую сторону в плане строительства. Почему?
0: Мир недвижимости.
1: А в мир недвижимости, да.
0: Оккультуриваться он начал, Люба. Он начал оккультуриваться, согласен.
1: Да, да. То есть люди начали задумываться и начали обращать внимание, опять же, на те же самые документы, к примеру. У нас начали переходить застройщики, но, как мы уже знаем, те самые обманутые дольщики, но не был он заключен. Что делать в этом случае? Во-первых, на всех, когда идет строительство, нужно следить за всеми этапами строительства и не ждать завтра, кто что их там будет, застройщик, кормить завтраками. Нужно следить. То есть очевидно, что те обманутые дольщики, которые обманутые, они видят, что их объект не строился на протяжении нескольких лет. Он просто стоял, земля пустовала. Или они там подняли условно 3 этажа и закончили на этом.
0: Угу.
1: Есть же такие объекты? Есть такие объекты.
0: Куча.
1: Соответственно, тут уже нужно было бить тревогу там, на следующий день после того, как обещали сдать, но не сдали дом. То есть сразу, то есть не нужно было ждать, не нужно полагаться на время. Опять же, не нужно учитывать вот эти вот братские отношения. То есть есть договор, да. Есть условия, и их нужно соблюдать, кем бы люди друг другу бы не приходились. Хоть они и братья родные, ну, так не бывает. Есть определенные условия, есть определенные обязанности. Соответственно, если вдруг такое произошло, вы видите, сроки задерживают, ничего не происходит, ничего не меняется. Ну, нужно бить тревогу, обращаться в правоохранительные органы и подавать заявление в суд. Потому что тот же самый договор ЖСК, его можно приравнять к договору ДДУ и уже взыскивать все, скажем так, обстоятельства по договору ДДУ, как бы это было.
2: То есть человек может требовать возврат своих личных денег и при всем при этом еще компенсацию, правильно понимаю?
1: Конечно, да.
2: Компенсация в каком размере?
1: Компенсация...
2: Есть ли какая-то установленная, может,
1: да, фикса? Есть установленная фикса, и она идет за каждый день просрочки застройщика, когда он не сдал дом в эксплуатацию.
2: Вот, кстати, еще знаешь, какой вопрос? Вот ты говоришь про ДДУ, про ЖСК, но у нас же еще есть другого вида договора, и с ними можно работать, как я понимаю, в таком же формате или же нет?
1: Да, конечно. То есть любой документ, который бы он ни был, его можно было бы приравнивать к договору ДДУ. Можно и, соответственно, но опять же, не просто так, что ты пришел и говоришь, что вот договор ДДУ, я хочу к нему приравнять. Нет, все-таки нужно обращаться в суд и в судебном порядке это делать.
0: Скажи, пожалуйста, вот Фарух уже начал эту тему. Вообще в целом по республике, вот, может быть, у тебя какая-то статистика своя, может быть, есть. Или знаешь как, в компании, в агентстве «Сова», какое количество застройщиков, которые сотрудничают с компанией, работают по ДДУ, и вообще в целом, как ты считаешь, вот общую массу взять рынка застройщиков, какое количество этих застройщиков сейчас, сегодня в статусе партнеров у агентства? И почему это так происходит?
1: Именно которые по ДДУ работают?
0: Можно вообще в целом и те, которые по ДДУ работают. Потому что мне кажется, начну отвечать на свой же вопрос, да, ты подхвати, что, как мы уже заметили, в общей массе от рынка по ДДУ сегодня не так много застройщиков работает. Это процентом соотношения, может быть, дай бог, каких-нибудь там, не знаю, 7-10.
2: Но в лучшем случае, я думаю.
1: Я пока что вот по голове у себя насчитала 5 всего лишь. Всего 5 застройщиков. Причем я это считаю и Махачкалу, и Каспийск. В Дербенте, кстати, обстоят дела в этом плане намного лучше. Там практически все осуществляют строительство по ФЗ-214.
0: Окей. Теперь правильно ли будет отсекать вообще тех, которые не работают?
1: Я думаю, да. Потому что, опять же, мы создадим здесь такой момент, что мы их просто вытесним и не дадим им, скажем так, работать вне рамок закона.
0: А как же репутация застройщика? Не работает. У нас есть, мы знаем, есть застройщики, которые не работают по тем или иным причинам, да, эскроу счета и так далее. Но у них есть репутация.
1: Да, есть такие, но тем не менее они переходят на ФЗ-214.
0: Они в стадии, получается.
1: В стадии, да? Потому что, опять же, они дорожат своей репутацией и собираются строить дальше. И все складывается так, что все-таки дольщиков, которые покупают, их нужно обезопасить. Чем их можно обезопасить? Эскроу-счетами. Потому что, давайте так, у нас, когда открывают... переходят на строительство по ФЗ-214, у нас застройщик не всегда на проектном финансировании банка. У нас есть застройщики, которые не на проектном финансировании банка.
2: За личные средства
1: строят. Они строят за личные средства. Как раз-таки, почему они переходят и почему я все-таки за то, что, чтобы не работать с теми, кто не по ФЗ-214. Чтобы они хотя бы были... за свой счет строились. Почему? Можно увидеть, что застройщик способен построить, у него есть средства на это.
0: Любимую тему Фаруха сейчас затяну. Эскроу-счет. Федеральный закон 214.
2: Насколько он обезопасит клиента?
0: Неужели это на самом деле такой вот прям гарант того, что... Ну, я понимаю, что он от чего-то защищает. Но вот от чего?
2: На 100% ли? Вот,
1: да, нет, это... не на 100% однозначно. Вот. Но это намного лучше, чем было до. Как мы знаем, проходит время, законы совершенствуются, улучшаются, и все делается для народа.
2: Просто, знаешь, встречаешь таких людей, специалистов, которые утверждают прям кровь из носу, что эскроу-счет прям он всех нас обезопасит. В любом случае мы ничего не потеряем и ничего нас плохого не ждет.
1: Ну нет, конечно, мы же знаем ситуации, которые в той же Москве не так давно происходили, когда крупные застройщики, крупные, просто становились банкротами, но при этом у них был и договор ДДУ, и они были даже на проектном финансировании банка, и эскроу-счета были, и эскроу-счета пополнялись полностью, но тем не менее произошло, застройщик стал банкротом, и такое тоже может быть.
0: И сегодня дольщики этих застройщиков, этих компаний стоят также.
1: Да, точно так же снимают видео и требуют своих денежных средств.
2: Да, вот знаешь, еще вот для пояснения, мы уже с Муслим с тобой обсуждали это, ты тоже нам подскажи, Эскроу-счет открыт. Я условно приобрел квартиру по ипотеке, деньги хранятся на эскроу-счете, застройщик в дальнейшем обанкротился. Я, как человек, который приобрел квартиру в ипотеку, что-либо мне возвращается и закрывается ли ипотечный долг?
1: В первую очередь банк сначала забирает свои денежки, так или иначе.
0: Как же.
1: Да. Банк, кстати, этого не сможет сделать. Соответственно, банк забирает свои деньги, а вот все, что останется, вам вернут. Но есть проблема. А если эти денежки на счете том же самом эскроу? Потому что, к сожалению, бывают обстоятельства, которые застройщик умудряется их и оттуда вытянуть. И в Дагестане тоже, кстати, есть такой случай с одним с таким застройщиком. Поэтому будьте аккуратнее, осмотрительны.
0: Да, да.
1: Да.
0: Просто
2: включайте голову. Поэтому я и говорил, что эскроу-счет это не самое, ну, самого безопасного нету, как я уже говорил, как говорит Люба, но это один из инструментов,
0: который минимизирует,
1: минимизирует
0: риски.
1: Да. Но давайте будем честны, любая сделка это риск. Просто, опять же, наша задача с вами как специалистов эти риски минимизировать, сделать их меньше и, скажем так, свести до нуля в любом случае не получится. Ну вот, чтобы они были в самом-самом низу. И опять же, о всех рисках я вообще считаю то, что нужно предупреждать стороны. Что в новостройке, что при покупке земли, что при строительстве домов и так далее. То есть обязательно предупреждать о всех рисках, которые могут быть.
0: Очень хотелось бы поговорить с вами на тему еще и земли. Но я думаю, что для этого нам нужно будет отдельный эфир. Делать мы в следующий раз, когда как-нибудь встретимся, мы обязательно об этом поговорим, потому что это тоже достаточно больная тема для нас. Но, наверное, там также, наверное, да, при покупке земельного участка стандартные мероприятия нужно провести, чтобы проверить и как-то обезопасить себя от какой-то скрытой угрозы.
2: Есть один документ, который вообще у нас никто не заказывает, не требует. Это для вас, для слушателей, возьмите на заметку. Те, кто хочет приобретать себе земельный участок, Люба расскажет сейчас подробнее про этот документ, который стоит требовать у продавца в обязательном порядке, чтобы в дальнейшем не было никаких казусов.
1: Да, это, наверное, как раз-таки самый главный документ, который отличает продажу земельного участка от помещений каких-либо. Этот документ называется градостроительный план земельного участка. Его можно заказать в архитектуре города или же можно на госуслугах. Он делается 14 дней. Да, его придется подождать, но это очень важный документ.
2: Почему? Чем он обезопасит?
1: Он показывает, где проходят линии электропередач, какие есть зоны потопления, непотопления.
2: Газовые трубы.
1: Газовые трубы, красные линии, места общего пользования, каким природным категориям эта земля относится, из чего там недра этого земли и так далее. То есть это огромный просто документ. Там очень много страничек и очень много листочков, если в бумажном виде заказывать. Его нужно досконально изучать и смотреть все ограничения, которые есть на земле. Я говорю сейчас не про аресты и про какие-то штрафы и долги.
2: Да, вот у нас недавно ситуация была, если вспомнишь, продавали земельный участок, 9 соток, 2 участка по 9 соток. Мы заказываем градостроительный план. И выходит, что у нас вдоль участка по периметру идет красная линия. И, соответственно, мы не можем уже строить на этой земле ничего и продавать, в принципе. Ну, продать-то можно, но, опять же, вопросы будут.
0: Получится, что на голову одел что-то.
2: Да, то есть там нам пришлось, короче, вызывать кадастрового инженера, уменьшать теперь в размерах свой же участок собственнику. Ну, считаю, он здесь потерял, конечно, по сотке там. Но при всем при этом, да, ну, зато честно и как положено его продавал.
1: И свободно уже новый покупатель сможет пользоваться этим земельным участком, не думая об этих красных линиях.
2: Да, просто если строить на таких территориях, где идет красная линия, тебя вынудят это снести. А представь, что там будет стоять дом.
0: Уже.
2: Да, условно. Ну, неважно что. Любое строение, которое ты построил, ты потратил на это деньги, ты потратил на это силы, время, и это заставляет тебя сносить.
0: Слушай, вот эта вот история, по-моему, сейчас как раз-таки, как бы это ни звучало, всплыла вот с печально известными событиями, которые вот, потопы, то, что у нас были.
1: Да,
0: да, вдоль Толгинки, по-моему, да, вот как раз-таки такие земельные участки, дома, где, которые стоят уже... рядом с этой территорией, где нельзя строить.
1: Причем дома, которые на капитальном фундаменте построены. А если, кстати, заказать градостроительный план земельного участка, то там можно увидеть зоны потопления.
2: И там на сваях,
1: и
2: наверное,
1: как раз-таки дома нужно было строить уже на сваях,
2: да,
1: а не с капитальным фундаментом.
0: Друзья, к сожалению, огромному сожалению, наше время подходит к концу эфирное. Напомню, сегодня темой нашего эфира была юридические сложности в сфере недвижимости, с которыми сталкиваются многие, но не все знают, как их решить. Надеюсь, что мы хоть на какие-то вопросы получилось у нас ответить, какую-то тему больную, возможно, мы задели, и что-то стало ясно. С вами были Муслим Багаров, Фарух Абдурахманов, и с нами в гостях была специалист, юрист, высококлассный юрист агентства недвижимости «Сова» Плохих Любовь Сергеевна. Вам спасибо, друзья. И до новых встреч.
2: Спасибо, Муслим.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
11: Что если деньги нельзя положить в кошелек? На островах Яп в Тихом океане использовали каменные деньги – огромные диски из известняка. Некоторые весили несколько тонн. Главное было не перенести камень, а чтобы знали, что он твой. Вот где был первый безналичный расчет.
12: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
11: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Систему кадетского образования продолжат развивать в нашей республике. Я напомню, что для Дагестана данное направление традиционно является одним из приоритетных. На сегодняшний день в регионе по кадетскому профилю обучаются более 1000 воспитанников. В республике функционируют 2 кадетских корпуса, 1 кадетская морская школа-интернат, а также 4 специализированных класса на базе общеобразовательных школ. Столкновение автомобилей является наиболее распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции республики Магомед Садиков. По его словам, почти половина всех погибших в результате ДТП в Дагестане за первое полугодие этого года получили смертельные травмы именно при столкновениях. Среди часто случающихся видов аварий также наезды на пешеходов, наезды на препятствия, а также опрокидывания и наезды на стоящие машины. Кроме того, по словам докладчика, за последние 3 месяца в республике отмечается всплеск происшествий, которые связаны с мототранспортом. Первый день осени в России вступит в силу закон о создании новой единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в финансовом рынке. В единой системе будут учитываться все платежные карты, которые выпущены российскими банками. В базу войдут даже карты, срок действия в которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в 2027 году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 банковских карт, будет время определиться, какие из них оставить. Дым от пожара на складе «Валберес» в Пензенской области, который возник сегодня после атаки беспилотника в ВСУ, может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов. Жители Пензы сейчас предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призывали соблюдать меры предосторожности. Количество преступлений, которые совершены иностранцами и лицами без гражданства на территории России за первую половину 2026 года, снизилось почти на 40%. Об этом сообщили пресс-службе аппарата Совета Безопасности России. При этом само число преступников также заметно снизилось, почти на 11,5 тысяч человек. Я напомню, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за первую половину 2026 года из России выдворили 43 тысячи мигрантов. Ну а в топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии этого года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр и штукатур. Об этом сообщает РБК. Средняя предполагаемая зарплата сварщиков по стране сейчас составляет около 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесарь с доходом 178 тысяч рублей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
12: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
13: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
11: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
14: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года канадский нападающий Маклин Серебрини подписал новый контракт с Сан-Хосе сроком на 5 лет с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов 800 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение начнет действовать во второй половине 2027 года. Серебрини всего 20 лет. В прошлом сезоне он забросил 45 шайб и сделал 70 голевых передач в 82 матчах регулярного чемпионата. Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признал, что его уход из футбольной национальной команды в 2023 году был ошибкой. Также заявил, что постарается вернуть доверие болельщикам. Манчини и новый технический директор сборной Италии Клаудио Раньери были представлены журналистам на пресс-конференции. Судьба и новый президент федерации Джованни Малаго дали мне возможность попробовать все снова. Я постараюсь вернуть сборную туда, где она должна быть, сказал специалист. Манчини отметил, что понимает недовольство отчасти болельщиков после своего возвращения, но хочет вновь завоевать их доверие. Прекрасно понимаю, что некоторые люди будут против меня, постараюсь сделать так, чтобы команда играла достаточно хорошо, чтобы они снова в нее влюбились. Напомним, что под руководством Манчини Италия выиграла Евро в 2020 году, при нем же команда не смогла пробиться в 2022 на чемпионат мира. Новый контракт Манчини рассчитан на 4 года. Совет Европейских лиг выступил с заявлением после того, как в СМИ появилась информация о планах президента ФИФА Джани Инфантино продать долю прав чемпионата мира частным инвесторам. Джани Инфантино, напомним, планирует продать долю коммерческих прав на Мундиаль в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов. Каждый из 211 ассоциаций членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Заявление, в частности, говорится, чемпионат мира не должен продаваться, это не частный инвестиционный актив президента ФИФА, его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которые остаются без голоса или права голоса по этому вопросу. Европейские лиги решительно отвергают это предложение. Мадридский «Реал» начал переговоры с английским «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Родри в королевский клуб. Об этом сообщают инсайдеры. Испанцы готовы потратить на переход футболиста более 50 миллионов евро. Чемпион мира нынешнего года Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с Подубным и Пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 30 июля 1972 года была запущена Красноярская ГЭС. Гидроэлектростанция – один из крупнейших энергетических проектов советской эпохи. Его появление стало настоящим толчком для экономики Сибири. Дешевая электроэнергия открыла дорогу энергоемким производствам. В регионе начали активно развиваться алюминиевая, целлюлозно-бумажная и металлургическая отрасли. Особенно важным запуск станции оказался для алюминиевой промышленности. Производство алюминия требует колоссальных максимальных объемов электричества. И именно доступная энергия Красноярской ГЭС позволила масштабировать выпуск металла, который востребован и в авиации, и в строительстве, и в машиностроении. Рядом с гидроэлектростанцией вырос крупный промышленный кластер, а вместе с ним новые рабочие места и целые города. Кроме того, проект имел и инфраструктурный эффект. Строительство станции дало импульс развитию дорог, линий электропередачи и логистики, тем самым укрепив экономические связи Сибири. Красноярская ГЭС не просто вырабатывала ток, она формировала промышленную базу, которая десятилетиями определяла экономический вес региона. Сегодня Красноярская гидроэлектростанция остается одной из крупнейших гидроэлектростанций России и по-прежнему играет важную роль в энергосистеме страны. Это яркий пример того, как масштабный инфраструктурный проект становится опорой для бизнеса и целых отраслей.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 18 и 23 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины. Однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает, а когда-то это было чудом.
1: Личный коуч. Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано рубль 27. Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена там у банана 90 копеек. И 37 копеек на ровном месте вот он заработал. Какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Но мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета, через пару остановок мы вышли, она так и осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
2: Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все, что вы делаете, неэффективно, пока вы не найдете свою точку приложения усилий. Поверьте, сколько бы сил вы ни вкладывали, результат всегда будет ниже ваших ожиданий, если вы тратите время и энергию не на точку приложения усилий. А ведь можно же было сделать меньше и достигать большего. Если вы не внедрите в свою жизнь то, о чем я вам сейчас расскажу, то вы всю жизнь будете двигаться по кругу. Давайте начнем с того, что волнует каждого из нас. Все мы заняты, мы перегружены делами, обязательствами, бесконечными задачами. Нас учат, что чем больше мы работаем, тем большего успеха мы добьемся. Но это ловушка. Как часто вы работаете, трудитесь изо дня в день, но замечаете, что результата все равно нет или результаты небольшие. Большинство людей вынуждены признавать, что все их старания приносят лишь незначительный прогресс. А бывают ситуации, когда вы вроде бы сделали так небольшое усилие, а результат превосходит все ваши ожидания. Почему не все наши действия дают одинаковую отдачу? Почему, несмотря на все советы, учебу, книги, подкасты, мы не можем достигнуть того, чего хотим? Почему другие подходы не работают? Давайте разбираться. Причина здесь проста. Дело не в количестве усилий, а в том, куда мы их прилагаем. Вам часто говорят, надо работать больше, работать нужно усерднее. Но мало кто говорит, работай умнее. И это ключевое. Как говорил основатель компании Apple Стив Джобс, работать нужно немного, работать нужно с умом. Я часто вижу, как успешные предприниматели застревают в рутине, пытаясь успеть все и сразу. Но в современном мире выигрывают не те, кто много пашет, а выигрывают те, кто умеет сконцентрироваться на главном и отбросить все ненужное. Заметьте, повторю здесь, кто умеет, во-первых, а сконцентрироваться и б на главном. В любом деле или процессе есть 20% задач, которые дают 80% результатов. Это принцип Парето. Наверняка вы его слышали или знаете. Так вот, самое важное при выполнении любого дела – понять, где находятся эти 20%. Чем чаще я сталкиваюсь с успешными людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что они интуитивно понимают, где находятся те 20%, которые дают максимальный результат. Как же найти свою точку приложения усилий? Способ первый. Если вы только начинаете какое-то дело, то обязательно выявите ключевой фактор успеха или то, без чего успех в этом деле труден или невозможен. Что такое ключевой фактор успеха? В любом деле или процессе есть ключевой фактор успеха. Это фактор, который прямо влияет на ваши шансы достичь успеха или результата. Заметьте, фактор, который влияет на ваши шансы, потому что между вашим решением и результатом этого решения всегда есть шансы. Так вот, там вам нужно найти ключевой фактор, который максимально увеличивает ваши шансы. Выявление ключевого фактора успеха и будет вашей точкой приложения усилий в начале любого дела. Поверьте мне, это непростое дело. После того, как вы выявили ключевой фактор успеха, вашей точкой приложения усилий будет выполнение ключевого фактора успеха или направление ваших усилий на максимизацию шансов достижения результата или усиление этого ключевого фактора успеха. Если вы, например, открываете магазин, то для него ключевым фактором успеха будет локация с высокой проходимостью. Соответственно, направьте лучше 80% своих усилий на поиск хорошей локации, а 20% на все остальное. В то время как ваша команда может работать наоборот. 20% направлять на поиск локации, а 80% на выстраивание работы самого магазина, кафе или ресторана. Способ второй. Если вы хотите, но не можете вырасти в бизнесе или карьере, то точкой приложения усилий для вас будет выявление и нахождение вашего узкого горлышка или того, что мешает или ограничивает ваш рост. Это тоже непростое дело. Именно поэтому сюда нужно направлять 80% своих усилий. А если вы нашли узкое горлышко, то точкой приложения усилий у вас уже будет загрузка, расшивка или обход этого узкого горлышка. Если вы хотите решить проблему, то направьте 80% усилий на выявление корневой причины и далее уже решайте ее. Выявление корневой причины – это самое сложное, но в то же время самое эффективное в решении любой проблемы. Поэтому направьте все усилия туда. После решения проблемы направьте 80% усилий на то, чтобы такие проблемы больше не повторялись. Как вы видите, точка приложения усилий все время меняется, и нужно четко понимать, где она. Это и называется работать с умом.
0: Мысли вслух.

В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Систему кадетского образования продолжат развивать в нашей республике. Я напомню, что для Дагестана данное направление традиционно является одним из приоритетных. На сегодняшний день в регионе по кадетскому профилю обучаются более 1000 воспитанников. В республике функционируют 2 кадетских корпуса, 1 кадетская морская школа-интернат, а также 4 специализированных класса на базе общеобразовательных школ. Столкновение автомобилей является наиболее распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции республики Магомед Садиков. По его словам, почти половина всех погибших в результате ДТП в Дагестане за первое полугодие этого года получили смертельные травмы именно при столкновениях. Среди часто случающихся видов аварий также наезды на пешеходов, наезды на препятствия, а также опрокидывания и наезды на стоящие машины. Кроме того, по словам докладчика, за последние 3 месяца в республике отмечается всплеск происшествий, которые связаны с мототранспортом. Первый день осени в России вступит в силу закон о создании новой единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовом рынке. В единой системе будут учитываться все платежные карты, которые выпущены российскими банками. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступают в силу только в 2027 году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 банковских карт, будет время определиться, какие из них оставить. Дым от пожара на складе «Валберис» в Пензенской области, который возник сегодня после атаки беспилотника в ВСУ, может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов. Жители Пензы сейчас предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Количество преступлений, которые совершены иностранцами и лицами без гражданства на территории России за первую половину 2026 года, снизилось почти на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. При этом само число преступников также заметно снизилось, почти на 11,5 тысяч человек. Я напомню, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за первую половину 2026 года из России выдворили 43 тысячи мигрантов. А в топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии этого года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр и штукатур. Об этом сообщает РБК. Средняя предполагаемая зарплата сварщиков по стране сейчас составляет около 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесарь с доходом 178 тысяч рублей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 30 июля 1863 года родился Генри Форд. Человек, который не просто сделал автомобиль массовым, а переписал правила индустриального бизнеса. Его главный прорыв – конвейерное производство – стал эталоном масштабирования. Наглядный пример эффективности – сборку шасси Ford Model T раньше делали за 12 часов 28 минут, а после внедрения конвейера – меньше, чем за 2 часа. Время сборки двигателя сократилось с почти 10 часов до считанных минут за счет дробления процесса на простые операции. Это не только резко снизило себестоимость, но и позволило контролировать качество. Каждый рабочий отвечал за одну понятную задачу, а брак легче было отследить. Важный бизнес-ход Форда – это полный производственный цикл. Он не полагался на сторонних поставщиков. У Форда были собственные рудники, сталелитейные заводы, лесопилки и даже суда для перевозки сырья. Такая вертикальная интеграция снижала зависимость от рынка и давала предсказуемую себестоимость – критически важный фактор для массового продукта. Влияние Форда вышло далеко за пределы автопрома. Принципы стандартизации, разделения труда и непрерывного потока стали основой для массового производства в самых разных отраслях. Даже сегодня идеи Форда читаются в современных концепциях бережливого производства. Только теперь к эффективности добавляют гибкость и технологии.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
9: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
10: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси, об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознаватель.

0: традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной

0: артериальной гипертонии, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно в 11.00 на 22-м километре автодороги Буйнакск-Кизилюрт в Буйнакском районе 60-летний водитель «Лада Приора», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал с дороги на обочину, после чего автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники управления госавтоинспекции совместно с полком дорожно-постовой службы провели профилактические рейдовые мероприятия на наиболее оживленных участках улично-дорожной сети города. По итогам мероприятий инспекторы выявили ряд серьезных нарушений, в том числе водителей, уклонявшихся от уплаты административных штрафов, факты незаконной перевозки оружия, а также другие нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения. Также был выявлен факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водителю дважды было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, и дважды последовал уверенный ответ «нет». Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Дежурная часть. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочные пенсионные выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
0: Копейка рубль бережет.
1: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Сортировочный комплекс в Карабудахтенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахтенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешным в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнения которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Новую взлетную посадочную полосу длиной 3200 метров в аэропорту Махачкала планируют ввести в эксплуатацию до конца года, об этом сообщает региональный Минтранс. Целиком проект по модернизации аэродромной инфраструктуры воздушной гавани планируют завершить в 2027 году. Я напомню, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». После завершения всех работ аэропорт Махачкалы сможет увеличить количество вылетов и пассажиропоток. Росстат накануне опубликовал очередные данные о потребительских ценах на нефтепродукты за период с 21 по 27 июля. Мониторинг цен проводится еженедельно в 280 городах России. В исследовании участвует более 1800 АЗС. Статистическое ведомство зафиксировало изменения цен на бензин в 54 субъектах Российской Федерации. При этом в Дагестане третью неделю подряд цены на бензин продолжают расти. По данным Росстата, за указанный период стоимость бензина марки АИ-92 составила 109 рублей за литр, а АИ-95 обошелся автовладельцам в 119 рублей. Я напомню, что это данные Росстата. Дороже бензин стоит только в Крыму, Севастополе и в Тыве. Именно эти регионы, включая Дагестан, уже третью неделю подряд возглавляет рейтинг субъектов России с самыми высокими ценами на топливо. Ну а Буйнакский городской суд оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за продажу паленого алкоголя, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. Мужчина приобрел эту продукцию в Дербенте, незаконно перевез в Буйнакск и хранил по месту жительства. Подсудимый, не являясь предпринимателем, не имея лицензии на подобную деятельность, продавал напитки своего дома и машины. Они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Но число пострадавших при атаке ВСУ на склад «Валберис» под Пензой, который случился сегодня, увеличилось до 4. Площадь возгорания в логистическом центре достигла 62 тысяч квадратных метров. Тушением пожара сейчас занимаются более 100 человек. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинуты кандидатами на выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. Я напомню, что выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц, регионов, депутатов, законодательных субъектов России. Ну а 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу, а на представление о ней у 70% опрошенных повлияла литература, об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, 77% респондентов ответили, что хотя бы однажды обсуждением книг становилось для них точкой сближения с человеком и началом дружбы с ним. А для 74% опрошенных важной составляющей дружбы является совпадение литературных вкусов. В топ-5 качеств, которые определяют настоящего друга, также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умением поддержать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнире «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван область 171 тысячу рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 30 июля 1935 года. Издательство Penguin Books выпустило первые карманные книги в мягкой обложке. Эту революцию в книжном бизнесе задумал Алан Лейн. Идея пришла ему почти случайно. На железнодорожной станции он не смог найти ничего достойного почитать, как газеты и журналы. Так родилась мысль – дать людям хорошую литературу в удобном и недорогом формате. Первые 10 книг «Penguin» вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. По тем временам это был смелый шаг. В сферу вошли произведения Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи и других авторов, которые раньше встречались только в дорогих твердых переплетах. Цена одной книги равнялась стоимости кофе, и это делало литературу доступной для широкой аудитории. Бизнес-модель Лейна сработала. Дешевые издания в компактном формате резко увеличили тиражи и превратили чтение в массовое явление. Penguin не просто продавал книги, он создавал новый рынок. Уже через несколько лет издательство выпускало сотни наименований, а карманный формат стал стандартом для мировой книжной индустрии. Сегодня мы воспринимаем книги в мягкой обложке как нечто привычное, но именно этот шаг Алана Лейна доказал, качественный продукт может быть одновременно доступным и прибыльным и навсегда изменил экономику издательского дела.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с РТ член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителям мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска в Москве открыл

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, квахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
4: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
3: Где?
4: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
3: Бойко – это ваш партнер по Егору Мискадру, Вулкан.
4: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Ну, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
3: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
4: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые просто блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Кавун Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но когда он начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
3: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
4: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Сейлз — это же не только продать там холодильник, сейлз — это продать идею, сейлз — это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлз. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто, не знаю, пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Не знаю, когда они страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. И им не надо поэтому... Но даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
3: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что, как бы, что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они как бы были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
4: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, что тебе не хочется. Это, конечно, тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, но у многих людей это просто природное.
3: А у вас?
4: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
3: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и там, и где-то поставщики долгосрочные, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега проблемы с партнерами были, еще такое, да?
4: Да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
3: А, правда?
4: Да. Это партнер — это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве поставщика и так далее. Это остальное. Это... Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были... еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
3: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что... на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
4: Ключом – правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор с моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул, вы себе представляете. Это, то есть в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. Uh-huh. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил. Угу. А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет, потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, uh-huh. но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная. Uh-huh. И есть товарищеские отношения, когда, ну как... Ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да? Uh-huh. И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не... очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть... У меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
3: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
4: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
3: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в 90-е...
4: Да, я бы так не делал по отношению и к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались в этой лодке вместе. Это история, это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Mm-hmm. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому.
3: Mm-hmm.
4: Это более сложная история.
3: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является реально ощутимо весомой? Просто.
4: Ну, не знаю.
3: 100 миллионов долларов – это много?
4: Много.
3: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес с таким товарищем.
4: Да.
3: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть такой договор. И вы можете сейчас, немножечко его подвинув, так сказать...
4: Заработать 100
3: миллионов. Заработайте 100 миллионов долларов.
4: Надо ввести еще вводное.
3: Давайте введем.
4: У меня на этот момент есть 10 миллиардов? Своих денег. Или нет?
3: Нет, я спросил, какая сумма для вас весомая. Нет,
4: я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было.
3: Ага.
4: То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
3: Долларов или рублей? Было.
4: Считай долларов. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Не то, что от этого там, это у тебя единственный бизнес, понял. И единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть,
3: У вас есть...
4: Может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был. И есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Угу. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно... В любой истории бывают исключения.
3: Конечно, если там условно речь, что у человека есть 10 миллиардов, да, но это всегда на самом деле такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но просто иногда размышляешь, что у тебя есть такая патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И репутация — это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решение. Но я слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? У вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
4: Конечно.
3: И сегодня они в хороших кругах, да. Точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
4: Слушайте, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо.
3: Uh-huh.
4: Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет. Но
3: проходит пару-тройку лет, и все как-то... Все затёрло.
4: Но, тем не менее, я не думаю, что... все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
3: Потому что выгодно, да?
4: Потому что выгодно, конечно.
3: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
4: Нет, это не про меня.
3: Не про вас?
4: Не про меня, нет. Мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
3: Интересно. Смотрите, все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то выстроить такой баланс определенный с детьми в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выходят.
4: Сейчас вы говорите смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
3: Так.
4: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
3: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
4: кстати, прошел школу.
3: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
4: 42.
3: Старшему ребенку 42. У меня уже такой ребенок, что вот как уже можно
4: есть,
3: посмотреть...
4: У меня же есть внук 8 лет. Вот, 10 да. лет, точнее,
3: вот,
4: простите.
3: Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозите, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так сакцентировали внимание?
4: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности. Угу. Когда ребенок говорит в школу, я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе и так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить ребенка. Я точно не хочу закладывать вот эти мажорские истории в голову детям.
3: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как, вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
4: Поэтому очень большое количество детей, моих и моих знакомых, училась не в России.
3: Но вот у меня
4: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но угу. это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
3: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня mm-hmm. много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
4: Не знаю, вот все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет. Uh-huh. Не просто нет, то есть они спрашивают, папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Роллс-Ройсах, хотя, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект, у нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
3: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
4: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это неуютно.
3: Смотрите, тогда...
4: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не демонстрировать.
3: Здесь такое противоречие, мне кажется, интересное, потому что, ну, как бы, по крайней мере, я так думаю, могу ошибаться, что вот, как бы, люди, которые идут в бизнес и предпринимательство, они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я доказал.
4: Ну, вот смотрите, в какой-то момент... Было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это стеросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались. Угу. Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это самое. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. И до сих пор жалею. Но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно... Ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована да. их психика. Есть люди, которые там... Там, я никогда не жил, мы не жили в достатке, мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький, но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как, каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
3: Вы чувствуете, что вы крутой?
4: Не очень.
3: Мне кажется, меня обманываете. Не очень, но... Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой — это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
4: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть... И случайно, может быть.
3: Давайте по вашему. Вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
4: Слушайте, конечно, это комплексная история.
3: Ну вот давайте.
4: И для того... Я начну с того, что давайте читайте книжки.
3: Ага, какие? Сразу какие?
4: Художественные. Для того, чтобы сформировать... свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнет диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее как бы, понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно. И удача, и смелость, и... мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексность, там нету одного чего-то вот там. И... Хорошо наследство получить большое.
3: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
4: Спасибо.
3: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: И 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Новую взлетную посадочную полосу длиной 3200 метров в аэропорту Махачкала планируют ввести в эксплуатацию до конца года, об этом сообщает региональный Минтранс. Целиком проект по модернизации аэродромной инфраструктуры воздушной гавани планируют завершить в 2027 году. Я напомню, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». После завершения всех работ аэропорт Махачкалы сможет увеличить количество вылетов и пассажиропоток. Росстат накануне опубликовал очередные данные о потребительских ценах на нефтепродукты за период с 21 по 27 июля. Мониторинг цен проводится еженедельно в 280 городах России. В исследовании участвует более 1800 АЗС. Статистическое ведомство зафиксировало изменения цен на бензин в 54 субъектах Российской Федерации. При этом в Дагестане третью неделю подряд цены на бензин продолжают расти. По данным Росстата, за указанный период стоимость бензина марки АИ-92 составила 109 рублей за литр, а АИ-95 обошелся автовладельцам в 119 рублей. Я напомню, что это данные Росстата. Дороже бензин стоит только в Крыму, Севастополе и в Тыве. Именно эти регионы, включая Дагестан, уже третью неделю подряд возглавляет рейтинг субъектов России с самыми высокими ценами на топливо. Ну а Буйнакский городской суд оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за продажу паленого алкоголя, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. Мужчина приобрел эту продукцию в Дербенте, незаконно перевез в Буйнакск и хранил по месту жительства. Подсудимый, не являясь предпринимателем, не имея лицензии на подобную деятельность, продавал напитки своего дома и машины. Они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Но число пострадавших при атаке ВСУ на склад «Валберис» под Пензой, который случился сегодня, увеличилось до 4. Площадь возгорания в логистическом центре достигла 62 тысяч квадратных метров. Тушением пожара сейчас занимается более 100 человек. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинуты кандидатами на выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. Я напомню, что выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц, регионов, депутатов, законодательных субъектов России. Ну а 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу, а на представление о ней у 70% опрошенных повлияла литература, об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, 77% респондентов ответили, что хотя бы однажды обсуждением книг становилось для них точкой сближения с человеком и началом дружбы с ним. А для 74% опрошенных важной составляющей дружбы является совпадение литературных вкусов. В топ-5 качеств, которые определяют настоящего друга, также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умением поддержать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 30 июля 1999 года в России был принят федеральный закон о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Это был один из первых системных документов, который специально регулировал конкуренцию именно в финансовом секторе, в банках, страховании, на рынке ценных бумаг и других финансовых услугах. Закон ввел четкие правила контроля за слияниями и поглощениями. Теперь крупные сделки, способные изменить расстановку сил на рынке, должны были проходить проверку. Он запретил недобросовестные практики, например, навязывание услуг или искусственное создание барьеров для новых игроков. Кроме того, документ закрепил полномочия антимонопольных органов в отношении финансовых организаций, тем самым дав им инструменты, чтобы реагировать на нарушения. Для бизнеса это означало более прозрачные условия. Предприниматели-инвесторы могли рассчитывать на понятные правила игры. Малый и средний бизнес на финансовом рынке получил защиту от давления крупных игроков, а новые компании – шанс выйти на рынок без искусственных преград. Важно, что этот закон стал ступенью в формировании современной антимонопольной системы. Позже его положение во многом интегрировали в более общий федеральный закон о защите конкуренции 2006 года, который действует и сегодня. Так, норма, начавшаяся работать в 1999 году, помогла сделать финансовый рынок более открытым и предсказуемым, а это одно из главных условий для роста деловой активности.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться

0: после тяжелой физической нагрузки и тренировок. Благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача — не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача — это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
10: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов «Лукойл» и «Тебойл» вообще убрали ограничения, а «Роснефть» увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Систему кадетского образования продолжат развивать в нашей республике. Я напомню, что для Дагестана данное направление традиционно является одним из приоритетных. На сегодняшний день в регионе по кадетскому профилю обучаются более 1000 воспитанников. В республике функционируют 2 кадетских корпуса, 1 кадетская морская школа-интернат, а также 4 специализированных класса на базе общеобразовательных школ. Столкновение автомобилей является наиболее распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил временно исполняющий начальника госавтоинспекции республики Магомед Садиков. По его словам, почти половина всех погибших в результате ДТП в Дагестане за первое полугодие этого года получили смертельные травмы именно при столкновениях. Среди часто случающихся видов аварий также наезды на пешеходов, наезды на препятствия, а также опрокидывания и наезды на стоящие машины. Кроме того, по словам докладчика, за последние 3 месяца в республике отмечается всплеск происшествий, которые связаны с мототранспортом. Первый день осени в России вступит в силу закон о создании новой, единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в финансовом рынке. В единой системе будут учитываться все платежные карты, которые выпущены российскими банками. В базу войдут даже карты, срок действия в которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в 2027 году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 банковских карт, будет время определиться, какие из них оставить. Дым от пожара на складе «Валберис» в Пензенской области, который возник сегодня после атаки беспилотника в ВСУ, может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов. Жители Пензы сейчас предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Количество преступлений, которые совершены иностранцами и лицами без гражданства на территории России за первую половину 2026 года, снизилось почти на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. При этом само число преступников также заметно снизилось, почти на 11,5 тысяч человек. Я напомню, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за первую половину 2026 года из России выдворили 43 тысячи мигрантов. Ну а в топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии этого года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр и штукатур. Об этом сообщает РБК. Средняя предполагаемая зарплата сварщиков по стране сейчас составляет около 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесарь с доходом 178 тысяч рублей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». И говорим мы сегодня о реализации национальной системы пространственных данных в Дагестане. Что это даст бизнесу и как повлияет на развитие республики? Да и вообще в целом, что же такая за аббревиатура НСПД? Об этом и не только мы поговорим с Халилов Тимирхан Магомедович, это начальник отдела учета и распоряжения государственным имуществом Министерства имущества и земельных отношений Республики Дагестан. Тимирхан Магомедович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Вообще, действительно, вот если говорить об НСПД, что означают эти буквы, да? Что это за зверь, с чем его едят?
5: Ну, это, наверное, один из первых масштабных пространственных проектов в нашей стране. Это расшифровывается «Национальная система пространственных данных». Уже эта аббревиатура НСПД к нам прилипла, мы как бы о ней говорим уже как обыденной вещи, но в целом, наверное, еще очень много нужно проводить и таких эфиров, и таких разъяснительных кампаний в части того, чтобы ближе доводить это до населения, потому что первая ее задача – это удобство населения в части предоставления услуг в сфере земельной и имущественной сферы пока, а на будущем во всех сферах, которые связаны с пространственными данными. Регулируется она государственной программой на государственном уровне, утверждена правительством Российской Федерации. И мы уже вот с 2022 года, в конце 2021 года была принята госпрограмма «Активное участие в реализации этого проекта» совместно с управлением Росреестра, с коллегами с районов, городов и со всеми заинтересованными органами власти.
4: Но вообще НСПД говорят, что это как слоеный пирог, да, что каждый слой, вот, ну, по сути, да, это вот не двухмерная карта, а своего рода, да, такая трехмерная, да, да, карта, где ты можешь увидеть не только, ну, что находится на земле, да, ну, кому принадлежит земля, кадастровые номера, где это все расположено и как собираются данные в первую очередь.
5: Да, до того, как на федеральном уровне этот проект возник, то есть у нас в стране, в принципе, в регионах было очень много государственных информационных систем, которые используют пространственные данные. Мы там активно с 2020 года начали проводить облет республики, создавать картографическую основу республики, потому что мы понимали, что двигаться в будущее, кадастровая инженерия, вопросы, связанные с земельной и имущественной сферой, со строительством, вообще социально-экономическим развитием, не могут быть без хорошей, постоянно обновляемой картографической основы. У каждого министерства есть свои информационные системы, которые они используют, там Минстрой, Минприроды, Минсельхоз. Практически у всех федеральных органов в той или иной мере, в том числе социальной направленности, есть свои информационные системы, которые используют пространственные данные. Идея НСПД была все это объединить, то есть интегрировать все информационные системы субъектов Российской Федерации в одно, чтобы у граждан был принцип в этом направлении, принцип одного окна. То есть и вот в этом направлении Дагестан там был одним из первых пилотных регионов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, который вступил в этот проект, и мы сегодня, в принципе, об этом будем еще подробно говорить. То есть идея была такая – объединить все пространственные данные, все пространственное развитие страны в один информационный продукт.
4: Ну, по сути, в принципе, сейчас, вот если говорить про Дагестан, вот каковы сейчас ключевые итоги, насколько у нас собраны все данные для создания вот этой вот платформы в полном объеме?
5: Ну, когда мы начали реализовать этот проект, был проведен такой большой глубокий анализ, мы выявили, что то есть идея проекта такая, что помимо картографической основы нужно навести порядок в едином государственном реестре недвижимости. То есть, коротко, если это реестр, в котором отражаются все сведения об объектах недвижимости, расположенных на территории нашей страны, соответственно,
4: Республики Дагестан. Если говорить попроще, то есть привязать к объектам на карте конкретные адреса в ЕГРН.
5: Адреса в ЕГРН, все технические характеристики этих объектов и, самое главное, чтобы эти объекты вообще появились там, потому что невозможно.
4: То есть, в принципе,
5: было очень много объектов там, сотнями тысяч объектов, которые как бы по факту существуют, но они не внесены в ЕГРН, мы не знаем, кто их собственник, мы не знаем, в каких они границах. В то же время было очень много технических некорректно внесенных сведений, потому что когда-то это делалось на скорую руку, где земли пересекаются, сосед с соседом спорит. То есть люди вообще в принципе не понимали, зачем им вносить границы земельных участков в ЕГРН, как бы если они есть там, ну, по факту,
4: ну вот же
5: на земле.
4: Я столбик провел, веревочка висит,
5: ну, да
4: это
5: типа
4: моя
5: того,
4: граница.
5: Да. Но все это все-таки должно быть привязано к картам, к картографической основе, потому что очень много отраслей, которые сегодня развиваются, очень много ведомств, с которыми люди сегодня сталкиваются, сделки, которые люди совершают, они все равно привязаны в итоге к тому, что объект должен иметь, а, четкие границы, б, зарегистрированное право собственности, ну и историю того, что этот объект может быть предметом купли, продажи, вообще вовлечение его в хозяйственный оборот. Это касается и физлиц, и юридических лиц, и государственных, и муниципальных органов тоже.
4: Ну вообще, если говорить о достижениях, на сегодняшний день у нас уже полностью сформирована эта система пространственных данных, или есть еще сведения, которые вот, ну, необходимо довнести? Что еще осталось? Вот на какой стадии? Может ли гражданин сейчас зайти на портал НСПД там, и вообще как им пользоваться? Как, вот, что он может, что, для чего он ему, вот, обыкновенному рядовому гражданину?
5: Ну, если по порядку, как я сказал, то есть основная задача этого проекта, то, что вначале, да, нужно полностью верифицировать сведения в Едином государственном реестре недвижимости. Мы начали с того, что однозначно есть история того, что вначале должны быть границы страны, потом должны быть границы субъектов, потом должны быть границы муниципальных образований, потом границы населенных пунктов, потом границы земельных участков, объектов недвижимости, то есть у каждой административно-территориальной единицы, у каждого объекта недвижимости должны быть границы. Когда мы начинали проект, мы понимали, что у нас там есть порядка 1500 населенных пунктов, если быть точным, там, более 1500 населенных пунктов, в ЕГРН были внесены сведения только о 168 населенных пунктах, то есть это там. И это работа, которая была проделана за предыдущие 10 лет до 2022 года. То есть где-то в году 2012 была идея того, что в ЕГРН должны быть внесены сведения о границах населенных пунктов. Mm-hmm. И у нас было внесено 168. Это по стране был не один из самых, а самый низкий показатель. Сегодня мы уже за эти прошедшие 5 лет, почти 5 лет, внесли сведения о 1451 границе населенных пунктов в ЕГРН. Это порядка 93%. Если говорить о муниципальных образованиях, то у нас их там 763. Сегодня мы уже внесли сведения о 744 муниципальных образованиях. Это 98%. Это очень важно, потому что когда ты вносишь границы, ты начинаешь выявлять проблемы. То есть, как говорит наш руководитель Заур Минович, когда ты начинаешь носить границы, ты начинаешь находить белые пятна, которые, как он говорит, иногда могут порождать темные мысли, да? То есть ты понимаешь, что где есть проблемы между муниципальными образованиями, где их нужно устранять, где их нужно корректировать, но в целом все границы должны быть внесены, потому что идея, еще раз повторюсь, национального пространственных данных, у всех объектов недвижимости, у всех административно-территориальных мест должны быть четко определенные границы. Сегодня у нас уже 98% муниципальных образований, 93% населенных пунктов. До конца года нам показатель по внесению населенных пунктов нужно довести до 100%. По муниципальным образованиям у нас есть приграничные территории, пока можно не выносить, там есть небольшой карт-бланш, отсрочка, а по населенным пунктам в большинстве своем они должны быть все внесены, мы эту задачу планируем выполнить. Территориальные зоны, то есть в каждом населенном пункте в городе должно быть сегодня по соответствии действующим законодательством определены территориальные зоны, то есть где парки, где скверы, где площади, где жилые стройки могут
4: быть. То есть они должны быть четко разграничены, четко определены. Это отчасти это обезопасит, наверное, от застройки эти зоны.
5: Это обезопасит от всего тех проблем, которые
4: на сегодня у нас возникли. Да.
5: Почему раньше можно было беспроблемно строить, то есть будем говорить так мягко, объект, который на той или ином земельном участке нельзя строить, потому что все ведомства не были скоординированы в одном информационном поле, в одном пространственном поле. То есть сегодня, когда мы в НСПД генерируем в НСПД все информационные системы Министерства строительства, мы понимаем, что завтра при выдаче разрешения, когда на полную ногу эта система заработает, уже программа автоматически будет выдавать на основании территориальных зон, на основании границ населенных пунктов, на основании правильно внесенных сведений о земельных участках, что здесь можно давать разрешение. Здесь проходит газовая труба, в охранной зоне или газовая труба этот участок находится, или в охранной зоне электрических сетей. Зона подтопления, зона затопления, какие требования при выдаче разрешения, и можно ли вообще выдавать разрешение на строительство на том или ином земельном участке. То есть эти все проблемы, они будут, во-первых, решаться по принципу одного окна, во-вторых, то есть не надо будет в каждое ведомство отдельно обращаться, это идея этого проекта, что все сведения уже внесены, а если они все внесены, значит, программа уже сама понимает, блокировать то или иное разрешение, или его можно выдавать. То же самое касается...
4: это уже не будет не желание какого-то определенного человека, а уже сама система выдать разрешение.
5: То есть в форме электронных услуг все эти услуги будут предоставляться.
4: Вообще, насколько действительно это связано и с цифровизацией, получается.
5: Совершенно верно, да.
4: То есть бумажки станут абсолютно ненужным и лишним элементом во всей этой связи. Но вот, то есть, по сути, получается, одна из практических, ну, как бы, целей – это в первую очередь перевести в цифровое пространство все отношения, связанные с землей и имуществом. Вторая задача – это максимально четко определить, где можно строить, где нельзя строить и что можно строить.
5: Совершенно
4: правильно,
5: верно,
4: я понимаю?
5: Да.
4: И при этом есть, скажем так, одно из побочных, да, действий вот создания вот этой НСПД – это выявление, как вы сказали, объектов как земли, так и недвижимости бесхозных, да, то есть без хозяина.
5: Да, и в том числе без хозяина.
4: Как это вообще происходит? Что потом с этими объектами? Удается ли найти владельцев, если они...
5: Ну, до безхозяйных еще одно...
4: Ну, да, это как бы такое...
5: Один комментарий я скажу, что когда мы установили все зоны, все границы, и мы когда понимаем в том или ином, на том или ином земельном участке, на той или иной территории, может ли быть этот объект или не может, мы сейчас начинаем... в свободном доступе, причем не только мы, любой гражданин может видеть, ну, например, здание, которое, по идее, является жилым домом, в этом здании какая-то осуществляется бизнес-деятельность. То есть это к этому уже подключаться должно не только там имущество там, или управление Росреестра, там в рамках надзорных функций муниципалитет может выявлять, то есть осуществляется, ну, будем говорить правильно, незаконная предпринимательская деятельность. То есть не может здание, которое предусмотрено под жилой дом, осуществляться коммерческая деятельность, рестораны и так далее. То есть это уже вопрос о том, что недополучение налогов на имущество. Вопрос о том, что насколько законно там находится бизнес. То есть здесь уже и налоговые подключаются, уже и муниципалитеты подключаются. То есть для... становится легко мониторить, становится легко осуществлять функции надзора в части того, чтобы все объекты недвижимости были вовлечены в хозяйственный оборот в соответствии с его видом разрешенного использования. В том числе и земельные участки. То есть на сельхозземле строят объекты, которые не относятся к сельхозпроизводству там, или к сельхоздеятельности. В зоне населенного пункта находятся объекты, которые должны быть, не могут там находиться, потому что они представляют собой объекты, которые относятся к категории промышленных объектов. То есть все эти нарушения сегодня уже видны в НСПД. Сегодня очень активно Махачкала, Каспийск, крупные районы в этом направлении уже работают, потому что не нужно, как раньше, всегда выезжать. То есть большинство работы можно проводить камерально. В условиях того, что мы сегодня, Росреестр сегодня, мы сегодня делаем ортофотопланы, используя Яндекс-ресурсы, Яндекс-карты, когда мы еще можем видеть в 3D моделях того, что там стоит вывеска, то есть...
4: Это благодаря спутниковым снимкам,
5: которые делаем, мы просто все объединены в один ресурс, можно уже, в принципе, делать выводы о том, что там на самом деле, там, где не должна осуществляться та или иная деятельность, она осуществляется. По поводу бесхозяйных объектов, совершенно верно вы говорите, мы, если проводить анализ картографических материалов, картографических основ, которые есть в НСПД, конечно, можно выявлять объекты, которые не стоят на учете. По бесхозяйным объектам, они не всегда являются бесхозяинами. То есть у них как будто бы есть хозяин, да просто хозяин не торопится регистрировать свое право собственности.
4: По тем
5: или иным
4: причинам.
5: Да. Ну, во-первых, в Дагестане как-то есть такая психология «дом мой и мой», кто же может сомневаться в том, что дом мой. Да. Но когда большие коммерческие объекты работают с незарегистрированным правом собственности, это большие выпадания налоговых доходов.
4: Но не только. Это, во-первых, сети не рассчитаны, потому что данные о том, что
5: числе,
4: здесь есть объект,
5: числе,
4: и чаще
5: да.
4: всего это...
5: Когда
4: если,
5: сети
4: да.
5: все мы будем привязывать ко всему общему, да, мы уже будем понимать, где и как этого не хватает, где не хватает света, где не хватает газа.
4: А вот подождите, извините, что, конечно, вот от этой мысли отвлекаю, но вот пока не ушли. То есть, получается, газовые и электрические сети тоже будут привязаны к карте НСПД?
5: Обязательно, потому что газовые и электрические сети – это тоже объекты недвижимости, которые в координатах должны быть привязаны. Мы должны, самое главное, видеть их охранные зоны. Потому что в зависимости от сложности, от сооружения, от диаметра, от назначения, там, например, газовой сети, у них устанавливаются разные охранные зоны. Там до 300 метров может быть установлена охрана. Большая магистральная газовая труба в зоне 300 метров вообще де юре строить нельзя. Потому что, не дай бог, произойдет какая-то технологическая катастрофа, там на самом деле направо-налево 300 метров могут люди пострадать, то есть вообще нельзя строить. Что касается там мелких газовых сетей, тоже у них охранная зона должна быть определена с точки зрения того, что к трубе всегда надо подъезжать. То есть к ней всегда должен,
4: должен быть открытый доступ.
5: Да.
4: Это тоже касается, да, и подстанций, которые у нас в том числе и на территории города.
5: Совершенно верно. Очень много же у нас есть сегодня фактов, когда вот не понимая эту охранную зону, не видя эту охранную зону, когда охранная зона не была внесена и не было единого ресурса, где можно было посмотреть, вообще внесена она или нет, выдавались земельные участки. То есть, может быть, даже тот, кто выдавал, вообще вопрос не к нему, и не знал, что там проходит газовая труба. Сегодня есть очень много жалоб жителей, которые просят эти трубы перенести. Но когда разбираешься, что раньше, как говорится, труба или дом, ну, часто бывает, что труба была
4: что
5: раньше.
4: Что было раньше.
5: Но в то же время
4: да.
5: чаяние
4: У нас
5: жителей...
4: небольшая буквально пару минут пауза, и мы да. продолжим наш разговор.
0: Да, вот здесь. Реклама на Диалог ФМ.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
7: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Итак, мы продолжаем наш разговор об НСПД. Напомню, что у нас в гостях Халилов Тимирхан Магомедович, начальник отдела учета и распоряжения государственным имуществом Минимущества Республики Дагестан. А, Тимирхан Магомедович, вот еще раз давайте заострим внимание или вот о практической пользе для рядовых граждан. Ну, понятно, да, для государства это налоговые поступления, это учет имущества, да, того, что есть у республики и как этим пользоваться. Ну, что выиграет рядовой пользователь от того, что его участок или земля будут учтены и появятся на карте НСПД?
5: Ну, во-первых, я всегда говорю, почему-то всегда кажется, что налоговое поступление – это для государства, хотя принцип нашего государства, для любого государства, основан на том, что налоговое поступление – это основа вообще социально-экономического развития. Поэтому это все-таки больше для людей, потому что налоги должны платить все, это закон. Налоговая база является базой для строительства школ, садов, зарплат, пенсий и так далее, поэтому налоговое поступление – это как бы для всех
4: да.
5: нас.
4: Хотя бы надо понимать, что земельный налог да. идет напрямую в муниципалитет
5: Совершенно
4: региона.
5: Верно,
4: да,
5: то есть налоги на имущество в большей степени оседают в муниципальных образованиях. Но, коротко подводя итоги, да, я уже говорил, то есть, во-первых, защита своего имущества. Абсолютно очевидно, что одним из девизов НСПД должен являться то, что каждый объект недвижимости должен иметь хозяина, как каждый человек имеет паспорт. У него у каждого должно быть имя, фамилия, отчество, грубо говоря, да, то есть чей он, в каких он границах, для чего этот объект может быть использован, какие у него виды разрешенного использования, для каких целей он может быть использован. Это раз. Для муниципалитетов они тоже должны четко понимать, невозможно развивать ни один город, ни о каком территориальном развитии и речи не может идти, если ты не знаешь границ своего населенного пункта, если ты не знаешь, где какие, ну как может глава села планировать территориальное развитие или там планировать туризм или говорить там, что когда-то там нужно строить больницы, и говорить, что у меня увеличивается население, мне нужны участки земельные для жилой застройки, если он четко сегодня не определил план действий в виде того, что он определил границы населенного пункта с перспективой развития, определил, где жилая застройка, определил, где парки, где скверы, какой ширины дороги, где завтра будет проходить газовая труба, когда-нибудь, если до нашего села дойдет газ. Ну, то, что мы создаем единое цифровое пространство, там цифровой модуль, будем говорить, да, сейчас модные слова мы говорим, на самом деле здесь просто рабочий крестьянским языком мы упрощаем предоставление услуг в сфере земельной имущественной сферы, когда сегодня уже, в принципе, этим можно пользоваться, когда человеку, чтобы там заявиться на аренду земельного участка, может быть, конечно, не везде, потому что не обо всех земельных участках сведения сегодня внесены в полной мере, человек заявляется уже просто кликом мышки, нарисовав ту границу земельного участка, которую он хочет предоставить, направив заявку через госуслуги, зарегистрировавшись на НСПД, и уполномоченный орган получает это заявление для рассмотрения, есть четко установлен регламент сроков предоставления этой услуги.
4: То есть портал НСПД будет своего рода, это одно окно?
5: Это одно окно, по предоставлению услуг,
4: связанное с госуслугами.
5: Услуг в электронном виде, совершенно верно. Ну и быстрые сделки будем иметь в виду, да, ну и, конечно, с возможностью для развития, о чем я говорил. Наконец-то, грубо говоря, администраторы на местах, это главы, да, районов, они увидят, где что свободное, где что неправильно, где что правильно, где нужно наводить порядок.
4: То ну, там что это и спутниковые снимки будут сразу отражать.
5: Снимки это

0: Дагестане уже полностью реализовано?
1: Это, наверное, если разделять вообще национальная система пространственных данных, я очень часто люблю это говорить, там нет точных там определенного круга задач, которые вот ты завтра завершишь и думаешь, что все, мы, короче говоря, закончили. Это невозможно, потому что, решая одну задачу, Росреестр обязательно вместе с регионами выявляет новые задачи, которые нужно дальше реализовать. Как я говорил, установил границы, внес границы, видишь, что они там где-то неправильно, где-то не доходят, где-то пересекаются. По выявлению правообладателей очень много жилых домов и земельных участков в Республике Дагестан, как я ранее говорил, по которым было, сейчас меньше, конечно, по которым не зарегистрировано право собственности. Очень много среди них ранее учтенные, это ранее учтенные объекты недвижимости, это построено до определенного года, до введения в действие определенного законодательства, по которым, ну, мы заставить людей сегодня законодательно зарегистрировать право на свои дома, на свои земельные участки, такого механизма сегодня как бы нет, кроме того, что призывать, кроме того, что объяснять. К сожалению, те чрезвычайные ситуации, которые произошли в республике, вот они обнажают проблему. В части того, что когда человек вовремя не зарегистрировал право собственности, ему нужно, и он потерял свое жилье, и он должен получить компенсацию. Вот это одна из причин, не дай, конечно, Бог, чтобы таких ЧС, у нас бы такие ЧС еще когда-то были, но это тоже тот случай, когда выявляется, что он не вовремя не зарегистрировано право собственности, не дает тебе права получить компенсацию. Он должен идти в суд, то есть все сложно.
0: Да. По сути, это вот вся ситуация, которая произошла у нас в апреле, стала такой лакмусовой бумажкой, показателем того, насколько много проблем
1: у нас
0: в Дагестане, и почему так важно вот именно регистрировать. Потому что сейчас получить в полной мере компенсацию этим людям будет очень и очень сложно.
1: Ну, сложно с точки зрения того, что им нужно обращаться в суд, доказывать, как бы, что его дом – это его дом. А государство очень много механизмов вводит в последние годы, когда дает гражданину возможность за счет государственных средств, за счет государственных институтов пока еще бесплатно регистрировать право собственности. Нет никаких административных штрафов, хотя практика многих других стран показывает, что незарегистрированный объект, ну, как они переходили к этому, облагались очень большими штрафами, потому что не может объект быть без права собственности, потому что это порождает очень много проблем для государственных органов, для муниципальных органов.
0: Они не могут планировать ни архитектуру,
1: Совершенно верно. Никакое там переселение, ветхое, аварийное жилье, это все, все программы не будут работать, если ты не знаешь, кого надо переселить и почему его надо переселить, его ли это квартира. Один из инструментов это был, когда государству, муниципалитетам дали право вносить ЕГРН сведения о правообладе, то есть не то, что там условно Магомед собственник этого жилого дома, а в определенную графу внести сведения, что мы выявили правообладателя, и правообладателем этого объекта является Магомед. То есть это уже как бы в принципе, ну, на процентов 90 решенная проблема собственником. И, во-первых, уже его можно, как вы говорите, налогом облагать, да, потому что налоговый уже может выставлять налоги, если правообладатели выявлены. Ну и, во-вторых, завтра ему пойти зарегистрировать свое право собственности, это вообще несложная история, она пока еще даже бесплатная, через муниципалитеты можно делать путем подачи заявки. Он может регистрировать свое право собственности, потому что он как правообладатель уже выявлен. Мы, когда начинали этот проект, у нас 203 тысячи, почти 204 тысячи объектов таких было выявлено. На сегодня более 70-72% объектов отработано. Это не то, что мы там в отношении всех 147 тысяч объектов выявили правообладатели. Большая часть из них это были дубли. То есть человек, сведения о том, условно говоря, кадастровый номер его дома, на кадастровый учет его дом был и так поставлен. Когда он не привязан к земле, и земельный участок тоже, когда он не привязан к земле, он, к сожалению, вчера мог, еще недавно мог несколько раз приходить там в МФЦ и каждый раз на основании выписки по хозяйственной книге получать еще один кадастровый номер. Там нужно получить материнский капитал, пошел, зарегистрировал право, опять без границ. Какую-то другую выплату пошел зарегистрировать. У нас породилось очень много дублей. Это сегодня законодательство...
0: То есть записи в ЕГРН, совершенно верно, да. по итогу один и тот же адрес.
1: На один и тот же земельный участок. Да, у нас же и с адресом тоже, с адресной историей тоже проблема такая с ФИАСом. То есть это тоже как бы вторая большая проблема, потому что мы в этом вопросе порядок нам еще очень долго предстоит наводить. Это очень сложная работа. Даже с одним и тем же адресом ставили на учет, потому что, опять-таки, не было границ. Вот когда сегодня, например, законодатель не дает права регистрировать право собственности и ставить на кадастровый учет земельный участок и объект капитального строительства без границ.
0: Почему, если не ошибаюсь, это распространяется и на уже поставленные на учет земельные
1: участки?
0: Вы не сможете ни продать, ни подарить.

0: наверное, и сделки нельзя совершать, но это кто-то говорит, это какая-то там вынужденная мера, карательная, да, это не какая-то самая правильная мера. То есть, и мы, когда увидели, сколько у нас дублей, есть истории, когда там один и тот же земельный участок по 5-6 раз был поставлен на учет. А это же непростая работа, там даже главе села, у него сколько задач, кроме того, чтобы правообладателя выявлять, да, что выявить, что это дубли. Принять на себя, взять на себя ответственность, принять решение, что это дубли. Ну, мы здесь очень большое спасибо управлению Росреестра, который очень активно эту работу начал. Мы там в лидерах были, когда этот проект начинался, по именно выявлению конкретно правообладателя. А история с дублями, она потом начала выявляться в рамках других проектов, там, и комплексных кадастровых работ, и вообще работ, когда мы начали активизировать глав сел, что нужно там все ставить на учет. Поэтому очень много среди этих отработанных объектов это дубли. Но сегодня осталось еще много объектов, над которыми надо работать. Много объектов, где нет собственника. Ну, благо сейчас законодатель дал возможность районам заключать. То есть есть такая, есть такое, как бы говоря, наше мнение, что в районы как будто бы все, что могли, уже сделали. То есть дальше уже они не могут работать с базами, там это уже больше история этого монстра-гиганта, созданного на федеральном уровне публично-правовой компании Роскадастр, который там из нескольких организаций объединили, где и архив, где и там картография, то есть много-много организаций, которые связаны с пространственным развитием, в том числе с социальной системой пространственных данных. Есть возможность сегодня заключать с ними соглашение у муниципалитетов в соответствии с федеральным законом, и мы надеемся, что этой работой по выявлению правообладателя дальше продолжит заниматься ППК, и достаточно успешно у них это будет получаться, и мы завершим эту работу тоже.
1: Ну, вообще, если говорить о вот экономической, скажем так, результативности этой работы, принесет ли это действительно дополнительные доходы республике? Да и приносит ли оно сейчас? Увеличились ли? Вот если говорить, что сегодня практически НСПД на 98%, да, ну, утрируя, да, она как бы уже сформирована, база. Так ведь?
0: Ну, в определенных направлениях на 98%, да. А вот то, что связано, вот то, что мы говорим, ранее жилые дома, да, квартиры, объекты. Ранее учтены, там еще как бы до таких показателей еще далеко. Про экономические эффекты, вот есть такая фраза, Заурим еще любит говорить, что очень хорошо, что это проект, в котором невозможно нарисовать цифры. То есть дом или зарегистрирован, или не зарегистрирован. Невозможно сказать, невозможно прийти и сказать, нам нужно было зарегистрировать там 1000 безхозяйных объектов, и мы 1000 зарегистрировали. Ну как там?
1: Тебе же нужно конкретные объекты на карте показать.
0: Нужны конкретно 1000 кадастровых номеров, нужны конкретно 1000 объектов с установленными границами. Поэтому здесь, когда мы говорим об экономических показателях, очень много-много можно говорить, но все равно есть цифра, вот налог на имущество, которое там на протяжении последних 4 лет, там с 279, если я не ошибаюсь, миллионов рублей, вырос до почти 1,4 миллиардов рублей, да, налог на имущество физических лиц. Это очень, ну, это достаточно сильный показатель. Это показатели, о которых говорит и федеральный Росреестр. Здесь, конечно, мы не говорим это только потому, что зарегистрировано много объектов, но это в большинстве своем потому, что зарегистрировано много объектов. Здесь, конечно же, нужно отметить и большую работу, которую проделывают налоговые органы, которые очень сильно начали работать конкретно по взысканию, по выставлению налогов, и вообще, которые тоже коллаборировали с этой историей НСПД, и уже сегодня тоже понимают, как на объекты надо выставить, на какие объекты можно, на какие нельзя. То есть вот он, эффект в деньгах. Ну, про остальные там эффекты для граждан и так далее мы с вами говорили.
1: Ну, то есть, по сути, сейчас, вот если говорить о практической реализации, я еще раз вернусь к этому, чтобы люди понимали. Я рядовой гражданин, я захожу на портал НСПД, я вбиваю номер, получается, адреса, ну, адрес, да, либо кадастровый номер, либо адрес, правильно? И я вижу свой участок, либо свой дом, правильно?
0: Совершенно верно. Если вы еще зарегистрируетесь там через госуслуги, вы можете на него получать сведения, которые будут являться официальным документом в любом органе, потому что они приходят в электронном виде, электронно-цифровой подписью с QR-кодом, и любой государственный орган, это выписку из ЕГРН, будем ее называть, на твой объект недвижимости, как мы ее раньше назвали, зеленкой, да? Получить ее и пользоваться ее в тех организациях, где ей нужно пользоваться.
1: А если я, к примеру, инвестор, да, но я хочу построить там объект, многоквартирный дом, вот выкупить участок земли, тем более у нас реализуется вот земля для стройки. Вот есть ли такая у меня возможность посмотреть, поискать, увидеть, свободен, безусловно, не свободен, где он?
0: Проект Росреестра «Земля для стройки, земля для туризма» на это же и направлены. Я сейчас опять не буду там лукавить, говорю, что она там 100% в Дагестане работает, потому что пока мы полностью со всем своим имущественным капиталом, будем говорить,
1: пока мы не поймем,
0: разберемся,
1: сколько у нас,
0: да, вот у нас есть новый проект по капитализации территории, инициированный президентом страны в прошлом году. Он и одной из своих задач и ставит это все-таки завершить инвентаризацию, потому что пока не завершишь инвентаризацию, ты не будешь понимать там реестр весь свободных земель. А в целом ресурс уже сегодня позволяет инвесторам видеть свободные земли, видеть земли для стройки, видеть земли для туризма.
1: И уже понимать, где ты можешь строить и как строить.
0: Совершенно верно, и какие там есть ограничения, какая там инфраструктура и так далее.
1: Вообще, действительно, если говорить об НСПД, там, и я сама заходила на портал НСПД, и могу сказать, что действительно она кажется на первый взгляд сложной, но она подкупает тем, что ты видишь не только, ну, скажем так, спутниковую карту, ты видишь карту кадастровую с кадастровыми номерами, ты видишь границы каждого земельного участка, и ты можешь понять, а соответствует ли твой участок тому, что обозначен в ЕГРН, правильно ли внесены границы. Вот в связи с этим, вот комплексные кадастровые работы, которые проводятся у нас сегодня в Дагестане, насколько они связаны с НСПД, и как часто бывает так, что они не итоги комплексных кадастровых работ не соответствуют тому, что люди считали своим, скажем так.
0: Ну, комплексная кадастровая работа – это, безусловно, один из самых важных инструментов всего проекта «Национальная система пространственных данных», потому что это, как раз, как я говорил выше, государство сегодня очень много использует механизмов бесплатных для граждан, для юридических лиц, для того, чтобы и границы их земельных участков, там им не приходилось привлекать кадастровых инженеров, платить там деньги, за счет государства вносились. То есть ККР, комплексная кадастровая работа, основная своя задача ставит, это все неправильно внесенные границы уточнить, пересечение уточнить, и там, где возможно установить границы, и не были установлены границы, но есть правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы у собственника, устанавливать эти границы. Поэтому мы их ежегодно проводим. И когда еще не было НСПД, надо отметить, мы в 2020 году начинали проводить комплексные кадастровые работы. Мы одними из первых были, которые говорили о том, что да, комплексные кадастровые работы подразумевают, что человек будет ходить по улицам, там все это снимать. Я помню, я это точно знаю, что одним из первых начали использовать беспилотные летательные аппараты для проведения этих работ. Это очень сильно упростило работу, это потом стало...
1: А давайте вы об этом мне не расскажете буквально через минуту. У нас небольшая рекламная пауза. Не отключайтесь. Окей.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог.ФМ.
1: Итак, мы прервались на самом интересном месте.
0: Напомню
1: нашим радиослушателям, что у нас Тимирхан Магомедович Халилов, начальник отдела учета и распоряжения госимуществом Минимущества Республики Дагестан. И тема у нас сегодняшнего эфира весьма-весьма интересная. Это НСПД и ККР. Вот ККР, я думаю, сейчас вот заботят каждого гражданина. Вот действительно получается, у меня всю жизнь был участок в горах, да? Когда-то еще от бабушки, от прадедушки досталось. Сейчас мне звонит там глава администрации и говорит, у нас тут ККР проходит, и я еще получаю на госуслуги извещение, что я, оказывается, могу что-то, и вот тысячи вопросов, что за извещение, что теперь с моим участком будет, а если границы пересмотрят, и будет уже не от белого камня до черного камня, а где-то там в другом месте.
0: К сожалению, мы ко всем этим уведомлениям, которые приходят на госуслуги, относимся с опаской, потому
1: да,
0: что это, или,
1: это пугает.
0: Или, это или штраф, или что-то. Здесь ничего опасного и страшного нету, просто так законодательство предусмотрено, что мы должны уведомлять всех тех собственников объектов недвижимости в отношении земель, в которых мы проводим комплексные кадастровые работы, о том, что мы проводим комплексные кадастровые работы. Потому что здесь, может быть, не совсем ваше участие там практически нужно, если вы прекрасно знаете, что у вас есть земельный участок, у него есть фактически границы, установлены забором там, или иными там, стационарными объектами, то исполнитель там ничего, как говорится, страшного не сделает. Если, конечно, этот забор поставлен в пределах тех размеров, которые вам был выделен. Но в целом, конечно, результаты комплекса кадастровых работ, они размещаются на сайтах, там, на сайтах Росреестра, Минимущества, исполнителя, и вы потом всегда можете посмотреть, насколько правильно установлена ваша граница, ну или там главе села позвонить, сказать, слушайте, там исполнитель работ должен ему картографическую карту оставить с нанесением всех участков, как он собирается их вносить. Можешь мне ее, фотографию моего участка скинуть? Она карта там в достаточно хорошем масштабе, 1:500, это там приблизишь, спичечный коробок можно на полу увидеть. И, ну, вы увидите, какие границы вашего участка установлены. Если есть вопросы, есть согласительная комиссия, к которой вы можете письменно обратиться, прийти
1: по участку. На сайте Росреестра в разделе «Кадастровые работы», там, по-моему, вывешиваются
0: да,
1: данные.
0: Да, точно в каком разделе. Да. Там потом вывешивается информация о том, что какого числа проводится согласительная комиссия, в которой каждый гражданин может участвовать. В целом, я скажу, не так активно граждане участвуют в этих согласительных комиссиях, но благо, как-то мы там статистику проводили, невозможно все идеально провести. Все равно где-то ты ошибешься, потому что документы были некачественные, администрация села не предоставила документов, неправильно указала, потому что, то есть кадастровые номера, которые ты видишь, опять-таки ранее учтенных объектов недвижимости, без адресов. Когда тебе говорят, этот кадастровый номер вот с этой улицы, а этот с этой, потом просто ну, выясняется, что это на самом деле не так. Но это тоже вообще не проблема.
1: Плюс еще переименование улиц.
0: Бывают проблемы, но это
1: изменение
0: проблема.
1: Изменение нумерации, это все как бы влияет.
0: В процентном отношении она там менее 1% составляет. То есть когда ты, вот в этом году мы там в 274 кварталах вместе с ППК, вместе с ККРами федерального уровня, там в отношении 154 тысяч объектов недвижимости, проводим работу, и когда там проблема менее 1%, это не так страшно, тем более, что у ПКК пожизненная гарантия по исправлению технических ошибок по этому ККР, ну и у нас тоже там по контракту 3 года, но никогда там исполнитель не откажется явно допущенную им ошибку по этому ККР исправить. Поэтому здесь ничего, здесь наоборот, нужно помогать, оказывать содействие, если есть возможность, звонить, там всегда будет телефон исполнителя, спрашивать, переживать, если нужно переживать или не переживать, но результат попросить, чтобы вам показали, да, даже если ошибутся, то это как бы исправимая ошибка.
1: То есть, таких... то есть это, в принципе, вы можно прийти в МФЦ, этот, в МФЦ
0: верно,
1: написать
0: да.
1: заявление да. о пересмотре.
0: Не в МФЦ, а заявление о пересмотре можно написать в ППК, если это делало ППК.
1: ППК Роскадастр
0: да, в Минимуществе, если это были в самом Минимуществе, в свободной форме, если это были ККР регионального значения.
1: Регионального значения в Минимущество, федерального да. значения в ППК Роскадастр.
0: Вы когда в госуслугах получаете уведомление, там четко бывает указано, кто заказчик, кто исполнитель.
1: И то вот, есть в самом письме.
0: Да, можно к заказчику обратиться, можно к исполнителю обратиться. Там телефоны, адреса, ответственные лица указаны. В принципе, для этого эти извещения делаются.
1: Чтобы люди понимали,
0: куда
1: кто,
0: обращаться,
1: кому
0: если
1: обращаться,
0: да,
1: в случае
0: работа,
1: чего.
0: Техническая ошибка есть какая-то. Есть.
1: Давайте, наверное, немножко подытожим, учитывая, что завершение программы. Итак, у нас НСПД – это национальная система пространственных данных. Доступна она каждому гражданину. Вы заходите на портал, да, если не ошибаюсь, сайт. Можно связать со своим аккаунтом на госуслугах, там есть такая кнопочка, и да. тогда вы можете все выписки
0: совершенно
1: по земле,
0: верно,
1: все
0: да.
1: получить там. ККР – это комплексные кадастровые работы, которые проводятся как федерального, так и регионального значения.
0: Да.
1: Игнорировать сообщения на госуслугах не стоит, но и пугаться тоже не надо.
0: Пугаться ни в коем случае.
1: Да. Учтите, благодаря этому извещению вы знаете, к кому обращаться и куда писать, если вы недовольны тем, как были определены границы вашего участка. То есть это не значит, что вам нужно сейчас же писать прокуратуру. Вам сначала нужно обратиться туда, кто был исполнителем.
0: Совершенно верно, да.
1: А много ли таких обращений?
0: Я же сказал, у меня 1%. Да, ну, я знаю точно, что у меня 1%, а погрешность у меня 1%, она в рамках такого огромного масштаба работы.
1: Ну
0: это
1: да,
0: как бы
1: я
0: не такая страшная,
1: просто
0: не такая страшная история. Обращения бывают. Даже, знаете, когда мы начинали, как люди вообще не понимали, что мы там делаем, да? Не понимали не только люди, не понимали и главы сел. Сейчас этих обращений стало больше в последние годы. И это радует, потому что, значит, люди начали видеть техническую ошибку, совершенную исполнителем по результатам конкурса кадастровых работ, именно благодаря порталу НСПД.
1: То есть
0: он
1: зашли?
0: Заходит туда и видит там, что участок стоит неправильно. Он заходит туда и видит, что на его участке наложен участок не с его кадастровым номером, то есть у него документ был на другой кадастровый номер. И я думаю, что процентов 95% случаев это происходит, потому что у него был свободный доступ, и он увидел эту ошибку именно там, где он ее должен был увидеть. Не когда он совершал сделку, не когда там ему нужно было получить какую-то выплату или компенсацию, а именно для каких-то целей зашел. Может, просто зашел. И это всегда установленные законодательством сроки всегда это исправляется. Благо, еще раз спасибо Росреестру, они всегда нас понимают, понимают, что мы вместе делаем одно общее дело, вместе налаживаем ЕГРН, вместе делаем так, чтобы там были качественно внесенные сведения и реализуем тот самый мощный проект, полный и точный реестр.
1: Да, я думаю, что уже скоро мы все будем им пользоваться, это будет действительно намного удобнее, чем... По-моему, сейчас нынешнего аналога, по-моему, сейчас и нет, да?
0: Да.
1: Да, где можно увидеть все данные. Итак, напомню, у нас в гостях был Халилов Темирхан Магомедович, начальник отдела учета и распоряжения государственным имуществом Минимущества Дагестана. До новых встреч в эфире.
0: Спасибо.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Казмоляр» в Магарамкентском районе Дагестана после реконструкции сможет принимать до 2360 автомобилей в сутки. Ход работ проверил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Пункт пропуска расположен, я напомню, что на российско-азербайджанской границе, входит в международный транспортный коридор «Север-Юг». Реконструкция ведется с 2022 года, завершить ее планируют в четвертом квартале 2028 года. После модернизации количество полос увеличится с 8 до 20, а пропускная способность вырастет более чем в 11 раз. Во время инспекции Магомед Рамазанов подчеркнул стратегическое значение объекта для транспортного потенциала Дагестана. В Махачкале обнаружили незаконно функционирующие майнинг-фермы. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапиев в своем телеграм-канале. Шапиев напомнил, что незаконное потребление электричества в таких целях создает значительную дополнительную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций и линий электропередач. Я, в свою очередь, напомню о том, что в Дагестане часто находят майнинг-фермы. В последнее время большинство из них располагалось в Унцукульском районе Дагестана. Ну а семьи братьев Латифовых, которые потеряли жилье после наводнения в поселке Мамедкала, это Дербентский район Дагестана, получат новые дома благодаря певице Жасмин и ее мужа Илона Шора. В результате разлива реки и без крова, я напомню, что остались 16 человек, члены двух многодетных семей. Строительство нового жилья организовано при участии команды Russian Today. Всего Жасмин и Илон Шор направят на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане 500 миллионов рублей. Деятельность 8 стоматологических клиник и кабинетов в Хасаюрте приостановлена после проверок, проведенных управлением Роспотребнадзора сотрудниками МВД. Во время проверок выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в ряде кабинетов не хватало оборудования для безопасной работы, отсутствовали необходимые дезинфицирующие средства и экспресс-индикаторы. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ФСБ Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Ну а в России хотят создать единую базу данных о происшествиях. Информация в нее будет поступать из региональных систем 112 и других источников. Концепцию поправок одобрил профильный комитет Совета Федерации. Операторам системы предлагают назначить МЧС. Ведомство будет собирать и обрабатывать данные, а также следить за работой службы 112 в регионах. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Рустам, да?
6: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ее ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира для звонков 66 10 48, и для сообщений мессенджер WhatsApp 8 988 291 10 48. Так, ну, передача наша называется «Права на дорогу». Соответственно, все темы, которые мы обсуждаем здесь, так или иначе касаются безопасности дорожного движения, как со стороны водителей, ну и так и со всеми другими участниками дорожного движения, которые у нас так или иначе участвуют в этом самом дорожном движении. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Так, и хочу сразу заявить, что у нас сегодня в эфире гость, наш постоянный слушатель Сагид. Саламу алейкум, Сагид, представьте для наших радиослушателей.
5: Александр, саламу алейкум, зовут Сагид.
6: Так, сколько уже по времени, продолжительностью вы являетесь нашим постоянным радиослушателем?
5: Наверное, вот, не сказать, что много, но где-то год, может, два, не больше.
6: Ну, практически у нас так эфир и идет. Второй год, по-моему, идет он. Да. И какой у вас водительский стаж?
5: С 14 года официальный водительский стаж.
6: Так, это получается, во сколько лет вы получили права?
5: В 24 года, поздно получил.
6: Поздно. Ну, я поздно вообще 26 получил, поэтому ничего страшного. Главное, не когда получили, а каком психофизическом состоянии получили. Да. Когда уже осознанные были, уже отдавали отчет своим действиям. Потому что сейчас вот смотрю на наше вот молодое поколение, которое сегодня отметило там 16-18 лет, на следующий день уже с правами в кармане ходят. Ну, ходят, ну, что уже
5: за рулем. Как бы не ценят их.
6: Да, и не ценят, и получают как попало. Но, к сожалению, до сих пор есть такие моменты. Вот, поэтому хотелось бы узнать, как вы получили.
5: Я старался, конечно, чтобы этот процесс был...
6: понял. В общем, частично
5: пришлось, пришлось.
6: Да, частично своими силами. Но это в любом случае, цену этим правам вы знаете.
5: Знаю, да, потому что я и как бы учился, как бы подготовился, пришел, но... Ну, у нас такая площадка, что вынуждает все равно как бы идти другим путем. У меня есть просто друг, как бы он приехал из-за границы, тоже захотел получить права, тоже поздно, недавно. Тоже учился, готовился, а как его заваливали постоянно. То есть такая ситуация.
6: Да, не во всех МРЭ у нас однозначная ситуация с этим вопросом. Хотя сейчас, по слухам, я знаю, что очень трудно... Вот, скажем так, огородами пройти и получить права.
5: Ну, это хорошо есть. Так.
6: Да, все под камерой, все через компьютер. Ну, будем надеяться, что ситуация будет дальше исправляться.
5: Ну, эта ситуация, это и на дороге будет сказываться. Когда человек, ну, знает цену правам, он не будет нарушать, будет более бережно относиться к правам и не будет аварийности той, которая происходит сейчас на дороге.
6: Вот я как раз на эту тему хотел небольшую историю сегодня рассказать. Основной мой род деятельности, я, скажем так, автоюрист, занимаюсь там лишением, помогаю людям при лишении прав, там страховые случаи, моменты вот эти все. И, в общем, ко мне сегодня пришла одна автоледи, она попала в ДТП на проспекте Якушинского, она ехала в сторону, ну, выезда из города, и где это, что это, вот, не доезжая до воздушного перехода, она разворачивалась налево. Повернула налево, чтобы дальше поехать на Хуршилова. И там есть светофор, вот чуть ближе к воздушному переходу есть светофор. В общем, она подождала, пока все машины, те, кто заехали на зеленый, проедут, и загорелся красный свет. В общем, она начала движение, а в это время, видимо, нас невидимо, а так и есть, мы потом по камерам посмотрели, точнее, она принесла эту видеозапись, где было видно, что машина проехала на красный свет. Вот, она, соответственно, выезжала, как бы у нее была обязанность уступить дорогу, но только тем, кто заехал на зеленый. А машина ехала на красный свет, в общем, она его не увидела. Она уже видела, что загорелся красный, и не смотрела в ту сторону, выезжала, произошло ДТП. В общем, ее обвинили в ДТП, ну, вот она вот с этой проблемой ко мне обратилась. Теперь, ну, в ходе разговора она, в общем, как-то сказала, что 8 раз сдавала экзамен. Вот, выучила все билеты от и до, ну и на 8-й раз, видимо, сдала. Вот, ну, я позавидовал ее упорству. Вот, я бы после 3-го раза, наверное, уже купил бы поудобнее кеды и забил бы на эту машину.
5: Ну, как у нас делаем.
6: Да. Вот, ну, в общем, вопрос, что суть в чем? Она сказала, то есть, когда ее обвинили в ДТП, она объясняла инспекторам, что она очень хорошо знает правила дорожного движения, она здесь не виновата, но с этим я был согласен, она там не виновата. Но при этом после ДТП они машины убрали, то есть сфоткали со всех сторон и убрали машины в сторону, чтобы не мешали. И тут же сотрудники полиции попытались обвинить ее в оставлении места ДТП. Ну, она сказала, что это не является оставлением места ДТП, так как она не скрылась с места ДТП. В этом тоже она права. И вообще она может машину убирать после ДТП. Здесь никакого, ну, то есть нарушений нету, она может, вот как вот случилось ДТП, снять все и убрать. Однако, если я хотел бы сейчас, чтобы все наши радиослушатели запомнили, для себя тоже уяснили, что если есть спор между вами, кто виноват, машины до приезда ГИБДД трогать нельзя. Это прямо прописано в пункте 2.5 правил дорожного движения. То есть вы должны выйти, зафиксировать все, как машины стоят, там, осыпь грязи, осколков, стекла там, и так далее. И если между вами есть спор, кто виноват, машины, конечно, желательно не трогать, потому что сотрудники полиции должны приехать и уже по факту зафиксировать, кто в каком положении, где на правой части стоит. Вот. А, к сожалению, этого она почему-то не знала.
5: А ДТП давно было произошло?
6: В каком плане? Вот по дням?
5: Скажу? Да.
6: По это... Так, какое же число это было? Это было 22 числа.
5: А, этого месяца.
6: Да.
5: Просто у меня вот у супруги аналогичная ситуация была. В начале года, январе месяце, тоже вот точно такая ситуация была. На красный проехал. То есть он-то говорил, что он не на красный. Ну, благо у супруги была этот регистратор.
6: Вот, там регистратор
5: посмотрели. И сотрудники сразу вынесли решение, что виноват тот, кто по новым правилам, что проехал на красный. То есть он-то сначала говорил, что он не на красный проехал, что он завершал на него. Вот, а потом он проехал на красный, и его сделали виноватым.
6: Кстати, вот, Сагид, нового в этом плане в правилах ничего не появилось.
5: Нет, это они так трактовали.
6: А, ну, да, это к
5: они
6: сожалению.
5: Они так сказали, что ему, он когда начал возмущаться, почему я, они сказали, по новым правилам выглядит виноватым, они так сказали. Но он не стал спорить, как бы, ну, там на видео было видно, что он на красный проезжает, он еще и вылетал там из-за машины. Вот, ну, вот. Просто я сейчас слышал, такая ситуация, и девушку сделали виноватым, для меня что-то...
6: Вот, если бы не видеорегистратор, вот как и у вашей супруги, такой этой девушки тоже, если бы не видеорегистратор, ей бы сейчас что-то доказать было бы очень тяжело.
5: Да, особенно у нас, когда у нас люди и клянут, клятся готовы всем подряд, а когда смотришь видео, все совсем становится на свои места.
6: 100% с этим согласен. Очень часто бывает... у меня, кстати, такая ситуация была. Меня вызвали на место ДТП. Там было, то есть, две машины. Калина и девятка. Сначала почему-то все думали, что водитель Калины виноват. Водитель девятки... Там на девятке вот этот поворотник, возле поворотника сбоку на крыле, поворотник сломался. И вот край крыла, он чуть-чуть задрался, там, ну, вышел там со своего посадочного места. Водитель девятки, как лихие 90-е, положил ключи на капот Калины и сказал, мне вот такую же машину пригоните, пожалуйста, завтра. Вот там на рынке, где-то они продаются, на там, где это у нас авторынок.
5: В общем, Хушете.
6: Да, Хушете, вот. Купите и завтра привезете. И еще знаете, что он сказал? Если бы, говорит, я был виноват в этом ДТП, я как мужчина, говорит, клянусь Аллахом, я бы, говорит, тоже, если бы мне так сказали, я бы купил бы без разговоров. Не поверишь, через минуту, а я-то ему на месте тоже объяснял, я говорю, здесь он не виноват, говорю, здесь ты виноват. А там, ну как у нас бывает, зеваки собрались, там, сочувствующие, там, и все как один утвердили, что виноват, ну, водитель Калины. Приехал наряд ГИБДД, также твердую позицию заняли, что виноват водитель, что водитель Калины не виноват. Надо было видеть лицо этого водителя девятки.
5: А как он громко разговаривал?
6: Вот водитель Калины подошел, аналогично, вот так же поставил ему ключи, сказал, мне завтра не надо, говорит, хотя бы, говорит, к концу недели, говорит, такую же машину привези, говорит, мне.
5: А сам же подтвердил, сказал, что если
6: вот, будет... ты, говорит, только что, говорит, как мужчина Аллахом клялся, да, вот, сейчас, говорит, да, я тебе даю такую возможность доказать, что ты мужчина, что ты слово держишь. Вот в течение 5 минут он слово «брат», наверное, повторил, я сбился еще сколько раз. Там, в общем, я уже не стал там дальше слушать, уехал. Вот. Ну, я вот к чему говорю, о том, что
5: да,
6: сейчас...
5: Да, я понял, да, то, что нужно подтверждение всем своим...
6: Да, да, обязательно доказательство нужно.
5: Обязательно. Поэтому я сейчас и себе поставил тоже, как бы...
6: Кстати, вот водительский стаж у вас, где вы в основном, вот за эти, с 2014 года, вот по сегодняшний день, где-то вы, может быть, жили, куда вы ездили и...
5: Я в Чечне. Я постоянно, можно сказать, на трассе был, потому что я ездил, в Грозном жил я. В Грозном жил.
6: И вот какая разница ощущается между манерой вождения, менталитетом вождения вот в Грозном, то есть в Чеченской республике и у нас?
5: Ну, отличается, конечно. Как бы у нас говорят, у нас менталитет. Я вот здесь поспорю, менталитет – это как бы мы все кавказцы. Менталитет у всех
6: одинаковый. Я это называю воспитание.
5: Но езда совсем другая. Там уважение, там нет вот этого, когда, ну, как у нас ездят, подрезают. Вот это все, то, что, ну, перечитать можно много. Единственное, да, бывает, там поворотник не включают, это основное, да. А вот то, что подрезать, что-то вот,
6: ну, по обочинам как?
5: Езда, обочины. Обочины, ну, бывает, конечно. Не сказать, что там идеально, конечно, все. Но не так, как у нас массово. Есть разница.
6: Понятно. Штрафы откуда больше всего приходят? Отсюда или оттуда, когда ездите?
5: Отсюда, конечно.
6: Отсюда. И с чем это связано? С тем, что здесь нарушаете, там не нарушаете или?
5: Не то чтобы нарушаю. Просто, ну, как сказать, я езжу по ночам, ну, вечером обычно уезжаю. И бывает, да, темно на дороге, плохое качество дороги, что-то отвлечешься, как-то где-то, ну, и штраф приходит. А в Чечне, по чеченским дорогам, да, там в основном освещенная дорога. Вот, и там нету столько камер.
6: Согласен.
5: Я там знаю, вот даже вот сейчас вот назову, да, от границы, от Герзеля, там по пальцам можно пересчитать эти камеры. Я знаю где-то, да, там где-то 4 камеры где-то, примерно, которые я вот знаю. Именно по трассе, не там, не населенных пунктах, а по трассе. А здесь, там, постоянно
6: здесь даже считать смысла нету. Здесь даже считать смысла нету.
5: Да, да.
6: И как часто вы видите аварии там и как часто тут?
5: Ну, здесь, конечно, почаще бывают аварии. Здесь, если так вспоминать, конечно, здесь и страшные, конечно, аварии. Там, если аварии будут, там такие, что где-то кого-то зацепил, задел, и это редко. А у нас, конечно, чаще были.
6: А вот так вот по аварийности, вот, из года в год вы какую-то там для себя статистику или, ну, наблюдаете, по наблюдениям, что можете сказать, количество ДТП в Дагестане увеличивается или уменьшается?
5: Мне кажется, увеличивается. Раньше меньше была аварийность. Вроде бы все делают для того, чтобы создать условия, чтобы меньше было аварийности, да, мне кажется, все наоборот.
6: Ну вот ГИБДД подтвердила ваши догадки. Вот в этом году на 30 ДТП, по-моему, да, я сегодня статистику слышал, на 30 ДТП больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Соответственно, больше раненых, больше, к сожалению, погибших. Вот. И,
5: это по республике Дагестан.
6: Да, по республике Дагестан. И что интересно, камеры почему-то не помогают. Я не знаю, это они назло не помогают или как не помогают, но факт
5: остается. Хотя их прямое назначение,
6: да, вот,
5: это безопасность дорожного движения.
6: Для чего их ставят? Для того, чтобы якобы их ставят в местах концентрации аварийности, аварийных, ну, то есть мест ДТП. И, к сожалению, почему-то вот, видимо, где-то их поставят, и тут же это место концентрации ДТП меняется, уходит в другое место, а тут, как назло, больше никаких ДТП не случается. В общем, как мы видим, никакого отношения эти камеры к повышению безопасности дорожного движения не имеют, особенно то, что касается на трассах. Я думаю, нашим дорожникам надо чуть-чуть пересмотреть свой подход и вместо камер все-таки освещение на дороге делать раз. И вот, может быть, вот ты тоже что-нибудь скажешь.
5: Ямы. Ямы вот. – это тоже основное, то, что несет безопасность. Человек едет на скорости, ну, трасса 100 километров, 120 пусть будет, ямы на дороге.
6: Ну,
5: это же опасно.
6: Да, само собой, резко
5: человек может, объезжая яму, выехать навстречу, съехать с дороги. Как бы. И камеры тоже, как бы, вносят вклад в безопасность, да. Ну, не как, особенно как, не как у нас, когда их каждый, там, я не знаю, на участке там 10 километров, их 10-15 камер.
6: Согласен. Чем больше камер, тем, к сожалению, больше ДТП. Я не знаю, как это с другом взаимосвязано, но факт остается фактом. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог FM.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
9: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат, эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
10: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
12: Натуральный витамин.
11: Папа вкусный сок томатный.
13: Да чего же он приятный.
11: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
14: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
15: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
16: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
17: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: И вновь в эфире передача «Право на дорогу». Я ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. Ну, согласно вот названию нашей передачи, у нас и тема соответствующая – безопасность дорожного движения и все, что с этим связано. До ухода на рекламу мы с Агидом обсуждали качество дорог, манеру вождения наших водителей, да, здесь, и мы сравниваем с ближайшим нашим соседом, с республикой, Чеченской республикой. Вот поэтому хотелось бы продолжить эту тему. И вот по поводу качества дорог, мы вот сказали, от чего в первую очередь зависит аварийность, по крайней мере у нас в республике. Вот, и хотел бы еще сказать разметку. У них разметку, эту разметку видно и без освещения, и как бы можно даже фары выключить, и в любую темень можно эту разметку спокойно различить. Очень четко выделено край проезжей части, там середина и так далее. То есть водитель даже в темное время суток прекрасно понимает, да, на каком месте проезжей части он находится. У нас же иногда бывает, вот взять редукторный поселок, ты вроде бы едешь по двух полос на дороге, проезжаешь перекресток, и ты почему-то оказываешься на встречной полосе. Вот об этом сколько я говорил в этом эфире, а ситуация до сих пор не меняется. Вот такое ощущение, что у нас вот, по редукторному ни дорожники, на личном автотранспорте, да, не ездят, ни сотрудники полиции, никто не ездит. Вот этот бардак.
5: То, что логика в этом есть, я как бы говорил, да, то, что вот этот поворот они сделали, отсек, это как бы правильно, но сделайте и там что-то такое, чтобы человек не попадал на встречку. Да. И хотя бы поставьте знаки. Сделайте
6: сужение полос, надо знаки поставить.
5: Разметку на асфальте сделайте, чтобы человек уже перестраивался, знал, а то он едет, и перед ним оказывается встречка. И он уже и приходится подрезать. То есть у нас и так это как бы идет вот эти вот подрезания постоянные. А тут уже волей-неволей ты оказываешься на встречке. Поэтому как бы правильно, да, они сделали этот отсек, то есть чтобы две полосы ехали, и левый спокойно занимал свой ряд и поворачивал налево. А с той стороны там
6: Встречи же не понимают, что у него его полоса закончилась, и ему необходимо...
5: Как бы что-то начинают делать, и на полпути...
6: Это о чем говорит? О том, что вот среди дорожников, к сожалению, тоже и соответствующие ГОСТы мало кто хорошо знает, и ПДД тоже, можно сказать, мало кто знает и понимает, как это все рисовать.
5: Да, даже если не знают, хотя бы можно же узнать.
6: Да, вот ближайшим соседям поезжайте, обменяйтесь опытом.
5: Не зазорно же кого-то позвонить, да, поинтересоваться, пригласить.
6: Пригласите, покажите, да. Что, то есть пусть покажут, как это все делается. К сожалению, пока находится. Вот по поводу камер тоже. Один из наших радиослушателей почему-то не согласился с нашим мнением, что количество камер на безопасность не влияет. Вот если он сейчас нас слушает, я вас прошу позвонить к нам в эфир по телефону 66-1048. Ну и всенародно, скажем так,
5: мы-то по факту это привели пример. В Чечне нету такого количества камер.
6: Не то, что в Чечне. Я думаю, в целом в России, на километр дороги такого количества камер нету, как у нас.
5: Ну вот я сейчас ехал недавно с Краснодара, был в Краснодарском крае и заезжал в Ставропольский. Я проезжал другие регионы. Mm-hmm. Ну, есть регионы тоже, где тоже немало камер, побольше. Но в Чечне и Ингушетии, по-моему, их очень мало. И в Осетии. Но там аварийность-то не такая высокая. От того, что камер нету, это знаешь, что там аварийность должна быть прям зашкаливать. У нас их очень много, этих камер. Любой, согласен, кто сюда приедет, он сразу делает акцент на том, что очень много камер.
6: Да, вот даже туристка одна ехала там. Рассказывал.
5: А аварийность-то меньше не становится. И причем это аварийность не просто аварийность, а со смертельными исходами. И очень страшные аварии бывают. Получается, мы же по факту говорим, что...
6: Нисколько, я считаю, камеры виноваты, сколько идиотская организация дорожного движения. Ну, для чего ставить на федеральной автодороге ограничение скорости там местами 60-70, ну, с двух сторон стоят отбойники. Прекрасно, ну, как прекрасно, относительно других дорог по республике. Прекрасная дорога, две полосы, ну, хотя бы поставьте, я не знаю, 100, хотя бы 100, ну, максимум 110, чтобы можно было. То есть на этом участке дороги и 130 можно проехать.
5: Кстати, вот я только хотел сказать, вот в Чечне, в Чечне были эти дорога, когда еще вот это, где-то это было в 2015 году, там уже тогда был этот знак 110, да? Стоял.
6: Ну вот, пожалуйста. Так, у нас есть звонок, давайте примем

0: по организации вопросам начиная от дорожного движения и всеми остальными делами. А безопасности людей. Эти камеры влияют наоборот. Она увеличивает опасность на дорогах. Вот эти сплошные линии, эти разделительные полосы. Все сделано так, чтобы побольше было аварий. Вы понимаете, вот там разрешали чертежи на дорогах, чтобы прокончить, проскочить на этом участке. Люди превышают скорость. Специально, умышленно, злонамеренно создают колонны движения, которые не контролируются. Это очень опасно. Вот эти вот разметки сделаны неправильно. И благодаря чему на дорогах создаются вот такие неконтролируемые колонны. А чтобы потом вырваться из этих колонок, люди начинают, где разрешено обгон, такие рисковые движения. Вот с чем связаны эти аварии. А эти камеры установлены для коммерческой работы. Они прекрасно оправдали свое доверие.
1: Чье доверие?
0: Я слышал, что 3 миллиарда было взыскано штрафов за прошлый год, 25-й год. А в этом году еще больше. Вот для чего эти камеры служат. И никакой безопасности этой камеры не несут. А теперь, смотрите, если эта камера, лучше бы там стоял этот милиционер, я везу больного человека, каким миллион случаев есть. Не объяснишь камере, почему превысил скорость, почему заехал на эту полосу. А вот эти ремни безопасности, это вообще кошмар. В Махачкале средняя скорость определена от 10 до 15 км в час по городу. Понавесили камер на эти ремни. Сплошные штрафы идут. Зачем ремень безопасности в городе, где средняя скорость 15 км в час? Это просто издевательство над народом. Я не знаю, что они делают для того, чтобы была безопасность обеспечена на дорогах. Это ужас.
1: Спасибо.
0: При таком обилии этих камер, вот сейчас на Казбекова передо мной стоит раз, два, патрульно-постовые службы в милицейской машине, эти иномарки, разукрашенные с этими кукушками, и устанавливали раз, два, три, и 5 милиционеров. Это при таком обилии камер. Кем это? Для чего эти нужны, эти вот эти контролирующие милиционеры здесь? Что они проверяют? На каком основании? Вообще по закону они же не имеют останавливать право машине, если реально кто-то не объявлен в розыск, или он какое-то явное нарушение не запустил. Вот стоят на перекрестке и мусор контролируют, проверяют. Для чего? Однажды вот такие же проверяющие меня попросили протокол сделать на это ремень протокол. Я говорю, мне зачем? Я застегнулся на ремень. Опять же, у нас план, надо, как делать. Половина, мы оплатим. Я говорю, составляй. Не надо вам платить. Вот до чего доведена система безопасности движения. Это идиотизм, это не безопасность. Все работает на увеличение дорожных происшествий. А теперь по поводу этих аварий, которые идут, регистрация, в котором не произошло жертва, ранение, гибель, редко когда регистрируется. Где есть жертва, это, чтобы узнать реальный уровень ДЦП, надо обратиться в страховые компании. Узнайте просто у них, сколько страховых выплачено по обыкновенным дорожным происшествиям, где не пострадали люди. Это будет

0: А, 3-10 бошки, чем то, что регистрируется в ГАИ МВД.
1: Магомед, нам даже вот узнавать не надо. Здесь дело в том, что Дагестан в рейтинге страховых компаний до сих пор находится в красной зоне. Это, по-моему, еще с 15 или 16 года. То есть красная зона – это та зона, где страховые компании крайне не хотят работать.
0: Конечно, не хотят, потому что аварии больше. То есть, чем эти страховые выплаты больше, чем самые. Да. Вот в чем дело. Какой страховщик будет принимать на страховку, где вообще море аварий?
1: Магомед, а ваша гражданская ответственность застрахована? То есть у вас есть страховка?
0: А, да, есть.
1: И как вы вообще вот когда сталкивались ли когда напрямую со страховой компанией? Приходилось ли вам получать страховую выплату?
0: Хвала Аллаху, пока сохранил. Но я маленький карабин право с левой стороны наносились, обходились.
1: То есть Ладога, вы не обращались в страховую компанию?
0: Ущерб не такой большой, так 6 тысяч рублей, там фару поломали, и правый дверь поцарапал, правда это по моей вине было. Тот молодой парень был, ладно как бывает, отстал. Вот такие вот, ну мы слишком радушные, слишком добрые. Это доход от этих проклятых камер идет, оказывается, в карман жене бывшего этого премьера, как его, не знаю, как бы не забыл, представитель правительства, жена нашла такую золотую зерно в Дагестане, где миллион нарушений и можно заработать. И она неплохо зарабатывает.
1: Ну,
0: 3-4 миллиарда выкачено только из Дагестана с помощью этих камер. И множество из них не регистрированы, работают отдельно на какие-то личности. Многие камеры, когда я вообще не ездил без этого антирадара. У многих камеры не регистрированы, работают на кого-то. Значит, они уже это телефон не объявляет, мол, какая-то камера. Камера на полосу, камера на скорость. Ограничения и так далее. Ремень, ужас. Ездить невозможно. Поэтому это больше не рвет, а за рулем вот эта нервная система, и она тоже повлияет больше, чем алкоголь на аварийную систему. Ну вот, это понимаешь? Вот эти камеры, вот это все, вот эти полиция на дороге, вот эти ремни, а самое худшее, вот эти при всем обилии полиции этих камер еще установили эти лежачие полицейские. Лежачие. Раньше говорили ребро один грея. Эти доходы зачем устанавливали? Там посчитали из поселка Богатыревки до Махачкала 30 километров. И по дороге 37 этих барьеров. Возле каждого магазина, ну около школ, ладно, но около каждого магазина, кафе, установили вот эти барьеры. Ну легковая машина, ладно, но грузовые машины, 5-6 мостами. Представляете, что творится? Двойка правительству и всему этому МВД, который организовывает это движение. Есть ГАИ, правильно, хорошие вещи делают. Вот на Ленина и Яракского организовали хорошо движение. Много стрелки налево, движение различных, много чего есть сделать. Но они предложения не принимают. У них нету службы, где принимались бы предложения от водителей, как организовать движение. Чтобы не было пробки, чтобы не было аварий,
1: есть, Магомед, у них чтобы есть управление не транспорта и организации.
0: Чтобы штрафов не было и так далее. Вот так вот. Ассаламу алейкум. Может, покорить
1: вам? Спасибо вам за звонок, за ваше мнение, за боль, которую вы испытываете при участии в этом дорожном движении. Очень много полезного и дельного, я считаю, что Магомед сказал для наших дорожников. Есть что взять на заметку и какие недостатки устранять. Так, у нас еще один звонок. Ну, давайте примем звонок. Алло.
2: Вот, добрый день.
1: Добрый день. Представьте, как вас зовут?
2: Меня зовут Мурат.
1: Очень приятно, честно
2: говоря, ну, практически полностью солидарен с предыдущим дозвонившимся. И так, хотел бы узнать, вот, например, я на моем маршруте есть две камеры, они расположены друг от друга, специально замерял по 1 метру 700 метров. Какие-то нормы, наверное, существуют, для того, чтобы там, я вроде слышал краем уха, что нельзя там на какой-то километраж между ними должен быть, а тут даже километра нету. И по поводу аварии, которую вы, ну, что такая... Парадокс, камер много и аварий прибавилось. Ну, я возьму себя, как они не будут, если я вынужден на камеру смотреть на Буйнакском перевале, одно время 30 км в час две камеры подряд стояли. С нагретыми тормозами я не могу ее остановить, потому что ну, тормоза нагреваются по серпантину. Это опять-таки я осаживаю коробкой, вынужден как бы не нарушить посмотреть. Сейчас 50 километров делали на этом участке, но...
3: Сейчас на всех подняли по 20
2: километров. Откровенно говоря, учитывая то количество штрафов, которым мне пришло, как говорит Станиславский, не верю. Я вынужден также осаживать до 30. Потому что, опять-таки, предыдущий дозвонившийся сказал, что он антирадаром пользуется. Это программка такая. Она утверждает, что там такое-то ограничение, ну, те же 30-40 км в час, а там написано 50. Ты вроде проезжаешь тот ненаказуемый предел 19 км в час, пытаешься влезть, ты вроде бы влез в него, но нет, след приходит. С Буйнакского перевала спускаешься с перевала, а твой Буйн. Прямо на кольце камера есть. В свое время было там ограничение 40 км в час. Вы представляете, вот этот серпантин проехать, вниз спуститься и одним глазом поглядывая на камеру, вторым на скорость, ну, я не паук с восьми глазами, чтобы видеть, что впереди машина чересчур быстро осаживается. И мне пришло штраф на 64 км в час. Это же абсурд, я прошу прощения.
1: Согласен, согласен, Мурат. Вот много ДТП бывает именно вот по этим, из-за этих вот случаев, когда водитель, допустим, едет по трассе, где камер нету, там 120-130, в последний момент замечает камеру, начинает тормозить в пол, сзади за ним тоже едет с такой же скоростью, не успевает, ну и вот паровозик получается.
2: Ну, ну с вами тоже солидарен. Ну, чисто по человеческий фактор, если у тебя круиз-контроля нету, нога, ну, нога же тяжелая, ты ее на весу держишь, чуть-чуть запариваешься и чисто на автомате скорость набирается, ну, чуть больше ненаказуемого предела. И на тут нежданчиком камера, опять-таки, знак тоже бывает, последний момент стоит, как вы сказали, ты вынужден оттормаживаться, а сзади кто-то также смотрит на спидометр и на камеру и оттормаживается
1: вот тебе,
2: тебя.
1: Вот тебе и... машина в смятку.
2: Вот тебе и бабушка Юрьев день, как говорится.
1: Понял, Мурат, спасибо за ваше мнение, за звонок, за то, что слушаете нас. Я считаю, что с вами, с Магомедом, очень много наших радиослушателей будут солидарны, поэтому мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а вы не переключайтесь, после рекламы вернемся.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный?
6: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблоко. яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасно.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
11: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я, ведущий Рустам Абдурахманов. Сегодня у нас в эфире гость. Его зовут Саигид. Он наш постоянный радиослушатель, автолюбитель. Поэтому, в общем, мы его сегодня пригласили как представителя «Глаз народа». Вот что у вас вот накопилось, Саигид, сказать по поводу... вот, по результатам, скажем так, звонков наших радиослушателей?
12: Ну, как бы народ заинтересован в этом, то, что на дорогах происходит, да, особенно то, что вот эти камеры, я же говорю, люди как бы нервничают, как сказать, ну, их ставят, по сути, камеру ее придумали для чего? Чтобы она фиксировала нарушения, согласен, чтобы люди не нарушали, как бы для этого, ну, ставят ее, не у нас, а вообще ставят. А у нас ее конкретно, я не могу утверждать, предполагаю, да, она идет как бизнес, к сожалению.
1: Есть такие доводы.
12: И люди уже к этому негативно относятся. К этому негативно приходится, ну, как бы, когда видят, что... Мы только что привели пример, статистику.
1: Да.
12: Камер много, аварийность растет, результата нету. Значит, нужно что-то менять.
1: Согласен.
12: И народ возмущается.
1: А без камер тоже...
12: Я же говорю, по сути, она предназначена для того, чтобы не было нарушений. Как бы без камеры не вариант.
1: Да,
12: без камеры нужна камера. Я, например, я за то, чтобы был порядок, да, и камер, ну, не в таких количествах, и чтобы был результат от них. Камеру устанавливают каждым годом больше, а результата нету.
1: Как так? Ну вот почему-то наши камеры, к сожалению, не фиксируют такой вид нарушений, когда вот по взять ту же самую федеральную автодорогу. Двухполосная дорога в левом, вообще по дорогам с двумя полосами и более, пунктом 9.4 правил запрещено двигаться в левой полосе. То есть на левую полосу ты можешь перейти только для обгона, объезда, там, ну и после этого необходимо вернуться в свою полосу и дальше продолжить движение только по правой полосе. У нас, к сожалению, почему-то все думают, раз вот 90, допустим, разрешено, пусть я еду 100 км в час, я буду ехать, тошнить на левой полосе, и пусть все там сзади...
12: И не отойду.
1: И вот сегодня я как раз ехал с Карбудахкента. Да, с Карбудахкента еду, и вот правая полоса вроде бы, ну, на правой полосе есть, поток идет. Но в левой полосе едет машина с такой же скоростью, как и поток. Но если ты едешь в левой полосе, ты должен или быстрее потока ехать, чтобы как бы обогнать и перестроиться. Я там сигналю, моргаю. Нет, человек едет свои 100 км в час в телефоне, считая, наверное, что раз я вот 100 км в час еду, нечего тут нарушать и двигаться в левой полосе. В общем, такие вот люди тоже, конечно, очень сильно бесят, наверное, некоторых.
12: Вот как сейчас сказал у нас Мурат, по-моему, да, радиослушатель, вот он говорит про круиз-контроль, когда сказал.
1: Да.
12: У меня вот бывает, я на трассу выезжаю, когда я за пределы Дагестана только выйду, я спокойно включаю круиз-контроль, то есть там нет вот этих проблем левого, там кто быстро, они слева, кто медленно, они справа. А в Дагестане невозможно с круиз-контролем, потому что тут даже на трассе, да, шашки приходится.
1: Да, абсолютно. Вот я тоже...
12: Это культура вождения.
1: Да, я тоже долгое время, ну, мотался в Пятигорске и обратно на работу. И вот за пределами, как только выехал, я ставил там, ну, на круиз-контроль. И очень редко приходилось выключать.
12: Да.
1: Там буквально вот выключал на постах, когда к посту подъезжаешь к какому-нибудь ГИБДД. Поэтому это тоже очень большая проблема. И, к сожалению, вот эти нарушения почему-то наши камеры не фиксируют. Если нас слушают вот эти вот организаторы дорожного движения, хотелось бы в первую очередь попросить их о чем, чтобы они убрали эти идиотские ограничения там скорости на федеральной автодороге, там, где можно ехать спокойно 90 км в час, почему-то стоят 60, там 70 км.
12: Да, тоже, да.
1: И ну, настройте свои камеры так, чтобы они фиксировали такие нарушения, как вот движение в левом ряду при свободной правой полосе. Я вас уверяю, что именно этот вид нарушения очень сильно тормозит как бы общий трафик движения. Вот, я думаю, Сагид не даст соврать.
12: Да, конечно.
1: Вот. В общем, если у кого-то есть свои мнения по этому поводу, хотел что-то сказать, Сагид?
12: Нет, я этот самый, просто я вспоминал слова этого дядя Магомеда, которого ты говорил, да, он про эти, то, что камер много, полицейских, то, что вот эта ситуация, он правильно сказал, чем ставить камеру, например, на перекрестках поставить этого сотрудников, мне кажется, будет больше, ну, как бы толку, как я думаю, да. Почему? Потому что я когда только вот устроился в Чечню на работу, я не знал тамошние вообще, как у них там устроена эта дорожная система, и чуть нарушал. И вечером там на желтый мог проехать, на следующем перекрестке меня уже останавливают. То есть этот меня увидел, там на каждом перекрестке стоят инспектора. Вот, они на своих машинах или там как. Он передал туда, меня остановили, все, нарушение зафиксировали. То есть и камера не нужна, миллионные камеры не нужны, которые затратные такие, да, стоит просто человек, получает зарплату и...
1: А вот раньше, когда камер не было, я помню, такие разговоры были, вот надо поставить камеры, потому что вот такие вот какие-нибудь хакимы едут, они, сотрудник, допустим, обычного бедолагу останавливает, там пишет все, что знает и не знает, как, какой-нибудь хаким проедет, там с корочкой... То да, их, в общем, их пропускают, на это глаза закрывают.
12: В, а этом, вот... в этом, да, это уже как бы равноправие, да, справедливо. Всем, да, всем одинаково.
1: Да, вот,
12: это тоже, да, есть.
1: Поэтому...
12: Тут не угадаешь.
1: Так, напоминаю, телефон нашего прямого эфира 66-1048. Проявляйте активность, звоните к нам в эфир, всех постараемся вывести. И если у кого-то что-то есть сказать на общую тему нашего разговора сегодня с Сагидом, я с удовольствием вас выведу в эфир. Были ли у вас какие-нибудь... А, звонок, да? Ну, давайте примем звонок. А, сорвался? Были ли у тебя, Сагид, какие-нибудь стычки или там споры, конфликты с сотрудниками полиции?
12: Да, бывает. Я просто не о том, что я там к ним неприятно, какая-то неприязнь или что-то. Просто вот как сказал, дороги бывают, нервничаешь на каждую вещь, да, и в этот момент тебя остановят. Вот недавно у меня, недавно что, это было в туннеле, там приезжие, по-моему, стоят сотрудники. Ну, я им задал просто вопрос. Вот как они задают вопрос, откуда, куда, да, я им задал вопрос, а почему именно меня остановили, да, вот едет колонна. И он именно меня остановил из этой всей колонны. Я говорю, самый подозрительный или что, говорю. Вот как дядя Магомед же сказал, что они не имеют права в городе остановить, ну вообще остановить.
1: Да, без причины.
12: Я просто так же поинтересовался, а по какой причине меня остановили. Вы, говорит, самый последний, говорит, в колонне, поэтому я решил вас остановить.
1: Вообще идеальная логика.
12: И у меня все, у меня понесло. Я начал, он там, там дело дошло до досмотра уже. То есть я ему не дал осмотреть машину. Я сказал, давай досмотрим. На каком основании? Он говорит, есть основание. Я говорю, какое? Ну, я-то просто тоже такое начинаю, у меня уже когда зашмаляет. И он, все, бумаги, протокол, все, и мы начали вести досмотр.
1: Сколько времени потеряли?
12: Не помню, минут 30, наверное, да. Со мной еще семья была. Они тоже, они знают, что если у меня там это, и они уже терпели. Все, я, как бы я им тоже все свое высказал, они досмотр сделали, и мы разъехались. Это все было потому, что открой багажник, покажи, я говорю, на каком, просто скажи основание, как ты, глупо, ну, ты же сказал мне глупость, вот это, ты последний в потоке. Я хотел также услышать, на каком основании.
1: Все. Ясно. А с коллегами по рулю, ну, с другими водителями, какие-нибудь конфликты?
12: Конфликтность, ну, это, я думаю, у каждого в Дагестане конфликтные ситуации за рулем в Дагестане, чтобы...
1: Чаще всего из-за чего возникают?
12: Подрезал, кто-то кого-то. Вот самое, вот, что я не люблю, вот когда по отношению к себе, я думаю, не, наверное, каждый водитель, каждый человек не любит, наверное, да, чтобы к нему относились как бы
1: то, что не уважали, он, грубо говоря, с неуважением.
12: Да, и то, что он делает другому, я думаю, ему самому это не понравилось бы, вот это я имел в виду. Вот, человек едет, перестраивается, как бы мне не проблема, если человек обозначает, да, включает поворотник, то есть он видит меня, значит, да, не просто так перестраивается. Я пропущу, проблем нет. А когда человек вот просто упирается в какое-то препятствие и просто выворачивает руль и в наглую прям залезает в ряд, конечно, я не пропущу. И тут начинается он там, а что ты не мог?
1: Свой я, да, показываю, да, да, да.
12: Ну, у меня, как у него, у меня тоже есть я. Вот как ты не можешь включить поворотник, я тоже не могу тебя пропустить.
1: абсолютно верно.
12: Ну, это же какое-то неуважение. Вот об этом я и говорю. Это культура уважения, вот мы говорим, да. Мы просто друг друга, вот мы братья, там, братья говорим, да, в первую очередь, мусульмане, да, мы братья, да?
1: Да.
12: Вот дорога показывает наше братство. Да? Не их все, конечно, да, но большинство нехорошие, конечно, вот впечатления оставляют.
1: Ко мне товарищ приезжал, откуда он же был? С какого-то товарищ, что мой коллега приезжал, мы с ним так по работе знакомы. И вот он сказал мне: Рустам, говорит, ты не обижайся, говорит, но вот судя по вашему дорожному движению, как ваши водители ездят, у нас, говорит, тоже, говорит, есть такие, ну там редкие, говорит, исключения, ну, да, ну,
12: минимальный процент,
1: да. Да, у вас, говорит, больное общество, говорит он. Ну я не смог ему ничем возразить, потому что, ну, нечего было сказать. Он говорит, у вас, говорит, очень, говорит, ну, я не знаю, люди, говорит, не отдают отчета своим действиям, говорит, при управлении автомобилем. Вообще, говорит, никакого инстинкта самосохранения нет. Каждый старается, говорит, выкатить свой я, там, показать, какой он. Ну, в общем,
12: да, вот это же
1: очень
12: если
1: такой
12: нелестный. Человек даже нарушил, элементарно, что тут достаточно, просто извиниться, да, каждому, да, там, кто-то где-то. А у нас тот, кто еще виноват, он еще тебя пытается. И это вообще
1: при этом абсурдно. Он был в качестве пассажира, я водителем у него был, а он был в качестве, он, честно говоря, к концу дня устал больше, чем я, и я там, он мне сказал, что надо, допустим, там пойти покушать, я говорю, поехали туда, не, я говорю, лучше пешком, но вот здесь, говорит, рядом.
12: Так спокойнее.
1: Да, так спокойнее, потому что, говорит, за целый день, говорит, так понервничал. Я, говорит, лучше куда-то пешком, говорит, или на автобусе, уже на вокзал, кстати, тоже на автобусе уехал, не хочу, говорит, на машине.
12: Вот, у нас, ну, и как бы общественный транспорт тоже не такой. Вот я иногда тоже люблю или пешком, или на автобусе поехать. Да. Ну, потом, когда вот видишь картину общественного транспорта, все-таки уже, может, на своей.
1: Да, да, согласен. Да, так, ну,
12: проблем много.
1: Потихоньку эфир наш подходит к своему логическому завершению. Если у кого-то есть желание еще дозвониться к нам в эфир по телефону 66-1048, вы можете это сделать в течение там минуты или двух, пока Сагид будет резюмировать наш эфир и обращаться с пожеланиями к нашим автовладельцам, автолюбителям и другим участникам дорожного движения. Так, ну, я думаю, Сагид, заключительное слово, пожелания какие-нибудь?
12: Пожелания всем, как говорят водители, ни гвоздя, ни желва.
1: Да.
12: Уважение друг к другу в первую очередь. Это самое главное, наверное, за рулем, когда мы друг к другу относимся с уважением, да, здоровья, и чтобы, как бы, аварии всех обходили.
1: Согласен, 100%. И еще хочу напомнить от себя, что вот правила дорожного движения – это, по-моему, единственные правила, которые написаны кровью. И, как сказал один известный телеведущий, нарушителями не рождаются, ими умирают. На этой позитивной ноте будем завершать эфир. Всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В части Кировского и советских районов Махачкалы сегодня ночью будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщил единый оператор. После 22.00 на улице Кумтаркалинского будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Завершить их планируют к 4 утра. Рост расходов на транспортировку отразится в ценах на товары в Дагестане. Об этом сообщили Мирмолу в региональном отделении Центрального банка России. В июне по сравнению с маем цены в Дагестане выросли на 2%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары, что во многом связано с ростом затрат на логистику. Так, в регионе ощутимее, чем в среднем по стране, подорожало моторное топливо. Из-за удаленности республики у местных АЗС существенно выросли расходы на закупку и доставку бензина, а также керосина. Кроме того, в Дагестане меньше, чем на других территориях, АЗС крупновертикальных, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику. Ну и первые самозанятые смогут получить выплаты по больничному уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступнее после 6 месяцев участия в программе. Правительство вновь ограничило экспорт бензина, дизеля и судового топлива, а также газоилей. Как сообщили пресс-службе Кабинета министров, запрет будет действовать с 1 августа до конца января следующего года. При этом с сентября производителям разрешат вывозить за рубеж дизельное и судовое топливо. Ограничения также не затронут поставки по межгосударственным соглашениям. Ну и в России начнут штрафовать управляющие компании, которые мешают интернет-провайдерам устанавливать и обслуживать оборудование в многоквартирных домах. Об этом передает Москва-24. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей. Ответственность наступит, если провайдеры не дают попасть в дом для монтажа или ремонта оборудования. Ну и стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагает ограничивать 400 тысячами рублей. Такие поправки подготовил Минфин, об этом пишет «Известия». Документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсацию сверх установленного лимита. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 30 июля 1935 года издательство Penguin Books выпустило первые карманные книги в мягкой обложке. Эту революцию в книжном бизнесе задумал Алан Лейн. Идея пришла ему почти случайно. На железнодорожной станции он не смог найти ничего достойного почитать, как газеты и журналы. Так родилась мысль – дать людям хорошую литературу в удобном и недорогом формате. Первые 10 книг Penguin вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. По тем временам это был смелый шаг. В сферу вошли произведения Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи и других авторов, которые раньше встречались только в дорогих твердых переплетах. Цена одной книги равнялась стоимости кофе, и это делало литературу доступной для широкой аудитории. Бизнес-модель Лейна сработала. Дешевые издания в компактном формате резко увеличили тиражи и превратили чтение в массовое явление. Penguin не просто продавал книги, он создавал новый рынок. Уже через несколько лет издательство выпускало сотни наименований, а карманный формат стал стандартом для мировой книжной индустрии. Сегодня мы воспринимаем книги в мягкой обложке как нечто привычное, но именно этот шаг Алана Лейна доказал, качественный продукт может быть одновременно доступным и прибыльным и навсегда изменил экономику издательского дела.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство»,

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Деловой переписки всегда начинайте с приветствия и представления. Пишите грамотно и без сокращений. Отвечайте на сообщения в течение рабочего дня, даже если просто напишите, что вернетесь к вопросу позже.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочные пенсионные выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
0: Копейка рубль бережет.
1: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах, о том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание. Не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедным. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. Ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.

0: В Германии в 1923 году деньги обесценились настолько, что люди использовали купюры для растопки печей. История напоминает, настоящая ценность денег не в бумаге, а в доверии.
1: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Автомобилепункт пропуска «Тагиркент-Космоляр» в Магарамкентском районе Дагестана после реконструкции сможет принимать до 2360 автомобилей в сутки. Ход работ проверил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Пункт пропуска расположен, я напомню, что на российско-азербайджанской границе и входит в международный транспортный коридор «Север-Юг». Реконструкция ведется с 2022 года, завершить ее планируют в четвертом квартале 2028 года. После модернизации количество полос увеличится с 8 до 20, а пропускная способность вырастет более чем в 11 раз. Во время инспекции Магомед Рамазанов подчеркнул стратегическое значение объекта для транспортного потенциала Дагестана. В Махачкале обнаружили незаконно функционирующие майнинг-фермы. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапиев Шапиев в своем телеграм-канале. Шапиев напомнил, что незаконное потребление электричества в таких целях создает значительную дополнительную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций и линий электропередач. Я, в свою очередь, напомню о том, что в Дагестане часто находят майнинг-фермы. В последнее время большинство из них располагалось в Унцукульском районе Дагестана. Ну а семьи братьев Латифовых, которые потеряли жилье после наводнения в поселке Мамедкала, это Дербинский район Дагестана, получат новые дома благодаря певице Жасмин и ее мужа Илона Шора. В результате разлива реки и без крова, я напомню, что остались 16 человек, члены двух многодетных семей. Строительство нового жилья организовано при участии команды Russian Today. Всего Жасмин и Илон Шор направят на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане 500 миллионов рублей. Деятельность 8 стоматологических клиник и кабинетов в Хасаюрте приостановлена после проверок, проведенных управлением Роспотребнадзора сотрудниками МВД. Во время проверок выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в ряде кабинетов не хватало оборудования для безопасной работы, отсутствовали необходимые дезинфицирующие средства и экспресс-индикаторы. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ФСБ и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Ну а в России хотят создать единую базу данных о происшествиях. Информация в нее будет поступать из региональных систем 112 и других источников. Концепцию поправок одобрил профильный комитет Совета Федерации. Операторам системы предлагают назначить МЧС. Ведомство будет собирать и обрабатывать данные, а также следить за работой службы 112 в регионах. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: 30 июля 1999 года в России был принят федеральный закон о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Это был один из первых системных документов, который специально регулировал конкуренцию именно в финансовом секторе, в банках, страховании, на рынке ценных бумаг и других финансовых услугах. Закон ввел четкие правила контроля за слияниями и поглощениями. Теперь крупные сделки, способные изменить расстановку сил на рынке, должны были проходить проверку. Он запретил недобросовестные практики, например, навязывание услуг или искусственное создание барьеров для новых игроков. Кроме того, документ закрепил полномочия антимонопольных органов в отношении финансовых организаций, тем самым дав им инструменты, чтобы реагировать на нарушения. Для бизнеса это означало более прозрачные условия. Предприниматели-инвесторы могли рассчитывать на понятные правила игры. Малый и средний бизнес на финансовом рынке получил защиту от давления крупных игроков, а новые компании – шанс выйти на рынок без искусственных преград. Важно, что этот закон стал ступенью в формировании современной антимонопольной системы. Позже его положения во многом интегрировали в более общий федеральный закон о защите конкуренции 2006 года, который действует и сегодня. Так, норма, начавшаяся работать в 1999 году, помогла сделать финансовый рынок более открытым и предсказуемым, а это одно из главных условий для роста деловой активности.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представляем вашему вниманию выдержки из интервью Уоррена Баффета для Дэвида Рубинштейна. Они встретились в любимом ресторане Баффета в Омахе и поговорили о том, с чего начинал свою карьеру миллиардер, как он стал успешным, что для этого нужно сделать и как он относится к компьютерам и смартфонам. Если вы еще не с нами, то время присоединиться. Кликайте на кнопку подписки, а также включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие ролики на нашем канале. А мы начинаем. В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске». Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие.

0: хотя бы близко того, чего добился лично он. Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. И если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого

Представителям мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска: в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю, это Сабина Тимиралиева. Спасибо. Она кондитер, предприниматель, блогер, человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
3: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
2: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны, ужас, ужас, это слишком вкусно. Только что я съел Орео.
3: Да, да.
2: Так нельзя делать, прекращайте, это ужасно вкусно.
3: Спасибо большое.
2: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
3: 26.
2: 26. 99-го. 99-го? Да. 99-го года. Вот девушка 12 точек. Не знаю, так села. 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот... максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать и бизнес, и блог, это сложно, сам знаю, и погнали.
3: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на ты, да?
2: Да.
3: Очень приятно. Ну, я не отношусь себя к успешным, я считаю, что как все, и мне уже 26, а не всего лишь, но тем не менее... Сегодня я открыта, готова давать любую информацию, поэтому... Ну, я в целом всегда открыто ее раздаю, поэтому...
2: Давай начнем, наверное, немножко информации о тебе, вот, допустим, как это все стартовало, и дальше уже, соответственно, пойдем по... Ну, как бы, дай фактуру, как говорится, что сейчас есть, вот, на данный момент, из чего все началось?
3: На данный момент вот у нас есть 12 лавок, 2 кофейни, производство. В компании на данный момент работает 400 человек. Вот мы есть в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, и сейчас вот вышли в Алматы. Ну, то есть полтора года назад лавку открыли, вот буквально 2 недели как технически кофейню открыли.
2: Супер.
3: С чего началось? Ну, наверное, любая такая история начинается довольно тяжело. У меня-то она также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне бы тогда было. И где-то к годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация, как предприниматели они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, а финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
2: О-о-о.
3: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы, она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что ну, на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
2: Окей.
3: Если спрашивать, почему именно кондитерка,
2: mm-hmm.
3: просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
2: Офигеть, окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль, это по сути иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть, как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть, вот в данном случае, там, нельзя было кушать сладкое, да. Именно печь можно было, и вот это все пошло. Потому что много же таких историй, когда именно бизнес открывался, исходя из боли какой-то, да. Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там, пример простой, у Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там, 400 тысяч клиентов, она... По сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так. Okay. И ее именно из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, и там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
3: Да.
2: И в твоем проклятии твоя суперсила. Да, возможно, да. В вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
3: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать. Угу. Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело, ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И меня в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
2: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
3: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
2: Прикольно.
3: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
2: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент... Все когда-то с чего-то начинают. Вот это тоже момент интересный. То есть ты когда смотришь на большие компании или на крутых предпринимателей, у тебя идея, как будто он таким родился условно. И ты не представляешь его начинающим. Но ведь все начинали, и это тоже надо обязательно всем сейчас заметить. Потому что я тоже там иногда было так, что какие-то проекты начинал, заканчивал, начинал снова. Там, и каждый раз так сложно все это с нуля, но... Вот по итогу, если стабильно, постоянно делать, то вот такие результаты будут.
3: Если фокус ловить, да.
2: Что потом? То есть вот после того, как вы начали потихоньку развивать, делать, какие были вот ключевые моменты такие поворотные?
3: Вообще очень прикольно, что я как бы пекла, но чисто для себя на дому. И вот в момент, когда мама особо не рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. Я такая, значит, это точно мое. И все. Я забросила это дело, у меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. Я говорю, у меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я, благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше на такой бизнес, сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
2: А туда поехала на обучение?
3: Да-да-да.
2: О, прикольно, окей-окей.
3: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит, все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
2: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа, и производила. Все равно были сомнения?
3: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
2: Капец, прикольно. Да. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, ну, типа, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
3: Ну, я в целом очень трусливый человек.
2: А, офигеть, прикольно, прикольно. Мы раз с Улбеком общались, Шариповым, он такую классную цитату сказал: «Действие убивает страх, а страх убивает действие», да? И я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю: блин, нет, не хочу, не хочу, не могу, страшно, нет, лед. И потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю: блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
3: Да.
2: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей на Марс, он уверен, у него есть страховка от Nomad Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
3: Конечно.
2: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
3: Да, это круто, это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
2: Да, ладно. Окей, что было дальше?
3: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила: чем вы занимаетесь? Они в ответ спрашивали: а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла 3 инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается, не получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая: есть в этом смысл. И она говорит: давай я попробую стать для тебя инвестором.
2: А она же в минус 700.
3: Она заложила тысяч. Квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов. Я тогда накопила 3 тысячи долларов, и на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
2: Офигеть. All in, да, короче, по сути, у вас офигеть.
3: Ну, там дальше некуда же назад было идти.
2: Ага. Ну, по сути, действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что люди большие деньги зарабатывают только за риск.
3: Да.
2: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромные риски. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит: у меня просто ответственности на миллиарды долларов.
3: Да.
2: И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто иллюзия.
3: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
2: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже он же говорил, Турлов, типа, что... А если обычному человеку не хватает 1000 долларов, мне не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
3: Нет, у нас были заказы, там, 1 тортик в 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
2: Паулина Кейкс.
3: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
2: Угу.
3: мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, который печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки, и мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая, вау, это совершенно...
2: А они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
3: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. В общем, макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
2: Большой размер был.
3: Да, ну, то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
2: крышечка
3: крема.
2: Крышечка, это имеется в виду что?
3: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
2: А, ну вот, то есть, по сути... Печенька.
3: Печенье.
2: Да, короче, вот так.
3: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром, он был моим парнем, он уже занимался бизнесом, инфологистикой, он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии, ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да, ну, тогда операционки не было там, я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес, через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый, мышление у людей плюс-минус.
2: Да.
3: И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да, велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на Таргет. И Таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый, необычный формат. Люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
2: Окей, вот тут стоп. Прикольно. То есть, получается, первое, что я заметила, это именно 2 недели один заказ,
3: да.
2: И все равно продолжаешь.
3: Да, а как иначе?
2: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот, как раз-таки никак иначе. Потому что большинство людей, они... просто при первой неудаче тормозят. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, важно любить дело.
3: Да.
2: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
3: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. У меня был принцип «убирай меньше из зол».
2: Угу.
3: То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть... какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут. Я стану вот этой стандартной келинкой. Ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
2: Мотивация от, да, грубо гроза, горит и убегаешь.
3: Да.
2: Окей, окей.
3: Тогда работала так.
2: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... у тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И
3: да,
2: ты так проанализировала.
3: Да.
2: Так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
3: Да.
2: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там... третий раз глобально, не то, что глобально меняю сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся, тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры, потом, ну типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров, и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже работает.
3: Да.
2: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где Таргет, и пошли заказы,
3: пошли,
2: да?
3: Пошли заказы, да.
2: Окей. Дальше.
3: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю. И Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
2: Ух.
3: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
2: Я угадаю, да? Ты не доверяла 100%, да?
3: Нет, для меня платить... вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это 58 тысяч тенге.
2: Ага, окей.
3: Это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги
2: минус
3: отдавать, это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот. Но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог, потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнет, и я такая, это ее вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
2: Прикольно.
3: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В части Кировского и советских районов Махачкалы сегодня ночью будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщил единый оператор. После 22.00 на улице Кумтаркалинского будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Завершить их планируют к 4 утра. Рост расходов на транспортировку отразится в ценах на товары в Дагестане. Об этом сообщили Мирмолу в региональном отделении Центрального банка России. В июне по сравнению с маем цены в Дагестане выросли на 2%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары, что во многом связано с ростом затрат на логистику. Так в регионе ощутимее, чем в среднем по стране, подорожало моторное топливо. Из-за удаленности республики у местных АЗС существенно выросли расходы на закупку и доставку бензина, а также керосина. Кроме того, в Дагестане меньше, чем на других территориях, АЗС крупновертикальных, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику. Ну и первые самозанятые смогут получить выплаты по больничному уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступнее после 6 месяцев участия в программе. Правительство вновь ограничило экспорт бензина, дизеля и судового топлива, а также газоили. Как сообщили пресс-службе Кабинета министров, запрет будет действовать с 1 августа до конца января следующего года. При этом с сентября производителям разрешат вывозить за рубеж дизельное и судовое топливо. Ограничения также не затронут поставки по межгосударственным соглашениям. Ну и в России начнут штрафовать управляющие компании, которые мешают интернет-провайдерам устанавливать и обслуживать оборудование в многоквартирных домах. Об этом передает Москва-24. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей. Ответственность наступит, если провайдеры не дают попасть в дом для монтажа или ремонта оборудования. Ну и стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагает ограничивать 400 тысячами рублей. Такие поправки подготовил Минфин, об этом пишет «Известия». Документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсацию сверх установленного лимита. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 30 июля 1972 года была запущена Красноярская ГЭС. Гидроэлектростанция. Один из крупнейших энергетических проектов советской эпохи. Его появление стало настоящим толчком для экономики Сибири. Дешевая электроэнергия открыла дорогу энергоемким производствам. В регионе начали активно развиваться алюминиевая, целлюлозно-бумажная и металлургическая отрасли. Особенно важным запуск станции оказался для алюминиевой промышленности. Производство алюминия требует колоссальных объемов электричества, и именно доступная энергия Красноярской ГЭС позволила масштабировать выпуск металла, который востребован и в авиации, и в строительстве, и в машиностроении. Рядом с гидроэлектростанцией вырос крупный промышленный кластер, а вместе с ним новые рабочие места и целые города. Кроме того, проект имел и инфраструктурный эффект. Строительство станции дало импульс развитию дорог, линий электропередачи и логистики, тем самым укрепив экономические связи Сибири. Красноярская ГЭС не просто вырабатывала ток, она формировала промышленную базу, которая десятилетиями определяла экономический вес региона. Сегодня Красноярская гидроэлектростанция остается одной из крупнейших гидроэлектростанций России и по-прежнему играет важную роль в энергосистеме страны. Это яркий пример того, как масштабный инфраструктурный проект становится опорой для бизнеса и целых отраслей.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день, каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы поделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина. Это зачем? Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли и дали плод. Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии – 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ – это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Иван область 171 тысячу рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить

защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал кайда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал кайда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если, условно, вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое, очень важный принцип – это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Новую взлетную посадочную полосу длиной 3200 метров в аэропорту Махачкала планируют ввести в эксплуатацию до конца года, об этом сообщает региональный Минтранс. Целиком проект по модернизации аэродромной инфраструктуры воздушной гавани планируют завершить в 2027 году. Я напомню, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». После завершения всех работ аэропорт Махачкалы сможет увеличить количество вылетов и пассажиропоток. Росстат накануне опубликовал очередные данные о потребительских ценах на нефтепродукты за период с 21 по 27 июля. Мониторинг цен проводится еженедельно в 280 городах России. В исследовании участвует более 1800 АЗС. Статистическое ведомство зафиксировало изменения цен на бензин в 54 субъектах Российской Федерации. При этом в Дагестане третью неделю подряд цены на бензин продолжают расти. По данным Росстата, за указанный период стоимость бензина марки АИ-92 составила 109 рублей за литр, а АИ-95 обошелся автовладельцам в 119 рублей. Я напомню, что это данные Росстата. Дороже бензин стоит только в Крыму, Севастополе и в Тыве. Именно эти регионы, включая Дагестан, уже третью неделю подряд возглавляет рейтинг субъектов России с самыми высокими ценами на топливо. Ну а Буйнакский городской суд оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за продажу паленого алкоголя, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. Мужчина приобрел эту продукцию в Дербенте, незаконно перевез в Буйнакск и хранил по месту жительства. Подсудимый, не являясь предпринимателем, не имея лицензии на подобную деятельность, продавал напитки своего дома и машины. Они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Но число пострадавших при атаке ВСУ на склад «Валберис» под Пензой, который случился сегодня, увеличилось до 4. Площадь возгорания в логистическом центре достигла 62 тысяч квадратных метров. Тушением пожара сейчас занимается более 100 человек. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинуты кандидатами на выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. Я напомню, что выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц, регионов, депутатов, законодательных субъектов России. Ну а 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу, а на представление о ней у 70% опрошенных повлияла литература, об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, 77% респондентов ответили, что хотя бы однажды обсуждением книг становилось для них точкой сближения с человеком и началом дружбы с ним. А для 74% опрошенных важной составляющей дружбы является совпадение литературных вкусов. В топ-5 качеств, которые определяют настоящего друга, также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умением поддержать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 30 июля 1863 года родился Генри Форд. Человек, который не просто сделал автомобиль массовым, а переписал правила индустриального бизнеса. Его главный прорыв – конвейерное производство – стал эталоном масштабирования. Наглядный пример эффективности – сборку шасси Ford Model T раньше делали за 12 часов 28 минут, а после внедрения конвейера – меньше, чем за 2 часа. Время сборки двигателя сократилось с почти 10 часов до считанных минут за счет дробления процесса на простые операции. Это не только резко снизило себестоимость, но и позволило контролировать качество. Каждый рабочий отвечал за одну понятную задачу, а брак легче было отследить. Важный бизнес-ход Форда – это полный производственный цикл. Он не полагался на сторонних поставщиков. У Форда были собственные рудники, сталелитейные заводы, лесопилки и даже суда для перевозки сырья. Такая вертикальная интеграция снижала зависимость от рынка и давала предсказуемую себестоимость – критически важный фактор для массового продукта. Влияние Форда вышло далеко за пределы автопрома. Принципы стандартизации, разделения труда и непрерывного потока стали основой для массового производства в самых разных отраслях. Даже сегодня идеи Форда читаются в современных концепциях бережливого производства. Только теперь к эффективности добавляют гибкость и технологии.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы про это сейчас обязательно поговорим. Инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот микс сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
2: Это бренд-производитель.
1: Вот это так. Бренд-производитель.
2: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды-непроизводители, которых, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там больше-то Елена здесь ее поддержала. Вот расскажи про наш, скажем так, что, какая идея нас вдохновляет больше всего?
3: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
1: На самом деле это очень важный момент, даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно, это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт, и какие-то компетенции в производстве.
2: Да.
1: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что, в принципе, те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которые за предпринимателя все больше и больше, да, делает какой-то работы. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
2: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые нужно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
1: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, конечно, это как отдельный такой мини-проект.
2: Конечно.
1: В котором есть свои какие-то KPI.
2: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы, вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он если продавал, да, то есть это хороший магазин. Я думаю, это и там у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
3: Мерчендайзер.
2: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там, это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше.
1: Супер. Каждая карточка – это магазин.
2: Да.
1: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
2: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такое подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там, к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который, такой у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот те товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года. Вот он мне только вот утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, вот, должно вот тут, условно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет, сейчас я сделаю. Окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я с совершенно прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы, я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы, дает другой эффект.
1: И вывод?
2: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность бренд сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
3: Шрифт побольше,
2: там,
3: да?
2: Чисто там вот. Чисто вот так это называю, там, то, что селлеры делают, да, там.
1: Такая мышиная возня твоими глазами.
2: Да. Мышиная возня, да. То есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы смотрим на это сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров, и мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет. А он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
1: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то,
2: ну,
1: там
2: каком-то
1: масштабе.
2: Ну, в каком-то, да, на нашем уже нет. Когда у нас там продается 200-300 там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
3: Нам очень много всего нужно поделать.
2: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие действия.
1: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
3: Все. У нас же масс-маркет-сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, потому что у нас разные линейки и так далее. А, поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да? Потому что, ну, не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы с телеки каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
1: Такой полный маркетинг.
3: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
1: Ну, я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот, то есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
3: Если посмотреть на весь маркетинг-бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры, лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
1: не,
3: мы здесь
1: не через агентство,
3: нет,
1: правильно?
3: Нет, мы не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами, лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно, имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. Угу. То есть...
1: Как бы амбассадоры.
3: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день может выходить...
2: Активные пользователи.
3: Да, активные пользователи косметики.
2: Просто
3: да.
2: Так получилось. Да.
3: Они
1: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет описать?
3: Мини-микроинфлюенсеры.
1: Это в среднем
3: абсолютно разные.
1: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
3: От тысячи подписчиков. От тысячи подписчиков. Да, то есть у них это микро, мини, если даже наноинфлюенсеры, и такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
1: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу про
3: это
1: пишут.
3: Рассказывают.
1: Правильно?
3: Да.
1: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
2: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут... Сейчас, да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
1: Зависит от контента, который
2: от контента. И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок, как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который, да, там она принесла.
1: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
2: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да? Дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
1: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
2: Да.
1: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то,
2: ну, да,
1: продвижения на Озоне.
2: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
1: Какие-то аналитические инструменты, вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсе?
2: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная там базового МП статса, да. Там.
1: Такая основная аналитика, да?
2: Да, да, да.
1: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
2: MarketGuru, MoneyPlace, это того, что вот я помню.
1: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
2: абсолютно
1: ты
2: верно,
1: от каждого,
2: да,
1: лучшее что-то получаешь.
2: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо

0: нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать, в зависимости от там, жизненного цикла, какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж. Он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
1: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня собственное производство. И это продиктовано не там любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру, да,
2: нам техкарты
1: все техкарты отдать, ну, по сути, всю интеллектуальную собственность. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку. А с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
0: То есть это вопрос экономической безопасности?
1: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего... УТП, так скажем, да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, там он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможет понять, что туда не доложили что-то, или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз, возможно, часть брендинга. Да, то есть
2: да, мы можем контролировать продукт.
1: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, в общем, мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
2: Да.
1: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот. И очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют, как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
2: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
1: Да.
2: А никогда не ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки и топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
1: Да, мы лучше out of stock будем,
2: да,
1: чем...
0: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
2: Да, да.
0: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы,
1: конечно,
0: как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
1: Угу.
0: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
1: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой,
2: да,
1: женщины, не зависеть от ее достатка.
0: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
1: Конечно,
0: и других,
1: конечно,
0: шансов у тебя победить их,
1: да,
0: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
2: Нам?
1: Ну, не нам вообще, да в целом, я думаю, что если ты

0: даешь больше там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду к себе, к затратам на
1: То есть где-то
0: себестоимость, да.
1: 200 тысяч на артикул,
0: 200 и
1: правильно?
0: более, да.
1: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
0: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно. Ни этикетку другую, ни...
1: А, не этикетку.
2: Один
1: то
2: продукт.
0: Все, это один продукт. Ты наварил, да.
1: То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
0: Ну, единиц, хотя бы, хотя
1: да,
0: бы,
1: хотя
0: да.
1: бы 200 тысяч да. в месяц с единиц вот одного да. продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь
0: Понятно,
1: в месяц.
0: Понятно, что миллион.
1: Вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
0: Да, согласен.
1: Твоими
0: вот
1: глазами такая. Уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
0: Это уже большая ты, разница да. между там с 50 тысячами.
1: Да. И так не сказать. Такая большая с миллионом.
0: Да, не такая
1: говоря.
0: Большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
1: То
0: разница.
1: Есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
0: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, yeah. и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что
2: да,
0: он
2: но у нас действительно различные покупать. Линейки есть. Да, да. Да. Поэтому задача не самая простая.
0: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там, три
2: вида.
0: Да,
2: одну банку сделать
0: банки,
2: и все.
0: Да, и продавать там по всему миру.
1: Где у тебя производство находится?
0: В Подмосковье мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
1: Тоже там же?
0: Там
1: в
0: же,
1: том
0: да.
1: же, в одном кластере.
0: На одной, так скажем так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть, если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас там будет 30% загрузки. То есть, мы себе на какой-то период дадим.
2: На рост.
0: Да.
1: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я
2: Взаимно.
1: Лично жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
0: Обязательно. Вот,
1: да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру. Иногда очень хорошие отзывы, истории для вас записывать. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Угу. Спасибо.
4: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Когда приходишь в работающую компанию, полгода ничего не делай. Вообще ничего не делай. Сиди, пей чай. Потому что любая компания – это очень сложная структура со сложными связями, сложной историей, с легаси, сложными взаимодействиями. Любая попытка что-то поменять – это только портить. И когда любой новый человек куда-то приходит, вот я теперь со стороны понимаю, насколько это глупо ждать быстрых решений, быстрых изменений. Ну и вообще быть менеджером в растущей компании может любой идиот. Как бы ты ни косячил, завтра денег будет больше, чем вчера. Управлять компанией, где завтра денег будет меньше, чем сегодня, тяжелее. Уметь сокращать издержки, сопережение. А тебе нужны ресурсы, тебе нужно выделить какое-то количество денег на какие-то изменения. Ну, например, когда вышли новые стеллажи для кассет, стало понятно, что можно уменьшить площадь помещений в два раза. И вот этот навык, уметь сократить издержки сопережения, набрать жирок, этот жирок успеть реинвестировать. Ну, короче, это школа. С хорошей нишей справится любой дурак. Вопрос только, сколько ты с нее заберешь. Плохую нишу не спасет даже гений. Вот я расскажу, как в 2016 году я понял, что все продажи должны уйти в мессенджеры. Сейчас это из 24-го кажется довольно банальным, но в 2016 году, я тебя уверяю, мне смеялись, говорят, что Маш, клиент должен позвонить. Ты что, продажи это такая магия, это голос, это бла-бла-бла. Какие мессенджеры? В мессенджерах только все несерьезное. Серьезных людей в мессенджерах нет. Это все, что мне говорили в 16 году. И как я им объяснял? Я говорил, смотри, я с мамой общаюсь в WhatsApp. С женой общаюсь в WhatsApp. Даже когда на соседней комнате. С детьми общаюсь в WhatsApp. Но когда мне надо купить машину, я почему-то должен позвонить. Вы заставляете меня вылезать из того мира, в котором я привык, где мне хорошо, и делать так, как удобно вам. Как бы природа не терпит таких диспропорций. И уже в 2019 году был забавный прикол, когда все компании, автодилеры, например, еще верили в телефон, но первое, что делал менеджер, когда ты ему дозвонился, говорит, я вам сейчас WhatsApp напишу, говорил менеджер, потому что ни продавцу, ни клиенту было неудобно. Есть такая важная история про бизнес вообще. Мы что-то создаем, и нам за это вселенная, общество, люди что-то дают взамен. Вот если ты выбрал путь предпринимателя, ты выбрал, сделал главное свое решение забрать деньгами. Врачам, героям ставят памятники, в их честь называют улицы, потому что они дали обществу что-то, но взамен общество сказало им спасибо, подарило им любовь, признание. Но если ты изначально сказал, я хочу быть предпринимателем, ты сказал, так, парни, памятников не надо, мне, пожалуйста, деньгами. И в этом смысле есть определенная справедливость. Ты что-то сделал, сделал жизнь лучше, тебе за это заплатили, ты купил яхту, все, выдыхай. Если ты такой герой, самоотверженный, ученый, памятник, улица, институт имени. И в этом смысле, если предприниматель, в чем проблема предпринимателей? Часто, вот он деньги получил, говорит, а теперь любви захотелось. Вот еще памятник мне построить, а тогда ты делаешь Третьяковскую галерею.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первый уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Йельский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования, ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Космоляр» в Магарамкентском районе Дагестана после реконструкции сможет принимать до 2360 автомобилей в сутки. Ход работ проверил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Пункт пропуска расположен, я напомню, что на российско-азербайджанской границе и входит в международный транспортный коридор «Север-Юг». Реконструкция ведется с 2022 года, завершить ее планируют в четвертом квартале 2028 года. После модернизации количество полос увеличится с 8 до 20, а пропускная способность вырастет более чем в 11 раз. Во время инспекции Магомед Рамазанов подчеркнул стратегическое значение объекта для транспортного потенциала Дагестана. В Махачкале обнаружили незаконно функционирующие майнинг-фермы. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапиев в своем телеграм-канале. Шапиев напомнил, что незаконное потребление электричества в таких целях создает значительную дополнительную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций и линий электропередач. Я, в свою очередь, напомню о том, что в Дагестане часто находят майнинг-фермы. В последнее время большинство из них располагалось в Унцукульском районе Дагестана. Ну а семьи братьев Латифовых, которые потеряли жилье после наводнения в поселке Мамедкала, это Дербинский район Дагестана, получат новые дома благодаря певице Жасмин и ее мужа Илона Шора. В результате разлива реки и без крова, я напомню, что остались 16 человек, члены двух многодетных семей. Строительство нового жилья организовано при участии команды Russian Today. Всего Жасмин и Илон Шор направят на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане 500 миллионов рублей. Деятельность 8 стоматологических клиник и кабинетов в Хасаюрте приостановлена после проверок, проведенных управлением Роспотребнадзора сотрудниками МВД. Во время проверок выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в ряде кабинетов не хватало оборудования для безопасной работы, отсутствовали необходимые дезинфицирующие средства и экспресс-индикаторы. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ФСБ и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Ну а в России хотят создать единую базу данных о происшествиях. Информация в нее будет поступать из региональных систем 112 и других источников. Концепцию поправок одобрил профильный комитет Совета Федерации. Операторам системы предлагают назначить МЧС. Ведомство будет собирать и обрабатывать данные, а также следить за работой службы 112 в регионах. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Разные мысли.
1: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат – это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 30 июля 1935 года издательство Penguin Books выпустило первые карманные книги в мягкой обложке. Эту революцию в книжном бизнесе задумал Алан Лейн. Идея пришла ему почти случайно. На железнодорожной станции он не смог найти ничего достойного почитать, как газеты и журналы. Так родилась мысль – дать людям хорошую литературу в удобном и недорогом формате. Первые 10 книг Penguin вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. По тем временам это был смелый шаг. В сферу вошли произведения Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи и других авторов, которые раньше встречались только в дорогих твердых переплетах. Цена одной книги равнялась стоимости кофе, и это делало литературу доступной для широкой аудитории. Бизнес-модель Лейна сработала. Дешевые издания в компактном формате резко увеличили тиражи и превратили чтение в массовое явление. Penguin не просто продавал книги, он создавал новый рынок. Уже через несколько лет издательство выпускало сотни наименований, а карманный формат стал стандартом для мировой книжной индустрии. Сегодня мы воспринимаем книги в мягкой обложке как нечто привычное, но именно этот шаг Алана Лейна доказал, качественный продукт может быть одновременно доступным и прибыльным и навсегда изменил экономику издательского дела.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнение и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В обыкновенной деревне жил обыкновенный старик. Правда, жил он необыкновенно долго. В стрессовой ситуации он всегда перебирал свои старые потертые четки. Шарики воздействуют на акупунктурные точки на кончиках пальцев, и это благотворно воздействует на нервные клетки. Лекторским тоном объяснял любопытствующим продвинутый правнук долгожителя. Его не менее продвинутый сын не соглашался с родителем. Монотонный перестук костяных шариков настраивает ментальные тела деда, и это поддерживает его здоровье. Не выдержав, дед рассмеялся. «Просто, когда я был мальчишкой, мой дед заставил меня собственноручно вытащить эти четки, и каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я достаю их и думаю, если сопливым мальчишкой, практически без инструментов и представления, как это делается, смог совладать с задачей, то, будучи старым и опытным, уж точно решу любую».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: только обычаи, традиции горцев, но и суровый условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Хехапшим растаси шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растаси шулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье.

0: здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
2: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощную рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально, но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить в первую очередь? Покупка безделушки приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», «персональный купон», «закрытая распродажа». Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха.
1: Личный

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалая Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид злостный – это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов Кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово «интроекция» тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания «Rock the World». Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили «голосуйте за такого-то кандидата». А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание и интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сара Джессика Паркер, популярные актеры, у которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты – как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующая цифра и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического или какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно несвязанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота. Вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору. Вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В части Кировского и советских районов Махачкалы сегодня ночью будет ограничено водоснабжение, об этом сообщил единый оператор. После 22.00 на улице Кумтаркалинского будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Завершить их планируют к 4 утра. Рост расходов на транспортировку отразится в ценах на товары в Дагестане. Об этом сообщили Мирмолу в региональном отделении Центрального банка России. В июне по сравнению с маем цены в Дагестане выросли на 2%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары, что во многом связано с ростом затрат на логистику. Так в регионе ощутимее, чем в среднем по стране, подорожало моторное топливо. Из-за удаленности республики у местных АЗС существенно выросли расходы на закупку и доставку бензина, а также керосина. Кроме того, в Дагестане меньше, чем на других территориях, АЗС крупновертикальных, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику. Ну и первые самозанятые смогут получить выплаты по больничному уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступнее после 6 месяцев участия в программе. Правительство вновь ограничило экспорт бензина, дизеля и судового топлива, а также газоили. Как сообщили пресс-службе Кабинета министров, запрет будет действовать с 1 августа до конца января следующего года. При этом с сентября производителям разрешат вывозить за рубеж дизельное и судовое топливо. Ограничения также не затронут поставки по межгосударственным соглашениям. Ну и в России начнут штрафовать управляющие компании, которые мешают интернет-провайдерам устанавливать и обслуживать оборудование в многоквартирных домах. Об этом передает Москва-24. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей. Ответственность наступит, если провайдеры не дают попасть в дом для монтажа или ремонта оборудования. Ну и стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагает ограничивать 400 тысячами рублей. Такие поправки подготовил Минфин, об этом пишет «Известия». Документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсацию сверх установленного лимита. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
6: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. Годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан. Со 100-тысячным войском гроза вселенной персидский на Адвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лаксов удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
5: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
7: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в гостях Борис Зарьков, один из главных рестораторов России, наверное, уже на текущий момент и мира. Борис, во-первых, еще раз мега благодарность за то, что наконец-то у меня в студии. Очень рад. Так я являюсь самым большим, наверное, среди всех своих знакомых фанатом еды. Особенно приятно поговорить с человеком, который доставляет это удовольствие людям.
8: Спасибо большое за то, что пригласили меня, во-первых. К сожалению, не сразу я откликнулся, пару лет прошло, да, но...
7: Но в любом случае, главное сложилось. В этом году, я знаю вот эту вот знаменитую историю про открытие ресторана «Пуазон», это как раз было примерно-таки 20 лет назад. Вот прошло 20 лет. И сейчас, спустя вот этот вот роудмап, интересный большой путь, можно ли с уверенностью сказать, что вот ресторанное дело — это вот то, что, как можно сказать, предначертано было, чем заниматься в жизни, на 100% вероятностью? Или есть еще какие-то сомнения на текущий момент?
8: Ну, на данный момент я получаю от этого удовольствие. Что будет через там 3-5 лет, я не знаю. У меня до этого были тоже такие потоковые виды деятельности, которые мне доставляли большое удовольствие, но они канули в небытие. Вот сейчас я ресторанами занимаюсь. Что будет через 5 лет, не знаю. Пока прет. Это как Никулин в свое время сказал. Не помню, кого он там цитировал. Счастливый человек – это тот, кто вечером хочет домой, а утром хочет на работу. Так вот, я так и живу сейчас, понимаете? Вот. Я все утром очень сильно хочу на работу и заниматься, а вечером домой. Вот. И моя работа – это вот реализация моих там духовных потребностей. Ну, такое творчество чистой воды. Если, вот. А кто-то при этом, кто-то может там купил на Wildberries, купил в Китае, там, я не знаю, чего угодно, и перепродал на Wildberries, а параллельно у него есть хобби, там, я не знаю, рисование, там, я не знаю, игра в теннис или что-то, какую-то ценность он создает.
7: А обычно, когда вот человек происходит этот переход, то, что он там вначале, там, как правило, все равно люди приходят в какую-то деятельность, в большинстве своем, не беру каких-то исключительных вот уникумов, которые там с рождения движимой идеей сделать человека бессмертным, люди приходят все равно, чтобы деньги заработать, да, как раз из желания купить какую-нибудь там машину, квартиру, какую-то побрякушку, показать всем, как мне понравилась фраза ваша. Предприниматель — это ленивый, травмированный человек, который хочет доказать всем вокруг, что он лучше них, или что-то такое.
8: Лидер.
7: Лидер?
8: Ну, предприниматель — это лидер.
7: А, травмированный лидер.
8: Лидеры, они все травмированные.
7: Да. Ну вот, мне кажется, что как раз...
8: Тревожный.
7: Тревожный, да, там можно много слов накидать.
8: Это лидер, а лидер — это тревожный, травмированный человек.
7: Да.
8: Да, который доказывает своим субличностям из прошлого или значимым взрослым из прошлого, чаще всего, которые эту травму для него и создали, что он, в принципе, там как бы может.
7: Что-то стоит.
8: И чего-то стоит, да.
7: Короче говоря, этот вот переход из первой стадии зарабатывания денег в стадию «я хочу привнести какую-то ценность», он обычно сопровождается каким-то там кризисом или каким-то вот, ну, по голове стукнули тебе, да, что-то произошло. Либо ты денег достаточное количество заработал, либо какое-то событие произошло. И у тебя наступает этот вот момент поиска, когда ты начинаешь, так, а что я на самом деле хочу сделать? Потому что пока у тебя все равно как бы какой-то фундамент, базис не закрыт, этого не происходит. Но потом происходит этот момент какой-то переломный. Отсюда вопрос, был ли какой-то такой переломный момент, когда вот из желания просто продавать сигареты или, не знаю, делать что-то, что, может быть, не несет такую ценность большую, стало желание создавать как раз вот эту ценность, создавать какие-то креативные, реализовывать свою творческую энергию в чем-то большом и ценном?
8: Ну, вот это как раз и есть. Ресторан — это одно из направлений, но очень творческое.
7: Нет, я имею в виду, был ли какой-то момент вот этот вот переходный из стадии «я просто пришел в предпринимательство для того, чтобы заработать денег», в стадию «я хочу создавать».
8: Ну, вот когда мы Плазон открыли.
7: Это вот был такой переломный момент.
8: Как... Для души, да.
7: Для души?
8: Место для души.
7: А вот мне, кстати, всегда...
8: Вот, кстати, место для души — это самая большая ошибка. Все рестораны для души, они обычно закрываются.
7: Мне кажется, это такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, ресторан ты создаешь для души, как бы он должен быть классный, красивый и так
8: далее. Она для людей.
7: Да, с другой стороны, это он должен быть для людей, и как бы если ты не будешь делать качественно, то математика биться не будет, его все равно придется закрыть.
8: Ну да, здесь просто свое видение, вот это для души, надо соотносить с потребительским запросом. Попадаешь ты в него или нет, вот все. Мы сейчас с одним из барменджеров... Японский ресторан создаем, да, так мы вообще угогатывались там. Название коктейлей GPT-4 придумывает, просто прекрасно вообще. В принципе, конечно, сейчас вот эта тема очень опасная, потому что глобально, что сейчас происходит, там и Midjourney, и другие какие-то программы на искусственном интеллекте созданы, я понимаю, что вот эти профессии все... То есть никто никогда не думал, что цифровизация коснется креативных профессий. Ну, творческих, и думали, что как бы там невозможно. Оказалось, нет. Он уже прекрасно тексты пишет любые или причесывает. Я там иногда, знаете, как вот пишу куда-то какую-то статью, ему говорю, дай мне вот там информацию по этой вот, там, по этому, ну, грубо говоря, там, основные 5 там направлений в этом. Он что-то тебе дает, и я прям пишу, так, теперь приведи это, пожалуйста, для людей, там, с более низким IQ в текст, который они поймут, потому что здесь очень сложные технические слова, которые люди потеряют. Он сразу так, раз тебе, пожалуйста, это. И я даже, знаете, я там на японском сейчас ищу что-то в Гугле, там, потом туда вставляю, говорю, найди мне инфо. Он, правда, на японском сейчас еще не ищет, но он пока до 21 года почему-то вот что-то там выдает, почему-то сразу говорит, я не знаю, почему там у него идет отсылка к 21 году, я не понимаю.
7: Но он же из старых просто, из архивов ищет, там же есть прошлая версия, она ищет, да, из архивов, ну, новая, да, она из онлайна.
8: Да. Но я к чему говорю, что на самом деле даже сейчас, ну, что будет через 30 лет, сложно представить, и профессии настолько будут меняться. Я понимаю, что копирайтинг, он просто, ну, год-то его не будет. Я, например, точно знаю, общаюсь с людьми, например, у меня там Атони, наш мой товарищ, по видеоконтенту созданию. Он говорит, что сейчас все артисты там в Калифорнии побежали регистрировать свои лица и права на них, потому что, грубо говоря, через год-два, он говорит, кино можно снимать будет без актеров. Просто, говорит, это уже точно. И видеоролики, и все такое, может быть, уже такой уровень, что, в принципе, огромный пласт людей, которые снимали это все, например, рекламу какую-то или что, они просто какие-то будут шаблоны, ты будешь там вставлять, писать информацию, там, мне нужен герой такой-то, та-та-та-та, и они будут этот ролик снимать, там, ты, может, даже будешь покупать права на какие-то лица известных актеров или что-то такое. То есть очень много профессий, конь-то небытие, и вот поэтому вот про вот этот навык самообучения, я считаю, что он сейчас ключевой. А что это такое? Это в первую очередь сказать, это перейти через... Ну, вот сейчас GPT-4, ну, что вот, когда этот GPT-4, куда он, как он меня касается, да? А когда ты вот это слышишь, какие-то слова сейчас новые, там такие, кто-то говорит, что там, да, все направление, туда фокус внимания, но, наверное, надо разобраться, как я могу в своей профессии, что-то надо искать, читать, пытаться, пробовать. И вот это и есть формирование новых навыков. Я считаю, что это очень важно сейчас.
7: Сейчас два интересных кейса у меня за последнее время было. Первый, который меня прям супер-мега поразил. Ребята, коллеги ваши, которые сейчас делают бизнес в Мидл-Исте, и они там делали сделку с очень большим международным фондом. И им нужно было там презентовать какой-то там бизнес-план с какими-то там расчетами и так далее. И как бы ChatGPT полностью все это расписал. То есть выдал полностью готовое решение, которое было принято фондом. Это раз. Ну вот. А вторая история. Тоже сейчас ребята ездили в Стэнфорд летом учиться. И они говорят то, что огромный блок вообще лекций посвящен именно тому, как использовать ChatGPT в бизнесе. И там приводилось огромное количество кейсов того, что типа сейчас вообще в целом компании, неважно, это компания и там общественная, там общепит, это или будет ритейл, или еще что-то, что там чуть ли не самым важным человеком в команде станут дата-сайентисты, которые будут работать со всеми этими нейронками, собирать огромное количество данных и так далее. Причем я видел, что вы тоже акцент на это делаете, что у вас и приложение появилось, и что вы данные все собираете, работаете с ними.
8: Ну, давно.
7: Ну да, но я к тому, что все равно это вот сейчас еще такое дополнительное как бы усиление, по сути, будет создавать. Но по поводу вот творческих профессий, тут спорный момент, потому что копирайтинг, окей, то есть это работа с текстом. Ну вот, например, когда мы возьмем творческие профессии, я не знаю, шеф-повара, ну вот как бы это так тот уровень, который ChatGPT, ну, не сможет как бы заменить.
8: Давайте разберем, что такое шеф-повар.
7: Ну давайте.
8: Значит, шеф-повар — это создание меню.
7: Так.
8: ChatGPT это будет делать через год.
7: Ну...
8: Ты просто будешь записать то, так, напиши мне меню, значит, 70 позиций, средний чек такой-то, такая-то концепция кухни, за основу возьми блюда ресторанов, там, Зума, Рока, Коя, там, я не знаю, еще Нобу и что-нибудь еще, значит, так далее и тому подобное. Я вообще думаю, что следующий этап — это примерно вот это вот. И даже будет, знаете что, это будет не так делаться. Будет какая-нибудь там ChatGPT или какие-то еще проги на искусственном интеллекте берешь, говоришь, так, а теперь вот ты загружаешь туда 3D, ну сейчас уже есть такие фантазии, там, Midjourney, да? А будет, ты загружаешь туда 3D-модель своего помещения, сейчас же эти 3D-сканеры.
7: Да-да-да.
8: Загружаешь, говоришь, так, мне нужен, значит, дизайн вот примерно в концепции вот такой. Выбираешь какие-то шаблоны примерные там. И там даже могут быть какие-то отчисления, например, там, Potato Head какой-нибудь агентству японскому, он туда что-то свои дал, какие-то вещи. И он тебе, готов. Причем с чертежами, со всем. И с подрядчиками телефон, кто тебе это все исполнит в этом регионе. Он из Гугла их достанет, там, по какому-нибудь там CCI посмотрит, у кого лучше всего отзывы, и даст тебе рекомендации, и даже тебе сам проведет тендер. Вот представляете, какое огромное количество людей безработных будет.
7: Ну, пока что сложно представить. Тогда
8: и вопрос. Вот креатив уйдет вот в Data Scientist, людей, которые смогут управлять нейронками. Я тут был на этот, сейчас опять поеду в октябре. Есть такие по миру мероприятия, связанные с тренд-сигналами, с тренд-анализом. Угу. Большие, где съезжаются там какие-то молодые, юные дарования с университетов всяких там креативных. И представляют свои прогнозы по... Ну, какие-то концепции продуктов делают. Ну, которые сейчас технически невыполнимы, но они теоретически там через 10-20 лет могут туда...
7: То есть, где ограничения только технологии, да?
8: Нет, там вообще нет ограничений. Вот, например, там... Ну, условно говоря, то есть, ну, например, там... Я помню, ездил 2 года назад, было... по-моему, называется тренд микробицена, когда... Или микро... Точно что-то не помню, что это такое. Это когда у тебя реально ДНК... То есть, люди уже думают о том, о перенаселении Земли, когда... Через 50 лет будут компании, которые ты можешь заказать ДНК-модификацию для того, чтобы дышать под водой. Ну, то есть вот такие вещи там представляют. И вот там, значит, был один такой проект.
7: Я бы себе такую фичу купил.
8: Мне там, знаете, еще было, мне очень понравилось. Знаете, как было? Ну, там миллион, там их ты идешь, это тысячи. Тысячи вот таких вот молодых людей, ты просто идешь, и там они раскрывают там, ну, кто в тренд-анализе разбирается, там вот, там в этом, в драйверах, в тренд-сигналах, там, и там они прям раскладывают там стенд, так вот ты подходишь, обычный обыватель, думаешь, это ерунда какая-то тут, но там описание профессиональное, и если ты в этом что-то понимаешь, то интересно почитать. Так вот, рассказываю вообще, как будет ресторан будущего выглядеть, я уже об этом говорил не один раз, вот я там это увидел, говорит, ну, примерно будет следующим образом. Как Харари сказал на Давосском форуме, что появление людей Homo Digital, оно, грубо говоря, неизбежно. Чип в голове появится, потому что подключение к ноосфере дает огромные преимущества в получении, владении, управлении информацией. Да. То есть ты, может быть, там ярый офлайновец и скажешь, я никогда не дам себя подключить куда-то, да, но тогда ты просто будешь на втором месте, потому что человек, который подключен к системе, мгновенно все получает информацию, анализ там, и просто тебе ему даже не надо ничего набирать, он просто примерно думает и все это получает. И, грубо говоря, то есть модификация головного мозга и соединение его с ноосферой, как вот этой диджитал-системой, оно неизбежно. Другой вопрос, что будут там Homo sapiens и будут Homo digital, да, которые там будет разделение, скорее всего. Вот. Но в чем смысл? Что на самом деле, если вот это произойдет, то возможно такой вариант, что мы своему чипу можем давать, будем право на обман наших органов, там, например, осязания или, там, или зрения. То есть он может посылать твоему мозгу сигнал какой угодно.
7: Если ты, условно, ешь булку, думаешь, что стоит.
8: Не, например, вот и как будут выглядеть рестораны, там такая тема была. Значит, ты идешь, например, говоришь, девушка, говоришь, пойдем в ресторан. Ты говоришь, да, пойдем. Вы идете в какой-то ресторан, и где будет креатив, сейчас тебе расскажу. Значит, ты приходишь в этот ресторан, на самом деле там в ресторане нету ничего. Там стоит мебель, я не знаю, там зеленого или серого цвета, все стены одинаковые, но глобально перед входом в ресторан ты представляешь, я хочу, что вот дизайн самый интересный там, там от такой-то компании. И ты заходишь, и там такой дизайн какой-то, а она видит свой дизайн, но мебель расставлена физически, но она выглядит по-другому. То есть вот здесь у тебя сейчас есть деревянная поверхность, а ты вдруг видишь, что она пластиковая, там, не знаю, каменная или какая угодно, и ты, в принципе, так, это мне не нравится, так, полистал, о, я буду сидеть вот в этом интерьере. Дальше. Значит, ты говоришь, так, значит, когда ты вошел, у тебя чип, Bluetooth, или я не знаю, какая-то будущая система его считала, так как она у тебя в чипе заложена, твоя медицинская карта, она понимает, что у тебя там какие-то там витаминов тебе не хватает, там минералов, значит, и ты говоришь там официанту, подходит официант, и говоришь, я хочу стейк. Вообще любое блюдо, которое ты хочешь. Ну, любое, нет пределов. То есть, тебе не надо там какое-то меню смотреть, там все есть. Ты говоришь, я хочу, значит, блюдо, которое приготовил, там, я не знаю, какой-нибудь французский шеф-повар в 1950 каком-нибудь году. Вот. Или там, я не знаю, там, Нома приготовил там салат из ресторана Нома 2023 года. Там, из Лондона, там, я не знаю, например. А она что-то еще выбирает. Официант идет, там стоит огромная такая машина с какой-то биомассой и огромными тюбиками со всякими там минералами, витаминами. Тебе, значит, на тарелку эта биомасса вываривается. И в виде какой-то формы, ну, печатается. Тебе приносят, но ты опять же видишь, что это какой-то сочнейший стейк. Ну, ты обманываешь свое зрение, понимаешь? И как бы ты ешь эту биомассу, а тебе кажется, что это самый вкусный стейк в мире. Она ест там свою рыбу, ей кажется, что это самый вкусный сибас в мире. А на самом деле это биомасса с полезными веществами, грубо говоря. И вот креатив будет здесь как раз в умении писать код и соединять искусственный интеллект, различные программы для того, чтобы максимально персонализировать твои впечатления. Вот-вот. Куда мы идем в ресторанном деле. Поэтому, знаешь, твои опасения, что профессия повара никуда не пропадет.
7: Тут вопрос вообще в другом ресторане.
8: Они вообще все куда-то в небытие канут.
7: Останутся только те, кто создают роботов и чинят роботов, да?
8: Ну, примерно да, примерно да.
7: На, я, главное, буквально, сколько, пару недель назад, мы в Нью-Йорке были, я записывал подкаст с Лешей Колесником «Кухня на районе», и он сейчас делает в Штатах компанию. И вот он рассказывал как раз, уже выйдет к тому моменту, у них еще анонса даже не было, но он рассказывал, что они сейчас новая компания, которую строят в Штатах, она там как раз заключается в том, что у тебя есть как бы еда, но основной акцент на, короче, метаверс, в котором все это происходит. И то есть я слушал еще, думал, так, ну, какая-то задумка интересная, но как это будет реализовано, пока что непонятно. Но вот сейчас так мы размышляем, и в целом подумать, что это уже такие первые предпосылки к тому, что они делают experience с едой вроде бы, но основной фокус в этой еде ставят вообще на какой-то вот этот метаверс, где человек там будет проникаться всем этим, и еще какие-то там штуки будут
8: происходить. Ну, это на самом деле это просто позиционирование.
7: Ну,
8: такая
7: понятно.
8: Фишка дифференциации.
7: Я понимаю, но тем не менее, если так докрутить немножко и представить, что это просто ушло там на несколько лет вперед, то это уже обретает другой немножко облик. Тем не менее, вот сейчас...
8: Вот я тебе честно скажу, да. Извините, тебе, вот то, что я тебе сейчас говорил о том, что меню напишет искусственный интеллект, это 3-5 лет. И вот то, что интерьеры будет делать искусственный интеллект, Я думаю, что это 3-5 лет. И это на самом деле, это не шутка, это серьезный момент.
7: Ну, тогда я задам такой вопрос. Вот есть...
8: Владимир, это уже сейчас можно сделать, теоретически.
7: Ну, теоретически, да, пока что вопрос качества, базы, да, и качество, всего, да. Всего, что будет. Понятное дело, что пока что вот сильно креативного человека это не поборет. Наверное, какой-то вот, ну, там, низший уровень какого-то специалиста, да. Но вот если мы берем, правда, такого человека с это высоким смотрением, да. Да, вот и возьмем, мы все-таки перейдем сейчас на реального человека. Вот возьмем Владимира Мухина, который да. является абсолютно шикарным поваром. Да. И вот он сейчас смотрит на все это и понимает, что есть вот такая вот угроза. Вот он креативный человек с огромным опытом, с огромным насмотренностью и так далее. И вот нас смотрят наверняка ребята, которые, может быть, в дизайне учились последние 10 лет и там создавали работы. Да. Вот какой им совет будет? Что им делать?
8: Учиться работать с нейронками. Создавать свои проги, которые загружают какие-то шаблоны, там, я не знаю. Ну, потому что их все равно придется персонализировать.
7: Ну, звучит не очень оптимистично для того, чем будут заниматься.
8: Ну, вот это, вы знаете, это надо рассказать таксистам в таксопарках, которые там, знаете, в начале 2000-х все сидели и думали, какие таксопарки. Я помню, меня в Италии из Убера полиция вытащила, положила на капот, типа, Убер запрещен, я пользуюсь преступными какими-то этими. Но он все равно сейчас там.
7: Да, я тоже в
8: Греции было попадал. Тоже. Он, нельзя остановить прогресс, эволюцию не остановить. И другой вопрос... Как ты умеешь адаптироваться? Сколько у тебя занимает время на принятие? Как быстро ты адаптируешься к изменениям? Вот это важный навык.
7: Это навык?
8: Конечно.
7: Мне кажется, что просто
8: это... У вас как... все через навыки идет.
7: Но вот эти же штуки, они же закладываются, по сути, годами. То есть кто-то... Это понятное дело, что есть у кого-то именно интеллектуальные способности, что кому-то меньше времени нужно, а кому-то больше. Но вот эта адаптация, это же как раз сформировано супер большим количеством лет.
8: То провалов.
7: И провалов в том числе.
8: Адаптация да. формируется большим количеством провалов.
7: В плане?
8: Ну, в плане. Ну, давай с тобой возьмем. Вот сейчас у нас война, да?
7: Так.
8: Ты помнишь свою первую реакцию, когда она началась?
7: Помню.
8: А ты помнишь первую реакцию, когда что-то бомбили там у нас? Или
7: да, где-то? Да, помню.
8: А сейчас эти новости ты вообще как к ним относишься? Ну, что-то где-то происходит. Это адаптация произошла у тебя. У нас адаптация человека, она основывается только на одном. Что-то случается... И у тебя появляется опыт. Второй раз случается, и у тебя еще меньше реакция на это. Адаптация – это уменьшение реакции. Вот эти 5, там, помнишь, этих этапов?
7: Принятие, там, да, депрессия.
8: Ну, отрицание, да. гнев, принятие. Там.
7: Ну, депрессия, принятие. Да.
8: Вот и на самом деле, грубо говоря, это весь вопрос только в одном, что насколько ты быстро, насколько у тебя сужается вот этот период времени этих всех этапов. Там. Раньше у тебя, например, там уходило там, сутки двое, месяц ты об этом разговаривал, сейчас ты просто минута, что, да, ничего вообще.
7: Было
8: или
7: было.
8: То же самое с потерями денег. Вот я помню, я потерял деньги там первый раз. $200 в 18 лет. Это же была просто трагедия для меня.
7: Угу. Потом спустя несколько... $200 000, да?
8: Нет, я тогда переживал больше, чем если я потерял... Когда, после того, вот сейчас, вот, там, если я теряю там, какие-то деньги в объеме того, что ты... Ну, какие-то там ошибки делаю финансы. Я вообще, в принципе, сейчас уже не так сильно переживаю.
7: Про навык. Я вот, кстати, тоже слышал, была фраза, что там, не помню, вопрос был какой, да, какие-то три основных качества, да, которые там было, там, вовлеченность, по-моему, было.
8: Качество кого?
7: Стрессоустойчивость. В каком-то из интервью обсуждали ваши качества, которые помогают добиваться результата. И там вот третье как раз то, что было, да, толерантность к ошибкам, или как-то вот, как не помню, как именно она звучала, но идея такая, что просто проживаю ошибки и вообще просто какие-то вот проблемы забываю, двигаюсь дальше. Это тоже навык? Это как конечно. Раз просто эта толерантность.
8: Конечно.
7: А можно как-то его развивать, на мой взгляд? Потому что
8: это
7: же...
8: только опыт. Опыт. Навык – это привычка.
7: Угу.
8: Навык – это опыт. Есть знания, а навык – это опыт. Вот как на машине. Ты, когда ты выезжаешь из школы, ты права получил, ты все равно вот это вот... Помнишь?
7: Да.
8: А сейчас уже... Та-ра-ра-ра-ра. Или знаешь, там, помнишь, как в детстве езда на велосипеде без рук? Ну, это уже навык. Ты просто едешь там...
7: И сейчас велосипед садишься, сам... уже не пропьешь.
8: А?
7: Уже и не пропьешь этот навык.
8: Да и сейчас, конечно, там, да, и на велосипед, и все что угодно. Там этот навык, он все, он в подкорку сел тебе жирными миелиновыми этими, как его... нейронными цепями.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: Возникает вопрос. Первое – это коммуникация с людьми, и второе – построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
8: Нет, можно, кстати, операционные, сервисные процессы можно регламентировать.
7: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям, и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
8: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация – это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». Mm-hmm. То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность.

0: Идея.
1: Вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, там, может быть, любые материальные блага. Там. Статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю, временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботиться о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего я, желаемый я. Можно управлять через нежелаемый я. Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую. Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве. Кстати, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку, и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься, а какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
0: В его тушении это, пожалуйста.
1: В его тушении, там, что мне сделать, там, понимаешь, там, типа, блин...
0: Бери, беги!
1: Беги, пошел, сейчас не сделаешь, там, понимаешь, в армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое «мотивация». Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которую осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого я, ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. То есть, ну, вот и все.
2: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
1: Смотрите, деньги — это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется, паста-тест. Спагетти-тест.
2: Спагетти-тест? Знаешь, да, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
1: Ну, я не знаю, я проходил спагетти.
2: Так, и в чем идея?
1: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
2: Так.
1: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю, групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, тебе вот с этими тестами...

0: которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет, и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги в условия победы, ну, то есть если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
1: Желание быстрее деньги получить, видимо.
0: На самом деле деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
1: Хорошая мысль, кстати.
0: Не моя.
1: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
0: конечно,
1: что
0: начинаешь гонять.
1: Веришь, да.
0: А когда ты, у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, чем там, у тебя как бы, и поэтому у тебя, понимаете, вот это состояние, состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала, это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
1: Да, это много споров входит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали, условно, или еще что-то делали, то есть такой тоже интересный фактор, потому
0: что... Или всегда травма присутствует.
1: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или еще что-то? Только доходность?
0: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Uh-huh. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое там это потребители, второе там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот. И акционеры, у них задача в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. Или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаете там свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя со своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго, и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии, mm-hmm. и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот... Они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
1: Ну,
0: генподрядом.
1: Классическая схемка.
0: Да. Генподряда. Внутренний генподряд называется.
1: Самому себе.
0: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я называю, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
1: Они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
0: То есть, если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
1: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
0: Ну, это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
1: Секретное название?
0: Нет, не говорить не буду.
1: Ну, ладно, я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб-маркет назывался. Я в нем...
0: Да, нет, там другая вообще тема
1: была. Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был, там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
0: Ну, мы отвечали там за кухню.
1: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, воспоминания, по крайней мере,
0: поощрения. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места. То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть... А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
1: Купола вот этого не было?
0: Нет.
1: А, да ладно.
0: Нет.
1: Интересно.
0: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо». Угу. Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул «Джапанис», в принципе, и дизайн скандинавский – это чистый джапанист. Но идея вот эта вот монопродуктовости, mm-hmm. общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов, он переупаковал вообще кухню, это просто никто не понял, его будут вспоминать как человека, который переупаковал, потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах, есть французская кухня, это французские соуса, есть китайская кухня, китайские соуса, понятно, что есть, например, японская, там тоже свои соуса, там соевые, даши, и так далее, и тому подобное, есть итальянская, там в основном, как и в японской тоже, это качество продукта, а он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно, в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться, я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
1: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
0: Он кажется огромным, он не огромный.
1: Да, но он видимо не огромный. Это стекло создает.
0: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это что, это большое помещение? Это небольшое помещение.
1: Ну, видимо, из-за вот этого...
0: Из-за вот остекления, да, там потолок
1: ощущение, 6 метров. Ощущение, что он бесконечный.
0: Он огромный, да. Он не огромный, нет.
1: Да.
0: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему поэтому прошли там лаборатория, там шеф-стейбл, Мэтт у него был, мы икру свою сделали. Ну, за нами тоже кто-то копипейснул в России. И слава богу.
1: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
0: В своем стиле.
1: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
0: Ты обязан найти
1: свой стиль.
0: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор. Угу. Новый. Возможно, в твоей территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там, может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое, в Дании мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил. Да, то есть, ну, как-то так.
1: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется там, из ряда вещей. И то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос. Даже не то, что, не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан с классной атмосферой, поесть классную еду. Для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что. Вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные, вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на мой взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
0: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков этого все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций у людей, которые связаны с этим брендом, которые, если у человека возникают какие-то ассоциации. Это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом. Ну, это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там, компания и я, как ее лидер, лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компании в моем видении там создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
1: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
0: Ассоциации. То есть мы создаем впечатление,
1: да,
0: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
1: Техникум.
0: Ну, все равно, нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
1: Ну да. Ну...
0: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой, там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
1: Просто концепт, ресторан.
0: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем, там вот эти надувные чебуреки, да?
1: Да-да, кстати, классно.
0: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
1: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, Прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может виралиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же? То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Да. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылся, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек. Да. Здорово. Про бренд понял. Вот меня еще конкретно кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем. Я каждый день ходил в Зодиак раньше. Вот просто как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что там никогда никого не было. И там всегда, я помню, что я
0: пришел... Еще хуже сейчас стало. Там вообще ничего, никогда никого нет.
1: Вот. А как, мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ. Потом опять народ. Два народ. То есть, и типа, и что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес. Просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
0: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. Угу. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей.
1: Угу.
0: И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Mm-hmm. Но потом пандемия, потом рядом открывается Смоленский пассаж 2, потом съезжает там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Mm-hmm. Но мы за ним ухаживаем, вроде там он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
1: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан. Всегда с утра я ехал в спортзал World-Class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
0: Офис у меня там был.
1: Я думаю, люди, что тут люди делают? Вообще, мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
0: Не, битком было всегда, битком.
1: Да.
0: На обед.
1: Финальный вопрос у меня.
0: Да.
1: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес – это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все в очень прекрасной жизни. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораторы, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох для того, чтобы туда никто не шел, потому что на самом деле он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
0: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатки. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
1: Хорошо,
0: самый...
1: много детей, которые учатся в правильных местах.
0: Ну, хорошо.
1: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом, и если тебе действительно это интересно.
0: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
1: Все говорят, не создавайте.
0: Это я. Нет, почему я это говорю искренне? Потому что на самом деле процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там... Там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, Если вы настолько там вовлечены и любите там... считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
1: Супер. Борис, спасибо еще раз большое. Да, вообще, спасибо очень огромное. Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступают в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас нет на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
3: Я все время объясняю, что вот в чем проблема, да? Лежит у тебя, не знаю, 10 миллионов рублей на счету. Ты идешь в калькулятор и считаешь, что если бы они лежали на облигациях, не знаю, в облигациях, ты бы заработал 1 000 000 рублей. И вдруг у тебя такое ощущение, что пока ты их не положил в облигации, ты как будто тратишь этот 1 000 000 рублей. Тебя начинает свербить, думаешь, ну как так, я же теряю деньги. Я же все равно, что их трачу, да? Их не заработаю, но их трачу. И в какой-то момент это становится слишком некомфортно, и ты идешь на фонду. Ты забываешь про риски в этот момент, ты забываешь про ликвидность того, куда что-то купил. Да? В чем ценность денег на счету? Мало рисков и много ликвидности. Пошел, купил, что тебе надо, если надо. И не сидишь, не думаешь, там, ой, сейчас продавать, невыгодный момент, бла-бла-бла. И опять, это вообще все порочно. Потому что все равно ты никого не обманешь, все равно компетенция важнее денег. И поэтому все эти инструменты, акции, облигации, недвижимость, абсолютно неважно. Вообще инвестиции, они не про заработать, они про сохранить. Если ты смотришь на инвестиции как способ заработать 50 тысяч рублей, превратить в 1 000 000, то у тебя есть только один путь – стать очень компетентным в этой теме. Стать умнее всех остальных игроков в этой теме. Получить инсайт. Вот как-то ты должен всех обмануть. Но тебе нужен инсайт. Тебе нужно как-то оказаться вне рулетки. Играть по другой математике, чем все остальные. А вот если твоя задача не заработать, а сохранить, не из 50 тысяч рублей сделать 1 000 000, а из 10 миллионов потерять всего лишь 1, это совершенно другая логика. Нельзя приумножать 300 тысяч рублей. Про них надо забыть. Приумножать надо, зарабатывать надо компетенциями, знаниями, связями. И это, кстати, был мой урок, один из, когда я впервые вышел на биржу. Мне было 28. Это был мой первый опыт выхода на биржу. Теханализ, графики изучали. И мы с партнером решили пойти поиграть. Мы вложили по 1 000 000 рублей там, по-моему. Все проиграли и успокоились. Это были неплохие курсы, дорогие, правда, но неплохие. И перестали приумножать свои копейки.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: По поводу фокуса, на самом деле, тоже важнейший, мне кажется, элемент. Но когда ты там, понятное дело, что, наверное, сейчас, и глядя там на свою компанию, и имея за плечами так или иначе достаточно большой капитал, ты можешь сказать, окей, фокус, понятно, да, хотя, кстати, наоборот, люди с большим капиталом зачастую начинают инвестировать и так далее. Но, тем не менее, когда ты еще на начале пути был, и вот все равно было такое фокусное внимание, да, и не было каких-то, я так понимаю, отвлекающих проектов, не было ли желания как-то, я не знаю, диверсифицировать, какие-то, может, создать какие-то бизнесы, которые будут генерировать кэш, пока ты там что-то строишь? То есть это вот такая, мне кажется, инстинкт самосохранения, он двигает к тому, чтобы создать определенную диверсификацию. А у тебя, наоборот, такой был ва-банк, как бы, да? Один проект, все или ничего.
2: Ну вот, вот ты зря, кстати. Вот мне кажется, ты, у тебя сейчас тоже в голове немножко такая путаница. Давай я попробую расставить все по полочкам.
1: Давай.
2: Значит, вот серийный предприниматель — это не тот предприниматель, который одновременно имеет там 15 бизнесов, понимаешь?
1: Один за другим.
2: Да, серийный предприниматель, это, знаешь, как серия выходит. Первая серия, вторая, третья. Это
1: да.
2: Есть некая как бы последовательность. Мне кажется, вот люди как бы там, я серийный предприниматель, у меня там, не знаю, 15
1: бизнесов.
2: Я вот так вот это слышу, понимаешь? Вот. И, ну, давай представим, то есть есть, конечно, ну, профессиональные инвесторы, есть бизнес-ангелы, которые, в принципе, ну, понимают, что такое статистика, они понимают, что вот если ты там ловишь действительно вот тот самый там 100x или 1000x, ну, просто по теории вероятности тебе надо там проинвестировать, не знаю, в 100 компаний. Ну, давай представим, если у тебя 100 компаний, какой процент времени своего ты сможешь этой компании уделять? Хорошо, если ты фаундеров всех по именам знаешь. Хорошо, если ты успеваешь там какой-то отчет сделать, посмотреть. Ну, то есть, ну, наверное, да. Там, если, допустим, представить, что это еще 100 компаний, они из одной индустрии. Тогда, да, тут возникает какая-то сумасшедшая у тебя синергия, потому что ты видишь лучшие практики, и ты эти практики можешь тиражировать. Например, у тебя 100 компаний, но они, предположим, это, не знаю, все там какие-нибудь селлеры на маркетплейсах. Пусть даже это разные страны, да, но все равно где-то там что-то, ты видишь какие-то общие там идеи, продукты там и так далее. А теперь представь, что это еще 100 разных индустрий и 100 компаний. Ну, ты, в принципе, даже если ты выпускник физтеха, поверь, ты не...
1: Просто времени не хватит ресурсов.
2: Ты просто в этом полноценно не разберешься, и ты не поймешь. То есть, может быть, ты поймал какую-то большую историю, но к тебе придут, скажут, слушай, тут такая ситуация, короче, пришел какой-то инвестор сумасшедший и предлагает там 5x нас выкупить. И такой, да, ну хорошо. А потом раз ты продал, и выясняется, что через год эта компания от твоих 5x еще делает 20x, и ты как раз вот эти 100x упустил. А почему? Потому что ты просто был не внутри. Ты это, ну, просто не мог понять, потому что этой компании уделяешь там 2 дня в год. Вот. То есть, как бы, здесь вот все-таки почему еще раз нужен фокус? Здесь очень важно постараться построить одну большую историю. Я не первый раз вот слышу такую фразу, что по-настоящему большие деньги ты можешь заработать сам, да. Но тут как бы мой личный опыт подсказывает, что можно, в принципе, быть и миноритарным акционером там в большой компании, да, то есть тоже как бы такая может быть история, когда лучше, знаешь, снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом.
1: Классная
2: лучше
1: метафора.
2: Иметь, да, это, кстати, сказал Акия Морита, основатель компании Sony.
1: Очень
2: классная
1: фраза.
2: И если нас твои подписчики смотрят, знаешь, я вот всем советую прочитать книжку «Сделано в Японии».
1: Угу.
2: Вот, у него есть таких очень несколько интересных мыслей, которые актуальны и в наше время. Вот, поэтому ты можешь иметь там, не знаю, 5%, но в компании, которая будет оценена в $1 миллиард, да, это, наверное, лучше, чем иметь там, не знаю, 100% в компании, которая стоит $10 миллионов, условно. Вот, поэтому здесь как бы вот этот фокус, он тут как бы, знаешь, не вопрос, что all-in, не вопрос того, что все как ты все поставил на одну карту, просто наоборот как бы у тебя есть время, твой самый ценный ресурс, у тебя, если так получилось, что лестница там стоит, то это супер, надо тогда, как сказать, по полной там, знаешь, дрова там в печку закидывать.
1: про лестницу, и вот смотри, прям тонкий такой важный момент, тоже где-то у тебя была фраза на тему того, что там предприниматели, они, это, я вспомнил, где это было, вы обсуждали с Лизой Сетинской по поводу того, что первые там 2 года, да, вы там запускали, потеряли очень много денег в Хофе, и потом там вышли там в прибыль, по-моему, только на 6-й или на 7-й год и так далее. И там у меня возник такой вопрос, вот в какой момент нужно, что должно было произойти, чтобы вы бросили все это дело? То есть где вот эта вот точка переломная, да, где ты понимаешь, что у тебя все летит и нужно подкидывать дрова, или тебе нужно еще немножко, и тебе просто нужно немножко поднажать, или ты просто уперся не туда, куда вот надо, и тебе нужно наоборот отступить?
2: Да, смотри, это я на нашем примере тебе не скажу, я так, знаешь, в целом вот в общем постараюсь сказать, потому что каждая ситуация, она очень индивидуальна, да, и где-то, вот знаешь, вот в бизнес-школах учат, мне очень нравится, так говорят, fail fast,
1: да,
2: и еще так, fail cheap, то есть если суждено совершить ошибки, то их нужно совершить как бы как можно быстрее и желательно дешевле. Ну вот, потому что вот важно вот это понять. Вот у меня там вчера встречался, была встреча с предпринимателями, мне такой задали вопрос, вот как вот выращивать единорога правильно. Я говорю, вот знаете, вот у вас фокус должен быть не на то, чтобы вырастить единорога, потому что, может быть, вы там, ну, как сказать, тут это отдельная история. А вначале постарайтесь понять, что то, чем вы занимаетесь, не может стать единорогом. Ну, то есть здесь задача как можно быстрее понять, что это не станет единорогом, потому что вероятность, что то, чем вы сейчас занимаетесь, единорог, она очень небольшая. Ну, объективно.
1: Просто математика.
2: Да, просто математика. То есть вам нужно тогда, если вот вы ставите себе цель вырастить единорога, то у вас одна задача как можно быстрее понимать, что это не единорог. Как можно быстрее вот типа вот то самое, как ты говоришь, плохое слово там бросать. Но это опять, если стоит именно вот такая цель, во что бы то ни стало, вот именно единорога построить. И вот это очень такой важный нюанс, потому что ты можешь, знаешь, как бывает, люди вот, они уже через всю площадку пробежали, им осталось, как в американском футболе, вот мяч уже просто занести, вот такой тачдаун, и они вот в последний момент, вот они уже там что-то вот происходит. И это могут внезапные какие-то события, знаешь, может быть, им достаточно было привлечь какой-то капитал в компанию, все, у них уже все летело, но вот там было, например, не знаю, 2 компании одинаковых, инвестор выбрал не их, а вот тех, вот те доросли там, а эти все, деньги не получили, и у них там все рассыпалось. То есть здесь очень много факторов, мне сложно, то есть и не всегда эти факторы, они зависят от предпринимателя, но мне кажется, есть какие-то вот базовые очевидные вещи, давай так, то есть зачастую люди пытаются масштабировать что-то, что еще как бы не дает какой-то, знаешь, вот модели нету, ну то есть такой, знаешь, ковбойский подход, сейчас мы там, не знаю, вот деньги, все, мы там будем сейчас что-то делать, заливать там, и потом там как-то разберемся. Вот все-таки я за то, чтобы уже как-то понимать, как работает юнит-экономика, да, то есть, например, давай так, вот на простом примере, у тебя, может быть, компания теряет деньги, но ты понимаешь, что у тебя там магазины имеют потенциал все выйти на прибыль. Может быть, вот ты открыл первый магазин, он в убытках, но он все время растет, ты так по модели понимаешь, что через, там, например, там, 2 года он будет работать в прибыль, да, и потом ты понимаешь, что, допустим, если таких магазинов откроешь 10-20, то этой прибыли будет достаточно для того, чтобы окупать расходы центрального офиса. Ну, ты тогда должен просто посчитать, сколько тебе денег нужно. То есть у тебя какая-то уже такая счетная возникает история, ты как-то можешь это посчитать. Вот. Но если, например, там, знаешь, ну видно, что просто на цифрах видно, что ну не летит. Что ты там какой-то, не знаю, например, давайте простой пример приведу. Меня там спрашивают, вот хороший продукт, а как понять, что он хороший? Вот простой вопрос, вот как бы ты ответил? Как понять, что продукт хороший?
1: Я бы спросил у своего клиента, ну какое-то большое количество клиентов, или клиентов еще нету?
2: Но нет, клиенты есть. Клиенты есть. Ты уже продаешь свой продукт, вот как понять, что он хороший?
1: Я бы поспрашивал бы клиентов, наверное,
2: первый. А даже вот если не спрашивай.
1: Я бы посмотрел, приходят ли люди по рекомендациям после покупки.
2: Если сарафан,
1: да,
2: правильно.
1: Если сарафан. Да. Мне кажется, это такая ключевая штука.
2: Да, хорошая ключевая штука, да. То есть, ну, условно, есть какой-то NPS, люди по рекомендациям, да. Какой-то сарафан. Но самая простая метрика – это повторные покупки.
1: Повторные покупки. Ну, да, это если есть.
2: Ну, если уже есть цикл какой-то, да, если бизнес-модель предполагает, ну, как правило, в любой бизнес-модели есть там, не знаю, ты там по подписке там что-то делаешь, у тебя люди один раз ее купили или они ее продлили. Вот, по сути, основная метрика, там, нравится тебе или нет. Ты там, не знаю, продаешь вот воду, вот ее второй раз попробовали, купили или нет. Ее же там человек в магазин ходит каждую неделю, правильно? То есть, если есть эти данные, их всегда можно посмотреть. То есть, в принципе, ну, мне кажется, то есть, есть вот очень важно вот это как бы сразу понять, летит или нет. Если не летит, то что надо сделать? Вот здесь как раз можно с клиентами поговорить, сказать, а с чем вот что не так, почему вы не покупаете? Он может сказать, ну какой-то вкус не тот, или мне дизайн не нравится, или цена не та, да, то есть, или, например, классный продукт, да только у меня ближайший магазин где-то продается в 10 километрах от дома, понимаешь?
1: Да, супер, отличный ответ. Мы уже затронули с тобой эту тему, но так или иначе, вот хочу еще в нее немножко углубиться. Тоже в одном из своих интервью ты сказал такую фразу, она меня на самом деле поразила. Ты рассказывал как раз про то, что, собственно, продал акции NVIDIA, как бы получил деньги, и вот вы как бы была же идея самому пройти этот путь, да, предпринимательский, именно с так, нуля, да, с маленького магазина там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и ты там такую фразу сказал, что начиная заниматься этим бизнесом, мы четко понимали, как построить большую компанию.
2: Да.
1: И я так немножко думаю, классно, то есть если было четкое понимание, но вот, например, мне кажется, очень много нас смотрят ребят коммерсов, предпринимателей, которые тоже хотят построить большую компанию. Мы обсудили то, что важно, безусловно, выбрать большой рынок и выбрать какой-то продукт с конкурентным преимуществом. Но тем не менее, когда вот ты говоришь то, что мы четко понимали, как построить большую компанию, какие составляющие вот этого понимания есть, что нужно сделать в твоей формуле для того, чтобы все сложилось? И уточняющий вопрос, пока не начал, что я хочу здесь как раз протянуть такую параллель, что отличает людей, которые делают большие компании, какие вот там элементы, от маленького бизнеса, который не становится большим.
2: Хороший вопрос. Давай я сначала с первой да, части попробуем, да, потом как-то буду пытаться вот раскрыть вторую. Вот есть какой-то рынок, да, давай так сверху начнем. В этом рынке вот бывает какой-то уровень конкуренции. Да? Ну, например, вот давай я сейчас спросить там электроника. Вот где купить электронику? Ну, есть очень много, будет всегда какой-то будет ответ. Кто-то скажет, не знаю, NVIDIA, DNS, там, не знаю, Озон. То есть рынок достаточно такой, он не фрагментирован. То есть там есть какие-то компании, которые занимают, там, не знаю, ну, существенную долю рынка, и там, наверное, топ, может быть, 6-7 компаний, они занимают 80% долю рынка.
1: У тебя есть четкий ответ, когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть четкий ответ,
2: и когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть какой-то, ну, такой очень четкий ответ, причем, ну, так, люди прям вот они там, не знаю, 3-4 компании называют, да, то есть вот у них нет какой-то вот мысли, где, да, не знаю, вот. А вот представь себе, например, что в тот момент, когда вот мы там принимали это решение, в какую, как сказать, сегмент розничной торговли приложить наши усилия, то на вопрос, например, где купить мебель, ну, люди называли там, не знаю, вот, например, в Москве там в Гранд, то есть там три кита. Там, ну, естественно, все называли IKEA, но мы понимали, что ни в одной стране мира IKEA не занимает долю рынка больше 20%.
1: 20%, да.
2: То есть, соответственно, у тебя как минимум есть возможность всегда побороться за остальные 80%, а это тоже очень большой рынок. И было понятно, что вот этот вот, ну, вот такое очень такое фрагментарное, как бы, да, вот распределение рынка, оно, то есть рынок все равно будет консолидироваться, консолидация причем будет с двух сторон, будут появляться как большие производители, так и большие продавцы. То есть на тот момент рынок был почему фрагментирован? Было огромное количество фабрик, их по-прежнему, кстати, много, но не было прям каких-то таких вот больших фабрик. Да, и за это время, то есть, и произошла консолидация среди производителей и параллельно консолидация среди продавцов, хотя рынок еще по-прежнему, я считаю, он там достаточно сильно фрагментирован, то есть на нем там консолидация только начинается. То есть это всегда возможность. Понимаешь, да? То есть такой рынок, который фрагментирован, на котором нету там, не знаю, 5 каких-то вендоров. Вот условно, вот электроника там все просто. Вот у тебя нет там, не знаю, прямого контракта с Samsung. Ну все. То есть ты от маленького магазинчика дорасти не можешь.
1: Просто да? У тебя не будет основного товара, который хотят люди, да?
2: Ну да, ну потому что ты будешь там как третьи руки покупать. А если, например, у тебя рынок такой, что на нем там, не знаю, 3000 мебельных фабрик, то в принципе ну, ты там, работая с какими-то там фабриками, да, то есть тебе как-то проще, ты можешь быть, то есть у тебя нет такого, что Samsung тебе не поставляет, все, ты уже бизнес делать не можешь, понимаешь, да?
1: Да.
2: Ты, у тебя есть, как, всегда есть какая-то альтернатива, ты всегда можешь найти какие-то другие источники поставок. То есть здесь важно что? Чтобы рынок был не, ну, как сказать, не консолидируемый.
1: Мне нравится, знаешь, вот я тебе перебью, да. Извиняюсь, что вот правильно, такое, я просто себе в голове пытаюсь докрутить, что вот если задаешь вопросом, а вот в этом рынке, да, где покупать или кто ключевой игрок, и вот если нет ответа, то это такой хороший знак, да, что если есть большой рынок, но нет четкого ответа, куда я пойду, то это такой хороший знак.
2: Да, ну вот представь, например, вот у тебя с Кривенко был интервью, вот если, например, а где вот купить продукты там здоровые, не знаю, там какие-то правильные продукты, как вот люди этот вопрос задают, где купить какие-то, не знаю, вот для правильного питания, для здорового образа жизни продукты. Вот представь, сейчас вот если людям такой вопрос задать, я думаю, top of the mind будет вкусвилл.
1: Да, раньше, я помню, в моем детстве мы на рынок ходили.
2: Да. А вот представь, что не было бы такого вкусвилл.
1: Да.
2: Например, а запрос такой есть у людей, да? То есть они вот в чем? Они бесконечные молодцы в том, что они этот тренд поймали, они себя правильно абсолютно там спозиционировали, и фактически даже вот, казалось бы, на таком рынке, понимаешь, да? То есть в принципе, вот продукты, вот по тому, что я рассказал, это рынок не фрагментированный, он с высокой конкуренцией, да. Это рынок все-таки, где были там большие бренды, производители там, да, и так далее. Но при этом возник тренд на здоровый образ жизни. Тренд, что люди хотели там как-то правильно, не знаю, вот какую-то покупать продукты, еду, да. И, безусловно, вкусвилл, имея в том числе правильные продукты, но, скажем так, они эту историю еще и смаркетировали, да. То есть рынок, то есть когда есть большой рынок, на нем ты тоже можешь какой-то тренд поймать. Это вот в дополнение к тому, что я говорил, чтобы как контрпример показать, что есть, ну, понимаешь.
1: Да-да, я уловил мысль.
2: Да, вроде конкуренция большая, казалось бы, ну как, ну типа, а вот все равно вот возник такой тренд, и на самом деле, чтобы построить большую компанию, не так много нужно клиентов. То есть я думаю, например, там какое-то вот ядро компании с оборотом 100 миллиардов, например, да, вот такое ядро-ядро, вот, это может быть несколько сот тысяч клиентов.
1: Ну, в B2C-бизнесе, да, это, по сути, не так и много.
2: Да.
1: Здорово, тогда, и как бы, окей, оттолкнемся от этого. Это ключевое, что определяет, как бы, принцип построения большой компании? То есть, по сути, выбор изначальный, это ключ к успеху?
2: Ну,
1: или есть еще какие-то элементы?
2: Ну, смотри, ну, как бы, наверное, тут, это, знаешь, бизнес – это пазл. Здесь как-то очень много всего должно сложиться. Ты не можешь, ну, ты выбрал это, может быть, ты, как сказать, это просто ты, как сказать, ты, у тебя есть шанс ошибку позже сделать.
1: Ну,
2: ты просто не сделал ее сразу, да, но дальше же, это же огромная операционная работа.
1: Не, я именно на этапе, сейчас пока что не представляю, именно на этапе выбора это ключевое, на что бы ты смотрел, да?
2: Ну, ты знаешь, я думаю, да, хотя есть кейсы, когда люди там по ходу пьесы могут, как там, модное слово, пивотнуться, вот, то есть, но ты понимаешь, да, то есть, если ты уже, ну, если ты какая-то там маленькая компания, это еще просто сделай, да, то есть, маленькая почему? Потому что идея не выросла, она маленькая, и ты как бы там, ну, если ты уже, не знаю, вот открыл там, не знаю, 100 магазинов там по 1000 метров, а выяснилось, что тебе надо открывать по 2000 или по 500, то ты их уже не переделаешь.
1: Да.
2: Это уже будет все гораздо сложнее. То есть вот выбор правильный. Я вот все-таки, видишь, меня так по призванию, видимо, маркетолог, да, я все-таки вот всегда за такое классическое STP, это называется, segmentation, targeting, positioning. То есть ты сначала делаешь сегментацию, потом ты делаешь позиционирование, вот, уже в соответствии со своей целевой аудиторией.
1: Здорово. А как бы вот еще вопрос по поводу взаимоотношений. Тоже, когда есть как бы, новый человек, пришедший в компанию, которому как бы полагается опцион при достижении, я так понимаю, каких-то результатов, и есть люди, которые, собственно, основатели компании, да, там, акционеры,
2: да,
1: и так,
2: да,
1: далее. Немножко хочется здесь про взаимоотношения, потому что, насколько я понимаю, как бы у вас как-то все сложилось очень классно, и потом вы, собственно, там создали совместный бизнес, и... Вот что ключевое, на твой взгляд, в правильных партнерских взаимоотношениях?
2: Я бы начал вот с таких вещей. Они достаточно универсальны. Поэтому я не хотел бы, знаешь, говорить на примере какого-то конкретного бизнеса.
1: Uh-huh.
2: Вот, мне проще как бы так вот сказать в целом. Да? То есть первое, мне кажется, что вообще в партнерстве очень важно, что основная идея партнерства, когда люди друг друга делают лучше.
1: Угу.
2: То есть должны быть какие-то комплементарные компетенции. Вот в Силиконовой долине вывели формулу, я где-то читал, что оптимальное соотношение, оптимальное количество фаундеров 3.2. Может быть 2.7, да, ну давай, может быть ты прав, давай скажем так, около 3.
1: Около 3, да.
2: Около 3,
1: плюс-минус туда.
2: Да. Ну так как-то оно, и я действительно, знаешь, когда смотришь, вот приходят там те три, там, не знаю, вот какие-то компании, там 3 фаундера, ну, редко бывает так, что они все 3 продажники, да. Uh-huh. Как правило, один из них продажи маркетинг, второй продукт, третий IT. Вот какое-то такое деление. Но вот очень важно, чтобы изначально был какой-то вот этот пазл складывался, чтобы был какой-то мэтч, чтобы люди дополняли друг друга по компетенциям. Это первое. Второе, конечно, очень важно, чтобы были единомышленники. Ну, потому что ну, всегда проще договориться, да, всегда как бы нету каких-то, знаешь, вот, то есть, это некая такая открытость в коммуникации, да, всегда возникает.
1: Ты часто употребляешь это слово. Что закладываешь в этот смысл, единомышленники? Смотрят в одном направлении, одинаковые цели или что?
2: Понимают друг друга. Угу. Давай так. Ну, то есть, у вас когда один какой-то ход мыслей, да, единомышленники, что значит? Вы примерно одинаково мыслите, да? То есть, вам всегда, ну, как сказать, проще. Вот ты что-то сказал, я понимаю, что ты имеешь в виду, да. А так, может быть, ты говоришь, а я вообще не понимаю, угу, о чем-то. Ну, так вот будет гораздо сложнее. То есть, люди должны быть на одной волне, давай вот так вот простыми словами. Вот. Доверие и игра в пас. Бизнес – это игра в пас. Вот и все. Тут нет, знаешь, какого-то рецепта. В этом рецепте нет какого-то бесконечного количества ингредиентов. 3-4 ингредиента – это вполне достаточно. Но, наверное, еще важно, смотри, еще вот из-за чего там потенциально, да, бывают у людей какие-то все-таки, знаешь, то есть, ну, важно, что люди дают какой-то коммитмент, что они находятся вот в операционном бизнесе, например, то есть, они понимают, что их партнерство, что они в это партнерство не просто деньги дают, что они в это партнерство дают и свое время, свои ресурсы, и в какой-то, ну, на каком-то этапе тогда они, ну, как сказать, если, например, там, один человек там такой говорит, не, все, там, я, типа, вы там работаете, а я там поеду на Бали, там, поживу 3 года, но мне кажется, здесь всегда будет как бы потенциальный конфликт, да? Если вначале логика партнерства была, что люди приносят value не только деньгами, а приносят value своей какой-то работой.
1: Угу. Вот. Пока не ушли немножко дальше, про конфликты. Были ли у тебя какие-то истории в MVideo или в Samsung конфликтные, проблемные, или, может быть, какие-то ямы, какая-то сложная ситуация?
2: Вот знаешь, как говорят в спорте, тот, кто никогда не делает ошибок, он сидит на скамейке запасных. Вот я думаю, человек, который скажет, что никогда не было конфликтов, ну, знаешь, это человек, который просто, или он там совсем соглашается, у него нет какой-то своей позиции, он не может за себя постоять. То есть, безусловно, ну, просто смотря, что называть конфликтом, да, если это там условно, ну, то есть, там что-то такое из ряда вон выходящее, но таких вещей нет, потому что, как ты видишь, все-таки оптически, да, как, да, это вот, да, движение, оно все время было поступательное. Вот. Наверное, у меня какая-то другая была бы траектория, да. То есть, я сам по себе не конфликтный человек, но это не значит, что я не могу за себя постоять. Это не значит, что я не готов отстаивать свою точку зрения. Вот теперь то, что мне приходилось всегда отстаивать свою точку зрения, убеждать людей, убеждать руководство, убеждать в чем-то партнеров, там, контрагентов, это непрерывный процесс.

0: работают коммерсанты. Коммерсант скажет, а у нас плохо продается, потому что продавцы плохо обучены, розница плохо работает и так далее. Да? То есть вот на самом деле я считаю хорошо, когда такой конструктивный конфликт в компании есть. Вот, потому что в целом это помогает людям искать какие-то точки роста. И важно, чтобы ну, были взрослые люди, которые этого не боятся, да, которые, в принципе, адекватно реагируют на критику. И такое, знаешь, заключили там соглашение о критике, что как бы это можно, но это, ну, наверное, есть какой-то определенный формат, да, чтобы это было корректно. Вот. Но есть, как бы, бывает две крайности, да. Бывает крайность, когда люди 50% времени тратят на то, чтобы вот друг другу там что-то доказывать, такие мини-корпоративные постоянные конфликты. Это контрпродуктивно. Но бывает и другая крайность, когда люди как бы, ну, типа, ты меня не трогай, я тебя не буду трогать. И все. И тогда компания теряет как бы такой, знаешь, код поиска каких-то ошибок, возможностей. Не выявляет просто. Вот есть какая-то проблема, да и фиг с ней. Главное, что, типа, нас не трогают.
1: Угу. Здорово. Тогда давай про людей, потому что мне очень понравилась фраза, что времена, как это, лидеры тысячи помощников, они уже прошли.
0: Гении тысячи помощников,
1: они уже прошли, и в сегодняшних реалиях таким образом ничего не будет работать. И то, что нужно уметь как бы находить сильных людей и как бы организовывать их совместную работу. Вот можешь чуть побольше раскрыть эту тему? Почему, на твой взгляд, гений и тысячи помощников не работают? Мне кажется, есть какие-то, наверное, примеры компаний. Ну, я не буду называть, но в голову лезут парочку.
0: Ты знаешь, и мне в голову лезут парочку, но точно, я точно называть не буду. Ну, просто, ну, мне кажется, то есть, смотри, то есть, наверное, может быть определенная фаза развития компании, когда, ну, в какой-то момент вот это такое, знаешь, директивное управление, когда уже лидер, там, основной акционер берет на себя всю ответственность и, ну, как сказать, ну, фактически единолично там принимает решения. Такие бывают фазы. У тебя нет времени там просто элементарно что-то обсуждать, потому что у тебя или завтра тебе будет чем платить зарплату, или не будет, да, то есть могут быть какие-то моменты. Или какой-то, ну, там, супер, не знаю, этап развития, когда, ну, вот там, не знаю, просто какая-то очень какой-то экономический цикл, какая-то тема, не знаю, то есть все там бурно растет, бурно развивается. Вот. Но в целом, вот если брать ну, какой-то более, скажем так, экономический цикл ровный, вот, не брать какие-то вот крайности, то, я думаю, сильная команда, она всегда обыграет компанию. Более того, ты знаешь, я сейчас что считаю, что на сегодня компании конкурируют, это очень важно, на сегодня компании конкурируют не только с точки зрения там продукта, цены, формата, ассортимента, там, не знаю, технологий, они конкурируют в том числе моделью управления. И для многих компаний, возможно, тем самым конкурентным преимуществом становится модель управления. Вот бывают бизнесы, в которых, например, которые по франчайзингу. Но это тоже какая-то модель управления, когда у тебя в одной компании, у тебя фактически, вот есть два магазина, один управляется по модели, там, не знаю, директор-наемный сотрудник, а другой управляется по франчайзинговой модели, где директор фактически предприниматель. Ну, согласись, что вот…
1: Вовлеченность будет разная.
0: Да, вовлеченность будет разная. То есть, если на самом деле вот эту ответственность делегировать, и многие компании, они, кстати, децентрализуют модель, они как раз приходят к тому, что они, ну, опять, то есть они какую-то часть своего бизнеса, например, там у них есть там, ну, вот, как, то есть в тех зонах, где это возможно, они, в принципе, вот это внутреннее предпринимательство выращивают, понимая, что большая мотивация. Они стараются больше ответственности там отдать на местах, в особенности в бизнесе, где конкуренция, она не глобальная, где она локальная. Где вот ты там конкурируешь не с какими-то там федеральными сетями, а конкуренция вот идет там где-то вот на месте, да?
1: Очень классно. Мне кажется, это прям вот, ребят, целая бизнес-энциклопедия сегодня у нас с вами была. Очень ценно, очень много важнейшей и полезной информации. И самое, наверное, ключевое, что мне хотелось сделать, я надеюсь, что мне это удалось, это принцип мышления как-то показать ребятам, потому что

0: когда есть один успех, это хорошо, а когда раз из раза получается повторять и мультиплицировать эти успехи, это значит, что в принципе мышление есть что-то такое, что как бы приводит к этим результатам. Огромная благодарность, очень рад, что мы наконец-то встретились, записались, прям безумно ценно.
1: Спасибо тебе за настойчивость, мне тоже очень понравилось. Тут случай, знаешь, когда не зря старался, вот, я тоже от тебя зарядился энергией, ты прекрасный интервьюер. Разговорил меня, вот. Так что надеюсь, что твоя аудитория оценит твою работу.
0: Супер, и работа наша коллективная. Ребята, да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем, научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить, тем больше будет у вас власти власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Половина опрошенных россиян рассказали, что для них выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. Большинство респондентов начинает искать подходящий презент заранее. Это выяснили аналитики в рамках интерактивного соцпроекта «Mail. Народная карта подарков». Так, 63% покупают подарок за несколько недель до события, еще 30% – за 2-3 дня. Около половины опрошенных тратят на подарок от 1000 до 15000 рублей. Аналитики же выяснили, что в Северо-Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах России.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско, американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Иногда человек задает вопрос об области, в которой разбирается очень слабо. Если человек подойдет ко мне и спросит, «Что ты думаешь об автомобильной безопасности?» Я спрошу, «А ты разбираешься в автомобилях? Механизмы, клапаны, для чего они?» Нет. Тогда нет смысла говорить об анатомии автомобиля. Понимаете, почему так? Человек не умеет задавать вопросы, если не знает анатомию предмета. Все любят чувствовать себя компетентными. Все любят чувствовать ценность своего вклада. Вопрос только, ценен ли он? Единственный способ сделать вклад во что-то — это предложить конкретное, реальное описание. Те, кто знает, что все на свете влияет друг на друга, понимают, что человеческое поведение предсказуемо, когда знаешь, что научение формирует поведение. Можно сказать, что человеческое поведение основано на подкреплении, которое вел Скиннер. Он писал, что люди будут делать что угодно, если их поведение подкреплять интересующим их образом. Если хочешь, чтобы ребенок собирал для тебя фрукты, он собирал тебе корзину фруктов, говоришь, «Какой ты у меня умница!» «Чего бы ты хотел?» Он говорит, «Пап, я хочу на карусель». Ведешь его на карусель. Подкрепляя любое занятие, можно закрепить данное поведение. Если шлепать ребенка и давать отрицательное подкрепление определенным действиям, он будет их избегать, только когда ты поблизости. Когда тебя рядом нет, он может и побить ребенка, и толкнуть его в бассейн, если тебя нет рядом. Так что если наказывать человека, он будет вести себя иначе, но только когда ты рядом. Когда учитель выходит из класса, сразу поднимается шум и все такое. Учитель заходит, все снова тихие. Потому что их не вознаграждают за болтовню в присутствии учителя. В школе говорят, что есть этап вопросов и ответов. Даже мы его обсуждаем. Но вопросы и ответы — это абсурд. Надо так. «Ты понимаешь технику?» Говори «нет». Тогда объясни ему про технику. Если не вышло достучаться до людей, не говори, что они тупые. Просто либо ты не успел подготовить актуальный подход, либо им не хватило знаний, чтобы тебя понять. Такое возможно. Я хочу, чтобы вы это поняли и не тратили время попусту.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзакского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, и я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Самые большие деньги не всегда самые богатые. Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Про первую точку. Прямо это такая штука, которую не хочется пропускать, хочется акцентировать, наоборот, внимание. Смотрите, любой запуск любого проекта, тем более, когда мы говорим про что-то офлайн, да, заведение, где у тебя есть какая-то там кухня или из цеха нужно что-то возить, производить, это всегда требует больших компетенций достаточно. И нужны классные люди, которые понимают, как вообще это происходит. У вас же, я так понимаю, не было как бы компетенции в этом, и людей в команде с глубокими компетенциями тоже не было. И у вас при этом с первого дня супер успех. Я знаю, что у вас там с первого дня очередь стояла.
3: Да.
2: Объясните мне, как это произошло. В Волгограде чек для Волгограда большой, у вас нет в этом компетенции. Бум. С первого дня. Мне понравилось, Дима где-то рассказал, что типа, что, как ты этот, понял, что вот это та ниша? Он говорит, ну первый звоночек был, когда мы открыли, и в первый же день очередь была. Второй звоночек был, когда мы второй заведение открыли, и очередь с первого дня была. Говорит, ничего себе, звоночки. Давайте поймем, как вообще это получилось? В чем феномен?
4: Вот... То, что мы про ролик начали, хорошая подложка под твой вопрос. Ролик можно, кстати, вставить.
2: Ставим обязательно.
4: Мы когда... Вот у нас то же самое было, на самом деле, в агентстве. Мы когда... у нас идея была в невесомости снять... Никто в мире этого не делал, рекламу в настоящей невесомости. Никто не знал, как это сделать. И мы позвонили... Был очень известный продакшн, ну, и до сих пор, наверное, очень известный в России, в то время был самый, наверное, крупный, Базилевс, это Бекмамбекова. Вот. И они единственные, у кого был опыт съемки в самолетах, видео, там, ролики рекламные или фильмы они снимали. И мы им позвонили, как самый опытный, вот просто лидер рынка. И говорю, у нас такая идея, нам нужно снять музыкальный клип вот с американской группой, мы все договорились, в невесомости с Роскосмосом договорились, все есть, самолет есть, надо продакшн снять. И они отказались, они сказали, это невозможно. Угу. То, что вы хотите сделать, невозможно, потому что у нас есть опыт. Мы там пробовали, не получается, невозможно, и в итоге мы не смогли с ними это сделать. То есть мы это сделали с теми, кто никогда этого не делал, и мы этого не делали. Угу. То есть мы не знали, что это невозможно. И поэтому у нас получился ролик. И то же самое, я думаю, по кафе. Из-за того, что мы не знали эту индустрию, сейчас вот ты когда знаешь индустрию общепита, я думаю, это одна из самых сложных вообще индустрий в
3: мире. Я бы сейчас подумала, идти в нее или нет.
2: Я, кстати, всем рестораторам, которые ко мне приходят, говорю, что это у вас заговор между...

0: Слушайте, вот смотрите, опять же, когда запускается какой-то проект, мне интересно, как у вас это происходило, в плане, вы пытались вообще разобраться в чем-то, там, я не знаю, как это, как что должно работать, там, не знаю, нанимали каких-то консультантов, или вы вот как чувствуем, так и делаем?
1: Да.
0: То есть просто на ощущениях все это да. сделали?
1: Ну, вот я любил дизайн, ну, в рекламе я... как бы 10 лет занимался, у меня был опыт там дизайна, например, да, я понимал, как это эстетика, как должно выглядеть, и, ну, как бы я взялся за интерьер кафе, да, там работал с архитектором и сделал так, чтобы это было там эстетически красиво, мне это было интересно. А как бы Алина за продукт, ну, вот она как чувствовала, там, вот как, какой должен быть завтрак, вот, я не знаю, ну, чуть ли там не то, что она дома готовила.
2: Не, ну так и было, потому что я была просто наивной девочкой, которая была супер откровенной со своими покупателями, гостями, именно поэтому я до сих пор очень чувствительна к обратной связи, и мне было важно сделать классный продукт. Просто качественный, классный продукт. Конечно, то, что я делала 5 лет назад, когда мы открылись, и то, что мы делаем сейчас, это другой уровень. Но на тот момент казалось, как бы все нормально, мы делаем максимум да. того, что мы можем.
1: Мы же не рестораторы,
2: сделать.
1: У нас не было вообще понимания вот, уровня вот этого.
2: Ну, мы даже тут не знали, делаем... что такое консалтинг. То есть можно да. кого-то нанять, люди, которые
1: шеф,
2: тебе помогут.
1: Шеф, там вот эти все слова, мы ничего не знаем. Мы просто вот у нас есть свое видение. Если бы мы все это знали, конечно, мы просто побоялись бы открыться, ну, потому что мы понимаем, что мы не профессионалы в этом, в этом, в этом. А мы просто вообще ничего не
2: Плюс
1: знали.
2: Плюс все-таки нам казалось тогда, что мы создаем что-то новое, уникальное. И, возможно, релевантный опыт на тот момент найти было сложно, потому что продукт все равно отличался. Даже сейчас, когда мы ищем топов, сложно найти релевантный опыт, который бы вот смог именно с таким продуктом работать. Угу. Потому что все равно его сложнее развивать, чем алкоголь, чем мясо там, и все привычные продукты. Продукты в ресторанной сфере. Это гораздо сложнее. И мы не про это, а мы про вот рост комьюнити, для того, чтобы люди понимали вообще, для чего мы это делаем. Не для того, чтобы они пришли и наелись, а для другого.
0: Да, это, кстати, такой важный момент, что, по сути, человек должен прийти не просто с базовым опытом в ресторанном деле, да, а с таким тонким чувством концепции вообще.
2: Конечно,
0: да,
2: иначе он
0: должен чувствовать все это.
2: Начнет применять базовые вещи, которые применяют другие рестораны, они у нас просто не будут работать.
1: У нас поэтому нету сотрудников там из известных вот, авторитетных рестораторских там имен, заведений, вот, которые все знают. У нас никого из них нет, потому что ну, не получается. То есть они приходят со своей вот этой базой, опытом. Он очень профессиональный, но он просто у нас неприменим.
0: Угу. Слушайте, ну давайте тогда немножко для тех, кто нас смотрит и вот сейчас находится на этапе обдумывания, может быть, какого-то смежного бизнеса, не знаю, кафе хочет открыть, какую-нибудь кофейню, а может быть, на этапе чего-то другого. Вот смотрите, если взять все книжки и послушать всех опытных рестораторов, вам бы сказали, нет, это работать не будет.
1: Да, нам это говорили каждый день.
0: Да, вам говорили это каждый день. Вы, тем не менее, сделали, и у вас получилось.
1: Да.
0: Вот. Человеку, который находится сейчас в вашей позиции и тоже думает открыть, неважно, заведение или, может быть, что-то другое, и все ему говорят, нет, не стоит, как понять, что люди правы, и он на самом деле собирается сделать глупость, или наоборот, люди не правы, а он собирается сделать нечто гениальное?
1: Если все говорят нет, то что надо делать? То есть это значит, ты что-то такое придумал, что никто не додумался, то есть это вообще против всего. Вот как у нас так же было. У нас нет алкоголя, мяса, это против правил вообще игры. Мы когда на Патриках открылись, мне каждый ресторатор с Патриком, вообще, вот, представляешь, Патрики просто кульминация развития ресторанной индустрии.
0: Да.
1: Все, вот вершина, все, вот, на Патриках открылся, все, идешь на пенсию.
0: Угу.
1: И вот, и мы с Волгограда открылись, мы там никогда не жили, мы не знали, что это за такой район. Ну, просто как так сложилось, что туда мы попали. Вот, и мне все говорили, вы закроетесь через месяц. Я говорю, почему? Потому что у вас нет алкоголя. Нет, нет ни одного заведения на Патриках без алкоголя, кроме нас. И, то есть это вот, ну, все, вот такой стереотип. И все говорили, вот каждый мне говорит, ресторатор.
2: Я все-таки немного другого мнения.
0: Давай, да. Мне, знаешь, уточняющий вопрос маленький. Как все-таки отличить вот эту вот самоотверженность, где нужно сделать
2: да.
0: шаг от идиотизма? Ты же
2: да,
0: можешь быть
2: да,
0: просто
2: конечно.
0: Глупцом, который идет в какую-то бездну. Где
2: конечно.
0: Вот отличие?
2: Я думаю, что я бы никогда бы не открылась и не рискнула это сделать, если бы не как раз-таки поддержка и обратная связь от аудитории, с которой я делилась. То есть я ежедневно получала, ой, пожалуйста, хочу такой торт в Ростове, а я хочу такой торт еще там-то, а я хочу каждый день к вам приходить. Это меня естественно, подкупала, я понимала, что есть спрос. Мне тоже часто пишут, я мечтаю, хочу открыть. Во-первых, люди вообще без опыта какого-то, они даже на заказ не готовят. Они просто видят классный, успешный пример
0: да.
2: и думают, у меня сейчас будет так же. Нет. Во-первых, в этом надо жить, понимать, что реально ты готов этому посвятить, блин, ё-моё, полжизни, ну или хотя бы 10 лет, чтобы это хоть во что-то превратить.

0: И второе, понимать, что действительно есть спрос. Либо в целом спрос на рынке, да, понимать, что тенденции идут туда, и нужно идти туда. Либо там обратная связь от, ну, опять же, я говорю через призму своего опыта и личного бренда, да, то, что у меня это было, и я ее получала. Поэтому я всегда говорю, что все-таки через розовые очки смотреть и думать, что реально я сейчас пойду и сделаю, потому что вот меня не верят, и я докажу. Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки проанализировать и получить хоть какую-то обратную связь, что действительно это важно. Тем более сейчас полно вокруг менторов и людей, которые уже здесь там чего-то добились, и они действительно могут со своей уже позиции какой-то дать совет.
1: Ну вот, кстати, тоже про менторов интересная история. Когда к вам вы собираетесь открываться на Патриках, а у вас по соседству Аганезов, и он приходит и говорит, что вы закроетесь через месяц, это же создает определенное давление, когда человек, там, не знаю, с деньгами, с авторитетом, с уже вот соседним заведением, на тот момент еще точно успешным, да, приходит и говорит тебе: нет, чувак, ты делаешь не то. Какая у вас реакция была вообще?
2: Вот...
1: С Аганезом же это реальная же история.
2: Да, смотри, тут, я думаю, первое, из-за того, что мы не из этой индустрии, мы этих имен всех не знаем. Угу. То есть они для нас не были авторитетом, и поэтому мы не чувствовали... Вот, ну, то есть если бы, наверное, мы вот были из этой индустрии, нам бы сказал авторитет из этой индустрии, что ты делаешь неправильно, мы бы, наверное, расстроились, потому что... ну, уважаемый человек для нас. Я никого не знал. Я из рекламной индустрии. Я там вот в рекламе я знаю людей. А это я никого не знал вот из этих рестораторов, и поэтому это не так влияло. А второе, я, ну, еще раз вот мысль свою могу завершить. Есть такая книга, которую я всем рекомендую, «Дифференцируйся или умри». Вот одна из моих самых любимых книг. Вот если ее прочитать, то, в принципе, станет более понятна логика, про которую я говорю. То есть, если ты делаешь... нечто отличительное от всего, что делают все, ты выиграешь в любом случае. Об этом целая книга написана.
0: Ну, дифференциация в любом случае важна. Просто для меня это не одно и то же, когда ты совсем что-то делаешь сумасбродное, либо ты действительно уже там многие что-то делают, а ты такой: я сделаю по-другому, потому что я в это верю, да. Я считаю, что так нужно, и я вообще этим живу. И почему мы не обращали на это внимание? Во-первых, потому что огромная была поддержка от людей нашей аудитории в Москве. Пришло огромное количество людей нас поддержать в первый день, там, первые недели. Мы получали шикарную обратную связь. Ну, как можешь вообще в себе сомневаться. Ты наоборот, у тебя появляются крылья, ты понимаешь вообще, ради чего ты это делаешь.
1: Что я слышу, просто давайте зафиксируем. Смотрите, многие смотрят и думают: о, ребята с дуру решили открыть кафе, и супер получилось, да, и потом бац, раскатали это там на мир, и тоже везде получилось. Но из того, что я сейчас слышу, в истории есть несколько тонких моментов, на которые не обращают внимания. Первое, ты этим давно занималась, ты с этого фанатела. Второе, уже продавала это, да, это покупали, это хотели. И еще вот немаловажная штука, которая сейчас, кстати, работает и здесь, в Арабских Эмиратах, и была там, это как раз сообщество, комьюнити людей, да, фанатов того, чего,
0: да,
1: ты делала.
0: Да.
1: Это
0: безусловно.
1: От них как раз была поддержка
0: безусловно.
1: Первая.
0: Конечно. Если бы не это был первый толчок для того, чтобы мы скакнули дальше. Без этого начинать с нуля я вообще не могу представить. То есть, типа, просто я такая иду, давай снимем помещение, а что бы там сделать? Как многие реально делают так ресторанный бизнес. Я вообще удивляюсь. Типа, а что бы сделать? Ну, давай проанализируем. Типа, что, тут кондитерских нет? Ну, давай кондитерскую сделаем. А что, может быть, там тренды какие-то? Да, посмотрим тренды, ну что, без глютена.
2: Да.
0: Как? Я не представляю. Мало того, мы, блин, в ресторанной сфере не понимаем, еще и без глютена и все остальное бы не понимать. И в кондитерке в самой, но это вообще финиш.
2: Не, ну то, что надо любить дело, которое ты делаешь, это вообще база. То есть это как бы...
0: Я действительно даже... очень хотела, даже когда мы открывались в Москве, я сказала: Дима, мы не готовы, потому что у меня не достаточно хороший продукт для Москвы. То есть мне всегда хотелось сделать лучше. Я понимала рынок, что там есть какая-то конкуренция, пускай она там не в нашей нише, без сахара, без глютена, но я понимала, что надо сделать для Москвы, потому что там более прокачанная аудитория, которая в нашей теме, они уже понимают там наши понятия какие-то, суперфуды, адаптогены, они уже понимают, что это. И когда они придут к нам, а мы там предложим, я не знаю, что-то обыденное, так бы не сработало. То есть мне каждое открытие хотелось удивлять людей, наших гостей, для того, чтобы, ну, производить какой-то эффект. Поэтому им было интересно к нам приходить снова.
1: Круто. А дальше вы идете в Краснодар?
2: Нет, в начале Краснодар.
0: Нет, ну...
1: Куда? Ну, в смысле, после Волгограда.
2: После Волгограда, да. Я уже в Москве.
1: Не-не-не, мы просто забежали чуть вперед. После Волгограда вы идете в Краснодар.
2: Да.
1: И в Краснодаре, как я узнал недавно, у вас вообще там уникальная история, что вы единственное кафе в парке, да. которого хочется сказать, назвать парк Галицкого.
0: И... Парк Краснодар.
1: Да-да, я про то, что хочется назвать парком Галицкого, да, парк Краснодар. Здесь возникает интересный вопрос, так как очень многие ребята, которые запускают бизнес, они задаются вопросом, как найти сильного партнера, как найти классное место, как привлечь деньги и так далее, и так далее, и так далее. У вас с опытом одного кафе, хоть и успешным, сразу получается такая комбинация, когда вы встаете в Краснодаре в суперлокации, mm-hmm. с суперпартнером, и как бы там распределяете, скажем так, риски еще в этом. Как это вообще получилось, имея всего лишь одно кафе? Если бы у вас было 30 кафе, и вы пришли, и так все срослось, я бы понял. А после одного?
2: Ну, наверное...
0: Ну, в основном, то, что лежало в основе этого всего, у нас было видение, где мы хотим открываться. Мы, на самом деле, до того, как открылись в Краснодаре, мы в течение года ездили в Ростов, в Краснодар, в Казань, в Москву, и мы просто не находили ничего. Мы даже, помню, поняли, что в Краснодаре мы открываться не будем. Пока не нашли эту просто гениальную локацию и замотивировались очень сильно открыться в этой невероятной локации, потому что мы поняли, что произойдет вот этот вот синхрон нашей концепции этого парка. Только, ну, как бы, при этом мы решили открыться там.
2: Очень, очень сложно это объяснить. То есть мы никогда не думали про бизнес с точки, ну, вот, как вот, наверное, общепринято, да, вот открыли кафе, оно работает, есть какие-то там финансовые результаты, ты дальше это должен масштабировать по принципам там бизнеса, да, там идти в те города, где на это большой спрос, там открываться там, где, не знаю, большой трафик, столько-то там точек делать, именно в тех городах, где это вот по цифрам нужно, да, то есть мы так никогда не мыслили, это тоже, наверное, такое отличие большое, то есть у нас всегда был вот такой свой вижен, то есть мы вот просто представляли, а где наше кафе должно быть, а потом смотрели, а, это Краснодар или это Питер. То есть мы не шли в Краснодар из-за того, что там вот проанализировали рынок, там улицы, еще что-то. Вот мы увидели парк, влюбились в него. Он оказался в Краснодаре, этот парк. Если бы он был в другом городе, мы бы в другом городе открылись. Там в Санкт-Петербург, например, Новая Голландия, да? То есть мы открылись в Санкт-Петербурге, да, но мы открылись в Новой Голландии. Это так получилось, что она в Санкт-Петербурге. А если бы она была там в Волгограде или в Краснодаре, мы бы там открылись. То есть мы просто видим вот какое-то место и представляем, что кафе здесь должно быть. И все. И неважно, вот оно как математически, экономически, там, оправданно, неоправданно, это мы на этом не смотрим.
0: У нас нет цели основной – это штамповать, быстрее открыть, чтобы быстрее заработать. Для нас важно, чтобы гости получили то, что они ожидают уже от проекта, чтобы они пришли, и вот эта картинка срослась, чтобы как бы все срослось, и наши ценности все были видны.
2: Да,
0: локация имеет огромное значение
2: для этого.
0: Самый
2: красивый парк, который мы вообще в жизни видели. Вот если бы здесь был ангел, это было бы вот чудо. И когда ты так мыслишь, оно начинает получаться. Просто вот ты вот прям вот все. Вот нам предлагают помещение каждый день сейчас в России. Каждый день мне присылают там разные города, там улицы, супертрафик, еще что-то. Каждый день. Вот. И мы не берем их, потому что вот такой же принцип. То есть мы там себя не видим. Хотя это может быть экономически, если мы там откроемся, это будет очень выгодно. Может быть такое, да, там супер трафик, все-все-все. Но там нет вот какой-то вот какого-то
1: души,
2: изюма.
1: Души вашей.
2: Да, вот этого нашего вижена, как вот мы себе хотим представить. Вот видим мы там ангела или нет? Не видим. Все. Значит, мы там не открываемся.
1: Уточняющий вопрос. А это, на ваш взгляд, это что? Это вы как-то обсудили вот эти ценности или это чувство вкуса? То есть на основании каких критериев вы понимаете, что вот это оно или нет? То есть влюбились – это очень субъективная такая история. Я понимаю, что, наверное, вы вдвоем, живя вместе много лет, можете это понять, но давайте попробуем отцифровать это, немножко приземлить. То есть через какие критерии вы пропускаете вот это наше, что, возможно, ребята тоже на себя смогут это как-то...
2: Ну, когда ты наш продукт, если каждый день... Там, в нашем кафе, например, ешь, ты начинаешь чувствовать продукт. И начинаешь чувствовать пространство. Вот в каком пространстве этот продукт органичен. Да? Ну, то есть, если ты там, например, у нас нет алкоголя, мяса там, и так далее, там ешь авокадо-тост, то вот он не очень вяжется есть авокадо-тост там, на, там, не знаю...
0: В темном помещении с низким потолком, да, где рядом табачная.
2: На Тверской. Там огромная пробка, газы, машины и так далее. Например.
0: Да? Ну, помимо, есть вайб определенный, который уже просто вот реально порхает. У нас сотрудники, которые работают более 3 лет, я думаю, они тоже прекрасно могут выбрать помещение для ангела, они понимают. То есть, но есть такие, которые оцифрованы, можно сказать. Должно быть светлое помещение, большой потолок, высокий.
1: Базовые критерии такие, да?
0: Да, базовые.
2: Много
0: если рядом есть парк
2: быть,
0: или
2: солнце.
0: Вода. То есть вот это вот ближе к природе, чтобы ты был, чтобы ты мог прогуляться. Если рядом какие-то детские площадки, про семейные ценности это тоже про нас. То есть больше будет семей детей к нам заходить. Угу. То есть как бы вот если эти вещи есть, то они коррелируют с нами, мы можем там открыться. Потом уже смотрим, естественно, другие факты. Если этот вайб, насколько как бы, какие там соседи.
2: Вот, да, чтобы ты вот завтракал, и тебе было классно.
1: Спасибо вам большое, ребят.
0: Спасибо
1: я
0: тебе.
1: Очень рад, что мы с вами наконец-то записали. Мне кажется, мы долго, кстати, писали. Ребята, всем пока.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступают в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас нет на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. На всех. Радио. Диалог ФМ.